музыка для всех. Только хиты.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ.

0: СВХ плюс.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ+.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе.
1: СВХ Плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно...

проснулся гул, гул, гул. Потом возникла ночь, когда глазами не сомкнул. Вот наше время, грусть, тоска, да скука прочь. Да, это наши засияли день.

твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс. Если

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: А ты пахнешь Том Форд. Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
0: СВХ Плюс.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
4: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: СВХ плюс.
5: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

0: Marināčka. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832, 0100-6412, 0100-54114.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
4: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
5: СВХ плюс.
6: Ты

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: всего.
1: СВХ плюс.

0: уикенд для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать.
0: По ночам. Только хиты.
2: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!

Эклепсе. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, прежде всего в восточных и центральных районах. Температура воздуха днем от 20 до 24 градусов. В прибрежных районах, как обычно, немного прохладнее. Ветер слабый, умеренный, слабый или умеренный. Переменных направлений в Риге сегодня плюс 22-24. По стране также.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сейм Латвии продлил до конца года применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо. Вчера в Латвии резко снизились цены на заправках. Сегодня на ряде АЗС они снова подросли. Верховный суд сегодня объявит решение по второму делу о цифровом телевидении. Ранее суды двух инстанций оправдали всех обвиняемых.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Верховный суд сегодня объявит решение по так называемому второму делу о цифровом телевидении. Ранее суды двух инстанций оправдали всех обвиняемых, в том числе бывшего министра сообщения Латвии, нынешнего депутата Рижской думы Айнера Шлессерса и бывшего премьера Латвии Андриса Штеле. Прокуратура обжаловала эти решения в кассационном порядке. По ее мнению, суды не оценили доказательства в совокупности и взаимной связи. Дело это связано с конкурсом Минсообщения еще 2008 года на обеспечение цифрового телевизионного вещания. Прокуратура считает, что проект этот был необоснованно, удорожал на несколько миллионов евро. И за это ответственны конкретные лица. В Латвии снова будут публиковать список компаний, которые продолжают торговать с Россией. Причем список должен расшириться. В него включат и экспортеров, и импортеров. Накануне Сейм принял окончательное решение по этому вопросу. Сейчас по товарным категориям такие компании частично можно вычислить, но напрямую их названия публично не раскрываются. За последнее время латвийские предприятия наторговали с Россией примерно на миллиард евро. В экспорте фигурируют большие объемы алкоголя, в том числе реэкспорт, а также одежда и фармацевтическая продукция. В импорте по-прежнему чугун, химическая продукция, удобрения и корма. Министерство экономики раньше уже публиковало такой список, но затем прекратило это делать из-за юридических вопросов и неполноты данных. Такое было объяснение. Сейм продлил до конца этого года применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо. Изначально эта мера должна была действовать только до 30 июня, однако теперь она сохранится еще на полгода. Власти объясняют это нестабильностью на энергетических рынках и желанием сдержать рост цен для жителей и бизнеса. При этом Министерство финансов предупреждает, при нынешних ценах на топливо продление льготы может стоить бюджету примерно в 2,5 миллиона евро в месяц. Вчера в Латвии резко снизились цены на заправках, сегодня на ряде АЗС они снова подросли. По данным, на 6 утра сегодня 95-й бензин у крупных заправочных сетей стоит в диапазоне от евро 64 до евро 75 за литр. 98-й бензин евро 71 и до евро 82. Дизель продают по цене от 1 евро 60 центов до 1 евро 74 центов за литр. Самые низкие цены сейчас, судя по всему, у Вирши и Circle K, а самые высокие у Виады. Автогаз стоит примерно от 84 до 90 центов за литр. Накануне Ассоциация торговцев топливом объясняла вчерашнее резкое снижение цен на заправках не столько событиями на мировом рынке, геополитикой, сколько акциями, скидками, которые вводят сами сети АЗС. И последнее. В Латвии вводят механизм компенсации за ущерб от военных инцидентов. Парламент окончательно принял поправки к закону о гражданской защите и управлении катастрофами. Теперь техногенные катастрофы будут включать и те случаи, когда ущерб причиняет, например, иностранная военная техника, либо ее действия. Порядок, сроки и размер компенсации еще должно определить правительство. Деньги по этому плану смогут получать как жители, так и предприятия, учреждения и организации за поврежденное имущество, инфраструктуру, например, посевы, насаждения, леса и животных. До сих пор эффективного порядка таких выплат в Латвии не было. Поправки подготовлены после недавних случаев с беспилотниками, которые залетали в воздушное пространство Латвии, падали или были сбиты. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: просто сужу по себе. Пока добиралась до студии, то на себе прочувствовала это ощущение приближающихся праздников. Знаете, оно действительно очень даже в эту пятницу 19 июня поднимает настроение. И факт, друзья, мы с вами завершаем эту рабочую неделю. Впереди у нас довольно продолжительные дни для отдыха, для радости. Да, возможно, для шашлыков, для того, чтобы прыгать через костер. Ну и вообще наслаждаться. Наслаждаться главным праздником лета. Это праздник Лига Яна в день. Такие вступительные вводные с утра пораньше. А на часах-то уже 7 часов и 8 минут. Доброе утро!
1: Ее главная миссия – ваше настроение. В эфире Диана Салле.
0: Доброе-доброе утро, просыпающийся город. Доброе утро всем, кто уже за рулем, кто допивает свой первый или, возможно, второй кофе, и тем, кто еще отчаянно пытается договориться со своим будильником. Да, признаюсь, у меня тоже имеет место быть такая традиция откладывать на 5, на 7, а иногда и на 10 минут. Но самое главное, что все всегда происходит именно в тот момент, когда уже все, больше нет. Если еще на парочку минут, то тогда точно. Тем более, учитывая прямой эфир, тут с этим шутки плохи. Пятница, 19 июня, и я думаю, мы с вами действительно чувствуем, что в воздухе уже вовсю, во-первых, пахнет летом. Нам в Риге обещают до плюс 22, до плюс 24 градусов. Пока не чувствуется. Солнышко тоже пока не выглянуло. Довольно облачная погода в Риге в этот момент. Но мы надеемся, что этот рабочий завершающий день недели нам с вами подарит то самое тепло и лучи света и добра в том числе. То самое, что нам сегодня с вами настолько необходимо.

0: Ирине присоединяется Викторс и Нилс. Почему? Ну, хотя бы просто по той причине, что сегодня и Викторс, и Нилс отмечают день имени. Да, узлаем сердечных сетин Вардена. Макарена или все, что хотите, сегодня можно это позволить. Почему, спросите вы, а я вам отвечу. Сегодня пятница, 19 июня, но это уже не столь важно. Хотя... он действительно прекрасен именно праздником Лига, или в том числе именно это. Приветствую, друзья, приветствую. В 7 часов 12 минут. Всем желаю отличного настроения на этот день.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti Sieres prezident Brīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Ваш ребенок увлекается музыкой?
0: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
5: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
0: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
5: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
0: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrifs.lv.
6: Пусть лето зазвучит ярко.
5: Подробнее Gimnasrifs.lv.
7: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. MN Mebeles LV.

0: комплименты делает. Это очень приятно, тем более в такой день, как сегодня. И да, действительно, я тоже радуюсь финальной, прямой финишной этой недели рабочей. У меня, наконец, тоже будет несколько дней для отдыха. Это прекрасно. Я надеюсь, ничего не произойдет. Хотя у нас уже по программе запланировано, что действительно мы СВХ+ будем и завтра, и в воскресенье, в понедельник. Алексей Новак придет рассказать все самое актуальное. А новости будут в эфире. Ну, а там уже и 23 июня, это значит, это праздник Лига, это Янов день. И до этого момента осталось совсем чуть-чуть, выходные уже практически машут нам своей огромнейшей рукой. Но перед этим ждет нас маленький, финальный, важный или наоборот, не очень, но рывок. Вспоминая некоторые ситуации вчера, как коллеги, ну, табьяо, прецикс, лустыкус, лыгус, латкус, янюс. И так думаешь, так, подождите, а что сегодня? Сегодня еще как бы четверг, а завтра на работу кто-то будет выходить? Давайте честно, сегодня работать это уже особый вид искусства, поскольку мысленно мы в выходных, кто-то, возможно, уже мысленно собирает свой рюкзак, палатку не забыть, репеллент какой-нибудь, идеальный дубовый венок, где купить. Кстати, по этому поводу, пока добиралась до студии, ехала по улице Сканстес, сначала подумала, что ветер растрепал дерево. Потом обратила внимание, это дуб, и все стало на свои места. То есть кто-то уже потрепал дуб для своего венка, или наоборот, сделал уже заранее венок для самого Яниса, как мы знаем по традиции. Ай, самый большой венок должен быть именно у него. Самый, ну, действительно, это самый такой видный. Про традиции Янова дня мы сегодня более детально в определенный момент будем с вами говорить. Будем вспоминать некоторые приметы по латышским традициям. Ну, а помимо этого, доброе утро. Номер для связи 25-45-25-25.
1: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Состязание по бодрости. В прямом эфире. СВХ+.

0: еще привет всем водителям общественного транспорта. Ну, хотя бы по той простой причине. Сегодня трамвай первого маршрута, который ехал мне навстречу, или я ему навстречу, естественно, по своей полосе, тоже заметил, обратил внимание, украшен огромным дубовым венком. И это сразу напомнило, в каком временном отрезке мы с вами находимся. Это всем, кто сейчас за рулем своего личного автомобиля, тем, кто передвигается на своих. Ну, понятно, как.
1: Дождались лета. Дождемся и солнца.
2: Июнь на плюсе.
1: Июнь на плюсе.

прекрасно солнышко ворвалось в студию. Придется немножко шторы с вами мне лично, дабы было комфортно с этой стороны и удобоваримо с вашей. Про дуб и все, что связано с традициями Лига и Яного дня. Тут как раз и новость, благо не у нас, но все равно небольшая такая печаль по поводу самого большого известного дуба, который в Шерватском лесу на протяжении ой какого долгого времени. Это Британия, и там так называемый большой дуб, который, согласно легендам, служил убежищем для самого Робина Гуда, если мы верим легендам, погиб. Возраст дуба оценивается примерно в 1200 лет. Что к этому привело, к гибели этого дерева? Совокупность сразу нескольких факторов, поскольку на протяжении почти двух столетий многочисленные туристы уплотняли почву вокруг ствола, из-за чего дождевая вода перестала в достаточном количестве поступать к корням этого гигантского дуба. Ситуацию усугубили участившиеся периоды жары, засухи. И это все привело к гибели самого большого дуба. Но пока не уточняется, может быть, есть еще какие-то подвижки и какие-то возможные варианты развития событий. И что-то, какая-то часть будет спасена. А там уже через какое-то время можно посмотреть на то, действительно ли все, или какие-то признаки жизни появятся. Ведь так очень часто и на самом деле происходит. 7 часов 29 минут. Приближаемся к первому астрологическому прогнозу на эту пятницу, 19 июня. Помимо этого, приветствую, желаю отличного настроения всем, кто в это время вместе с нами. Спросите, с кем? Ну, во-первых, и самое главное, это радиостанция СВХ+. Доброе утро!

0: кадре, то видишь, у кого-то дубовые табуретки появятся. Ну, не факт. Одно из самых знаковых деревьев Великобритании, как мы с вами выяснили, связано это дерево с легендой, в том числе у Робин Гуди. Большой дуб, так его называют, погиб этот самый известный в мире дуб. Но тем временем эксперты считают, что такие деревья не умирают просто от старости. Там есть целый ряд факторов, которые на это повлияли. Останется дуб на своем месте, выяснили, как монумент людям и дикой природе. Об этом заявила организация, защищающая интересы данного дерева. И кроме того, по всему миру высажены его саженцы.
1: Обычное мега-шоу «Люди бодрые». Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
2: Здравствуй, лето, солнечным теплом наша жизнь до осени согрета.
1: СВХ+.

0: внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Овен.
2: Прямо сейчас узнаем, кому сегодня суждено работать, кому прогнозируют отдых, а кому-то вообще, возможно, что же такое ох на день сегодняшний, пятница, 19 июнь. Точно? Точно, перепроверил. Овны, день благоприятен для реализации идей и также новых начинаний. Ваш энтузиазм может привлечь поддержку окружающих, а вечером стоит уже уделить внимание отдыху.
1: Телец.
2: Хороший день, тельцы, для наведения порядка в делах и, причем также в финансах, стоит этот порядок навести. Доверяйте, тельцы, интуиции, особенно если предстоит принять денежное решение.
1: Близнецы.
2: В общении близнецы важны ясность и уверенность сегодня. Не торопитесь с выводами. Сегодня лучше сначала собрать информацию, ну а потом уже действовать.
1: Рак.
2: Эмоции рака будут особенно сильными. Если есть важный разговор, который запланирован на этот день, не скрывайте свои чувства, выражайте их спокойно и искренне.
1: Лев.
2: Окажетесь, левики, вы в центре внимания.

0: Существует от звезд и астрологов по поводу небольшой невнимательности.
1: Скорпион.
0: Профессиональная сфера обещает хорошие перспективы для вас, скорпионы. Ваши достижения могут заметить руководители, в том числе также и влиятельные люди. Для новых проектов важно заранее продумать бюджет.
1: Стрелец.
0: Попробуйте что-то новое. День располагает к экспериментам. Поддержка близких поможет, скорпионы. Так, стрельцы, это к вам относится, поможет справиться с эмоциональным напряжением сегодня.
1: Козерог.
0: Позитивный настрой, который поможет вдохновить не только самого себя, но и также окружающих. Не бойтесь, козероги, выйти за пределы привычного и попробуйте в чем-то нестандартный подход.
1: Водолей.
0: Этот день располагает водолей к общению, отдыху, в том числе и к семейным встречам. Уже у вас все начинается. Удастся найти баланс между обязанностями и личным комфортом.
1: Рыбы.
0: Рыбке стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию, в том числе к здоровью тоже стоит обратиться. Небольшая пауза для восстановления сил поможет сохранить гармонию в отношениях и в том числе, возможно, также на работе.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Виталий интересуется, пишет, лабритушки, а что ж пропустил, откуда цветы? И это меня наводит на мысль, все-таки подглядываете, как у нас тут в студии выглядит, что происходит, пришел ли кто-то в гости, придет, а может нет. По поводу букета, я уже второй день подряд день рождения отмечаю, по понятной причине, это летнее такое время, про букет этот шикарный расскажу через несколько минут. 7:42 сейчас, доброе утро.
1: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
2: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
1: Lidl стоит того.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: А есть сатиц кад, курш новал курпс бирм зегав сам авто. Наизасам. Moller Auto 136 punktu pārbaude mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides

0: друзья, расскажу вам про этот летний букет, который и вчера, и сегодня радует, создает необходимое настроение в студии СВХ+. Но коллег так не поступает. Ну, понятное дело. Ну что, Володя себе сам будет так делать?
1: Твое утро. Твое настроение.
2: Люди бодрые.
0: Люди бодрые, сегодня я людь бодрый. Итак, летний букет, композиция сезонных цветов, которая, знаете, вот радует этим буйством красок и ощущением свежести. Все, кто заходит, ну, пока только мы с Новаком туда-сюда, обратно. В скором времени, возможно, еще кто-то в гости сойдет. Ну, а потом еще больше и лучше, выше и так далее. Так вот, друзья, замечательный букет, который мне презентовала коллега, продюсер латышского СВХ, Ева Заломан, пионы, что у нас тут, ирисы, тут у нас и полевые цветы. Кстати, по поводу полевых цветов, это ведь особая флористическая часть праздника Лига Яного дня, поскольку для девушек раньше по латышским традициям одна из главнейших традиций была плетение венков, и это прекрасно. Тем, кто этими навыками владеет, у нас тоже среди коллег есть такие замечательные девушки. Но если путаете ромашку с одуванчиком, то тогда лучше не надо. А в наше время везде можно также приобрести. Конечно, цены, они немного кусаются, но, с другой стороны, если не можете сами, то пожалуйста. А нет, так учитесь. Что же касается сильной половины человечества в преддверии праздника Лига, то всем мужчинам на заметку дубовый венок. Он должен быть, во-первых, по размеру, не падать на глаза во время дегустации определенных напитков, употребления определенных напитков, те самые напитки, с которыми праздник Лига ассоциируется.
2: СВХ+.

Продолжаем обратный отчет до самой короткой ночи, самой громкой ночи, самого длинного дня. Когда? Нет, это еще до праздника Лига. Это не 23, это не 24 июня. Это 21. Это воскресенье. Там даже время точно есть, когда момент солнцестояния, ну, плюс-минус, поскольку все это не начинается и не завершается в считанные минуты. Все-таки какой-то момент, когда немножко по ощущениям, возможно, не все это ощущают, а кто-то наоборот, даже очень, действительно, все на какой-то момент замирает. Друзья, признавайтесь, у вас тоже включился режим Лига Паника. Это когда до праздника осталось всего ничего, ну, а у тебя из готового только волнение и желание. Желание провести по максимуму эти ближайшие дни. Чего всем вам хочу пожелать. И, кстати, композиция музыкальная, которая сейчас в нашей топ-ротации меня СВХ Плюс находится, очень почетное место занимает, и мы ее послушаем буквально через одну минуту. Пока я хочу немного обозначить следующий час с 8 до 9. Постараемся его сделать активным, интересным, веселым, радостным. Ну, так чтобы мы с вами это время провели по максимуму, как и положено в утреннее время. У меня есть предложение запустить интерактив, которому мне лично хотелось бы дать название «Лига Мудрость». Да-да-да. Будем с вами говорить про праздник Лига, про Янова день. Там есть старинные, реальные, кстати, приметы. И для того, чтобы мы с вами все это могли сделать, буду вам вкратце рассказывать сейчас, озвучивать определенные приметы латышские. Ваша задача их продолжить. И, кстати, что самое интересное, буду принимать не только правильную версию, точнее, принимаю я все версии, но как-то победителя тоже захочется нам с вами определить и кому-то эту пятницу 19 июня сделать еще более радостное. Так вот, не только правильная версия, как эта примета на самом деле продолжается, но и такая более юмористическая, ироничная. Все, как мы с вами любим. Ну, а прямо сейчас пожелание для отличной пятницы нам всем.

0: Хаплюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, слабый. Днем по стране от 19 до 24 градусов. Лепая Вентспилс 19-20. Даугавпилс Резекне до плюс 21. И Рига плюс 22-24.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сейм продлил до конца этого года применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо. Вчера цены на заправках в Латвии резко снизились, сегодня снова выросли. Командующий национальными вооруженными силами Пуданс получил звание генерал-лейтенанта.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм продлил до конца года применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо. Изначально эта мера должна была действовать только до 30 июня, но теперь она сохранится еще на полгода. Власти объясняют это нестабильностью на энергетических рынках и желанием сдержать рост цен для жителей и бизнеса. При этом Министерство финансов предупреждает, что при нынешних ценах на топливо продление льготы может стоить бюджету примерно в 2,5 миллиона евро в месяц. Вчера в Латвии резко снизились цены на заправках, прежде всего на дизельное топливо. Сегодня цены снова выросли. Так, на 10-12 центов за литр цены на основные виды горючего повысили Вирши и Несте. По данным на 7 утра сегодня, литр 95-го бензина у крупных сетей АЗС стоит в диапазоне евро-65-евро-75. 98-й примерно на 7 центов дороже. Автогаз стоит от 83-84 центов до 90. Дизель продают по цене от 1 евро 61 цента до 1 евро 74 центов за литр. Самая дешевая солярка сейчас, судя по всему, у Circle K, евро 61 с небольшим. А самая дорогая у Виада, евро 74. При этом надо учитывать, что постоянным клиентам заправки обычно дают скидку в несколько центов с литра. Накануне Ассоциация торговцев топливом объясняла резкое снижение цен на латвийских АЗС не столько событиями на мировом рынке, например, окончание войны на Ближнем Востоке и открытие Армузского пролива, сколько акциями, скидками на заправках, которые могут применяться, а могут и нет. В Латвии вводят механизм компенсации за ущерб от военных инцидентов. Сейм окончательно принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами. Теперь техногенные катастрофы будут включать и случаи, когда ущерб причиняет иностранная военная техника или ее действия. Порядок, сроки и размер компенсации еще должно определить правительство. Деньги смогут получать как жители, так и предприятия, учреждения, организации за поврежденную инфраструктуру, имущество, например, посевы, насаждения, леса, животных. До сих пор эффективного порядка таких выплат в Латвии не было. Поправки подготовлены после случаев с беспилотниками, которые залетали в воздушное пространство страны, падали или были сбиты. Командующий национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс получил звание генерал-лейтенанта, высшее воинское звание в латвийской армии. Соответствующий приказ накануне издал президент и верховный главнокомандующий Эдгар Ринкевич. До этого у Пуданса было звание генерал-майора, которое он получил полтора года назад, когда был назначен командующим НВС. Пуданс служит в армии с 94 года. С февраля 23 до января 25 он командовал Земессардзе. В латвийской системе воинских званий у бригадного генерала на погонах одна звездочка с дубовыми листьями, у генерал-майора две звездочки, у генерал-лейтенанта три. И выше генерал-лейтенанта в мирное время расти некуда. До Каспара Пуданса такие погоны носил и предыдущий командующий национальными вооруженными силами Леонид Калнинш. А теперь получается Пуданс, генерал-лейтенант, начальник объединенного штаба вооруженных сил Георг Керлинс, генерал-майор, а командующий Земессардзе Айварс Крюков, бригадный генерал. По решению Сейма, принятому накануне, в Латвии снова будут публиковать список компаний, которые продолжают торговать с Россией, причем список должен расшириться. В него включат и экспортеров, и импортеров. Сейчас по товарным категориям такие компании частично можно вычислить, но их названия не раскрываются. А объемы торговли латвийских фирм с Россией, между тем, измеряются сотнями миллионов евро. В прошлом году с учетом импорта и экспорта наторговали на миллиард. В экспорте фигурируют большие объемы алкоголя, в том числе реэкспорт, а также одежда и фармацевтическая продукция. В импорте по-прежнему чугун, химикаты, удобрения, корма. Раньше Минэкономики уже публиковала такой список, но затем прекратила это делать из-за юридических вопросов и неполноты данных. Такое было объяснение. И последнее. Верховный суд Латвии сегодня объявит решение по так называемому второму делу о цифровом телевидении. Ранее суды двух инстанций оправдали всех обвиняемых, в том числе бывшего министра сообщения, нынешнего депутата Рижской думы Айнера Шлессерса и бывшего премьера Латвии Андриса Штела. Прокуратура обжаловала эти решения в кассационном порядке. По ее мнению, суды не оценили доказательства в совокупности и взаимной связи. Дело связано с конкурсом Минсообщения еще 2008 года на обеспечение в Латвии цифрового телевизионного вещания. Прокуратура считает, что проект необоснованно удорожал на несколько миллионов евро. И за это отвечают конкретные люди. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к границам.
1: СВХ+.
4: Я призрак.

друзья. Радиостанция Суха Плюс в это утро пятницы, 19 июня. Приветствует всех. Настроение сегодня по-настоящему праздничное, потому что совсем скоро Лига, один из самых светлых, душевных, любимых праздников Латвии. И уже чувствуется и аромат летних трав. Здесь у нас в студии в том числе. Где-то издалека, возможно, слышатся песни. Ну и мы с вами в таком радостном ожидании волшебной ночи. При этом хочется пожелать всем тем, у кого сегодня все-таки еще рабочий день. Впрочем, я знаю. Да нет, я уверена, что таких среди нас много. Пусть этот день будет легким по определению. Ну а все, что касается нашего с вами настроения в рамках прослушивания радиостанции СВХ+, постараюсь, чтобы до 9 часов, это ближайший план, вообще до 11 общаемся в рамках утреннего эфира. Ну а сейчас план у нас на этот ближайший час. В завершении прошлого обозначала, говорила о том, что сделаем такой интерактив сегодня в преддверии праздника Лига и сыграем с вами в очень даже простую игру. Название я ей придумала следующее. Лига Мудрость. Будем говорить про приметы. Ваша задача продолжить и завершить какую-то из очень даже популярных латышских примет, которая приурочена к празднику Лига. И абсолютно точно все это будет происходить на нашем WhatsApp-портале для тех, кто любитель именно в таком виде участвовать в конкурсах. Возможно, с кем-то пообщаемся также в прямом эфире. 8 часов 11 минут. Всем очень

0: Да, всем приятной пятницы. На самом деле есть такое ощущение, что все улыбаются. Коллеги на работе обсуждают планы на длинные выходные. Ну и, возможно, начальники сегодня тоже наверняка будут чуточку, но добрее. Они тоже люди и тоже хотят праздновать, тоже хотят на природу.
1: Речка или море?
2: Море.
1: Дача или пляж?
2: Пляж.
1: Загорать или купаться?
2: Купаться.
1: Под СВХ плюс или...
2: Никаких или. СВХ плюс.

0: все, пишет всем хорошего дня. Прислала фотки, подтверждающие, что он уже в самолете. Аликанта ждет. Прекрасно, мы за вас рады. В том числе рады и за всех других. Ведь многие смогут в эти праздничные дни наконец-то отдохнуть.
1: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: с четверга нектарина 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
3: Lidl стоит того.
5: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
6: СВХ+.

0: А Сережа Рижский пытается дозвониться. Сергей, давайте в письменном виде, пожалуйста, все, что на душе выкладываете. 25-45-25-25. До главного праздника лета осталось считанные дни. И, конечно, пора нам с вами проверить, насколько хорошо мы с вами знаем латышские традиции. Лига — это не просто про шашлык, про сыр с тмином или без него. Время настоящей магии, когда каждая травинка имеет значение. Приметы, так говорят, во всяком случае, о том, что приметы работают со 100% гарантией. Знаете, у меня тут тоже уже в студии ощущение праздника Лига. Обнаружила муравья. Вот вам последствия букета из полевых цветов. Одного жука уже тоже успела сегодня спасти, так что за мной доброе дело. Одно есть, галочку ставлю, отнесла на улицу, пусть там ему будет хорошо.
1: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый. Бодрый. Значит, добрый. Добрый. Всем лучи добра. Диана Саула в эфире.
0: Да, друзья, сегодня я, Людь Бодрый, 8 часов и 22 минуты. Скоро новости спорта, о футболе и не только узнаем, тем более сегодня о футболе более подробный обзор будет от нашего легендарного, так я его называю, хоть сам и не очень рад таким возвышенным его обозначением. Анатолий Крейпан сегодня в 11:30, футбольная 10-минутка в рамках дневного эфира у Полины Кузьминой. Ну а прямо сейчас мы с вами давайте запустим на наш праздничный интерактив под названием «Лига Мудрость». Знаете, тут правило проще, чем найти цветок папоротника, это я вам точно гарантирую. Ну и, кстати, это намного безопаснее для здоровья. Я зачитываю вам начало старинного латышского поверья или приметы. Ваша задача, в свою очередь, угадать, придумать или просто логически вычислить, чем же все это дело заканчивается. Тот, кто дает самый точный или же самый оригинальный ответ, получает крутой праздничный приз. Что на кону, об этом чуть позже. Да-да, возможно, венок из дубовых листьев, возможно, какой-то такой очень даже примечательный кусок сыра тминного, но не точно. Более подробно, что же у нас сегодня на кону, расскажу через минут 10-15. Ну а пока давайте проверим нашу с вами интуицию. Итак, первая категория, первое задание – это из раздела «Погода и природа». Ну, знаете, на самом деле классика. Итак, задание, примета очень популярная. Она звучит, начало этой приметы звучит следующим образом. Если на Лига идет дождь, то... И свою версию, как же этот примет продолжается на 25-45-25-25. А пока вы пишете, пока вы думаете, фантазируете, мы послушаем музыкальную композицию по просьбе. Сейчас посмотрю, уточню, кто это, Сергей писал. Ага, нет, это была просьба от Алексея. Алексей, хорошего вам отдыха!
1: СВХ+.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Одна из версий, которая мне уже очень нравится. Если на Лиге идет дождь, однозначно ты в Латвии. Прекрасно. Значит, вы проснулись дома. А если на Лиге идет дождь, значит, и зима будет сырая. Ага, понятно, о чем думаем.
0: Близко поставлен.
1: Ну, конечно, большая часть ваших вариантов – это та самая классическая примета, то самое продолжение, как это на самом деле звучит в оригинале. Напомню, для всех, кто только сейчас подключился, во-первых, это радиостанция СВХ+, во-вторых, 8 часов 27 минут, в-третьих, сами понимаете, это прямой эфир. Это пятница, 19 июня, и мы с вами играем в «Лига мудрости». Правила очень простые, с моей стороны. Начал приметы. Сейчас мы обсуждаем такую очень классическую примету, латышскую, в преддверии праздника Лига. Задание: если на Лига идет дождь, то... И ваша задача продолжить. Что же там далее? Понравился такой очень юмористический вариант. Значит, синоптики снова угадали. И вы зря не взяли дождевик.

0: из последних вами присланных, если на Лига идет дождь, Латвия работает по летнему расписанию, а если на Лига идет дождь, то к утру все будет выглядеть одинаково. Остальные версии буду озвучивать уже после новостей спорта. В студии Алексей Новак.
1: Новости спорта.
2: Чемпионат мира по футболу продолжился матчами второго тура. Мексика обыграла Южную Корею 1-0 и первой гарантировала себе место в плей-офф. Единственный гол в этом матче забил Луис Рома, и таким образом Мексика с 6 очками уже выиграла группу А. В этой же группе Чехия сыграла с Южной Африкой ничью 1-1. Чехи быстро вышли вперед, но Тебоха Маккаена в концовке реализовал пенальти и таким образом сохранил южноафриканцам шансы на продолжение турнира. В группе «Б» Канада в Ванкувере разгромила Катар 6-0. Джонатан Дэвид забил 3 мяча. Швейцария, в свою очередь, после перерыва крупно обыграла Боснию и Герцеговину 4-1. Сегодня на чемпионате мира сыграют США и Австралия, а завтра, в субботу, пройдут матчи Шотландия-Марокко, Бразилия-Гаити, Турция-Парагвай, Нидерланды сыграют со Швецией, а Германия с Кот-д'Ивуаром. Чемпионский парад клуба NBA «Нью-Йорк Никс» в Манхэттене собрал больше миллиона болельщиков после того, как команда получила первый титул за 53 года. Самым заметным выступлением стала речь Джейлена Брансона, которого признали самым ценным игроком финальной серии. Он напомнил, что по ходу сезона слышал много критики и сомнений, но после победы уже не обязан никому ничего доказывать. «Никс» впервые в истории клуба отметили чемпионство парадом в так называемом «каньоне героев», хотя раньше выигрывали NBA в 70-м и 73-м годах. Сейм Латвии окончательно принял новый закон о спорте, который вступит в силу 1 августа. Документ заменит прежний закон, который был принят еще в 2002 году. Новый закон должен обновить управление, финансирование и контроль спортивной отрасли. Среди главных изменений – создание государственного спортивного фонда и единого спортивного реестра, где будут собирать данные о спортивных организациях, спортсменах, тренерах, программах, базах и финансировании. Отдельный акцент сделают на детском и молодежном спорте, доступности физической активности, участии людей с инвалидностью и более прозрачной работе федерации. В новом законе также сохранены ограничения, связанные с Россией и Белоруссией. В Латвии по-прежнему нельзя будет проводить соревнования с участием представителей этих стран и сотрудничать с их спортивными структурами.
1: Новости спорта.

больше нравятся мне те версии, которые не оригинальное продолжение, а приметы. А приметы звучит, это очень классическая такая, связана с погодой, природой. Если на Лиге идет дождь, то... И вы продолжаете. Дмитрий пишет, будет хорошо все расти, и морозы сильные зимой. Причем то ли на Новый год или Рождество будет мороз, не помню точно. Владимир, если на Лиге идет дождь, значит, в Латвии хоть в чем-то есть стабильность. На Лига дождь, праздник удался.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
2: Овны, действуйте смело сегодня. Удача на вашей стороне.
1: Телец.
2: Сосредоточьтесь, тельцы, на финансах и практичных делах.

0: впечатления вдохновят на перемены.
1: Козерог.
0: Нестандартный подход поможет добиться цели сегодня.
1: Водолей.
0: Уделите время близким и отдыху. Вы это заслужили.
1: Рыбы.
0: Берегите силы и прислушивайтесь к интуиции.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
2: СВХ+.

0: версия от Зефирки. Если на Лига идет дождь, то цветок папоротника ищет уже тебя. Конечно. Про цветок папоротника – это отдельная история, отдельная тема. Если вы планируете отправиться на его поиски в ночной лес, полезная информация, слушай внимательно. Зарядить телефон, средства от комаров взять – это повышает. Это не решает проблему, но это повышает шансы заряженный телефон найти дорогу обратно. А что касается средств от комаров, помнить необходимо. Комарам ведь все равно, Янис вы или нет, Янис или Лига. Кусают всех без разбора. 8:41. Доброе утро, друзья. Это пятница, 19 июня.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.
8: Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзиндери».
9: Если чё, я пахну.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето. Лето. На плюсе. Это на плюсе.
1: Ой, ну что ж, продолжаем нашу Лигу мудрости. Это такой веселый... Предпраздничные. К Лигу празднику готовимся, к Я Новому Дню. Интерактива, который прямо сейчас на СВХ Плюс происходит. Вы во всеоружии. Ян. Во-первых, Ян прислал следующую версию и продолжение приметы. Примета, начало этой приметы звучит: если на Лигу идет дождь, то версия Яна, то после 20 марта, как вы так подсчитали, то после 20 марта будем собирать урожай из мальчиков и девочек. И еще дополнение от Яна. Классный джингл про теннис. Во время дождя можно таким теннисом заниматься. И да, факт, джингл действительно классный. И помню, как мы с Александром Прокудиным его записывали. Но это уже совсем другая история. Версия Владислава: если на Лигу идет дождь, то демографическая ситуация в стране не исправится. Не исправится в лучшую сторону. Если на Лигу идет дождь, пиво становится еще вкуснее. Тут дополнение: безалкогольное пиво. А если на Лигу идет дождь, значит, Лига настоящая. Это действительно по-нашему, по-латвийскому. На Лига дождь нас это огорчит, но не остановит. А мне пофиг, пишет Татьяна. Дождь, солнце, у мамочки день рождения. Если дождь, тогда дом за столом сидим, отмечаем. А если солнце, то тогда на огороде празднуем. У меня есть предложение. Итак, наша Лига мудрость. Ну, если хотите услышать, как на самом деле в оригинале, в классике продолжение приметы про Лига звучит: если на Лига идет дождь, то будет хороший урожай. Есть и другие варианты версии, но это самое-самое популярное. Есть другие интерпретации там с некими нюансами, но про хорошие урожаи – это классическая версия. У меня есть предложение, раз уж мы такие сегодня все веселые, в праздничном настроении, активные, хотим друг друга порадовать, сами в чем-то поучаствовать, еще приятный сюрприз получить в завершающий рабочий день этой недели. Давайте еще одну примету, которая из классических про погоду и природу. А нет, друзья, это уже там переходит в следующий раздел. Так или иначе, давайте еще такую примету возьмем. В Янову ночь нельзя спать до самого рассвета, иначе свою версию на 25-45-25-25. Про Янову ночь знаем, что как можно дольше надо оставаться бодрым, крепким, веселым. Так вот, в Янову ночь нельзя спать до самого рассвета, иначе, принимая версии, поехали! Поехали!

убежите, а я вам поспешу пожелать быстрых дорог сегодня без пробок, чашечку кофе в какой-то момент, когда можно себе это позволить. И коллега на сегодня, тех коллег, которые делятся хорошим настроением. Заряжаемся позитивом прямо сейчас, 8 часов 52 минуты. Впереди нас ждут самые волшебные, самые светлые ночи в году. Что касается вопроса, а почему мое сообщение не озвучили, я вам так скажу, если все озвучивают, то нам с вами тут не то, чтобы до вечера придется пребывать, нам с вами вместе, я тут, а вы с той стороны, дабы дождаться того момента, пока ваше сообщение будет озвучено, а у нас тут все очень быстро происходит.

0: спят, не спят до утра, потому что папоротник зацветает на рассвете. А почему же не спят, действительно, в Янову ночь, как минимум до рассвета? А некоторые пытаются установить рекорды и так сразу на два дня уйти, на двое суток, а так точнее. А в Янову ночь нельзя спать до рассвета, потому что даже комары не спят. Хорошая версия. Иначе та, с которой ты хотел искать цветок папоротника, может найти его с другим. Новый час приближается. Продолжим. Скоро о погоде узнаем. И в 9 часов актуальные новости в студии Алексей Новак.
1: С бодрым утром!
2: Бодрым утром!
1: Ребятки-бодрятки!
3: Люди бодрые!
4: В каждом лучике эфира.
3: Диана Сауле.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, слабый, 3-4 метра в секунду. Днем по стороне от 19 до 24 градусов. В Лепе и Венспилсе 19-20 градусов тепла. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 21. В Риге плюс 22-24.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сейм продлил до конца этого года применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо. Вчера в Латвии резко снизились цены на заправках. Сегодня они снова выросли. Руководство Центра размещения мигрантов Муценеки рассказало о ситуации в переполненном учреждении после того, как неделю назад его посетил новый глава МВД Домброва.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм продлил до конца года применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо. Изначально эта мера должна была действовать только до 30 июня, но теперь она сохранится еще на полгода. Власти объясняют это нестабильностью на энергетических рынках и желанием сдержать рост цен для жителей и бизнеса. Минфин при этом предупредил, что при нынешних ценах на топливо продление льготы может обойтись бюджету примерно в 2,5 миллиона евро в месяц. Вчера в Латвии резко снизились цены на заправках, прежде всего на дизельное топливо. Сегодня цены снова выросли. Так, на 10-12 центов цены на основные виды горючего повысили Вирши и Неста. Сегодня утром литр 95-го бензина у крупных сетей АЗС стоил в диапазоне евро 65-евро 75. 98-й примерно на 7 центов дороже. Автогаз стоит от 83-84 до 90 центов за литр. Дизель продают по цене от 1 евро 61 цента до 1 евро 74 центов за литр. Самая дешевая соля сейчас, судя по всему, у Circle K евро 61 с небольшим, а самая дорогая у Виада евро 74. При этом надо учитывать, что постоянным клиентам заправки обычно дают скидку в несколько центов с литра. Накануне Ассоциация торговцев топливом объяснила резкое снижение цен на латвийских АЗС не столько событиями на мировом рынке, включая окончание войны на Ближнем Востоке и открытие Армузского пролива, сколько акциями, скидками на заправках, которые могут применяться, а могут и нет. В Латвии вводят механизм компенсации за ущерб от военных инцидентов. Сейм накануне принял такое решение. Техногенные катастрофы теперь будут включать в себя и случаи, когда ущерб причиняет иностранная военная техника либо ее действия. Порядок, сроки и размер компенсации еще должен определить Кабинет министров. Деньги смогут получать как жители, так и предприятия за нанесенный ущерб, за поврежденную инфраструктуру и имущество. До сих пор такого порядка выплат не было. Поправки подготовлены после случаев, когда в Латвию залетали и падали, либо были сбиты беспилотники. Командующий национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуденс получил звание генерал-лейтенанта, высшее воинское звание в латвийской армии. Соответствующий приказ накануне издал президент и верховный главнокомандующий Эдгар Ринкевич. До этого у Пуденса было звание генерал-майора, которое он получил полтора года назад, когда и был назначен командующим НВС. Пуденс служит в армии с 1994 года. С февраля 23 до января 25 он командовал Земессардзе. По решению Сейма, принятому накануне, в Латвии снова будут публиковать список компаний, которые продолжают торговать с Россией. Причем список должен расшириться. В него включат и экспортеров, и импортеров. Сейчас такие компании частично можно вычислить, однако их названия не раскрываются. Объемы торговли латвийских фирм с Россией измеряются, между тем, сотнями миллионов евро. В прошлом году с учетом импорта и экспорта наторговали на миллиард евро. В экспорте фигурируют большие объемы алкоголя, в том числе реэкспорт, а также одежда и фармацевтическая продукция. В импорте по-прежнему чугун, химикаты, удобрения, корма. Руководство Центра размещения мигрантов Муценеки рассказало о ситуации в переполненном учреждении после того, как его посетил неделю назад новый глава МВД, представитель национального объединения Янис Домброва. В эфире «Латвия с радио» сегодня утром глава центра Анжелика Аллика сказала, что ситуация в Муценеке сложная, но стабильная. В здании максимальной вместимостью 450 человек сейчас находится 483 мигранта. По словам Аллики, людей стали размещать также в административных помещениях. Там поставили дополнительные кровати. Глава центра говорит, что серьезных инцидентов и угроз нет. Безопасность в центре Муценеки обеспечивается круглосуточно, в том числе с участием охраны и поста государственной полиции. Основные проблемы, по словам руководителя центра, бытовые. Языковой барьер, мелкие конфликты и разное понимание того, что такое чистота. Алика сказала, что сотрудники проводят с мигрантами разъяснительные беседы, а уборка общих помещений проходит по вечерам. Напомню, после визита в Муценеки министр внутренних дел Янис Домброва заявил, что так называемые просители убежища в Латвии насмехаются над европейским гуманизмом. Политик раскритиковал погранохрану и Управление по делам гражданства и миграции за недостаточные действия по решению проблемы мнимых соискателей убежища. Домброва посетовал на то, что насколько Латвия открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Активисты движения «Грибы Палы Дзетбегли» им указали, что высказывания Домбровы показывают непонимание им норм европейского права и обязательств, которые Латвия должна соблюдать как страна ЕС. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: Очень надеюсь, что среди нас нет таких, кто взгрустнул в этот момент. День еще только начинается, тем более, какой день? Это пятница, 19 июня, 9 часов и 7 минут. План, я назову его так, план урагана на этот день. Провести эту пятницу на максимальном позитиве, не нагружать себя тяжелыми мыслями, также по возможности какими-нибудь тяжелыми задачами. Все уже должно было быть сделано до этого. У кого? У кого не сделано? Почему? Ну, а если что-то не успевается, немного выдохнуть, включить радио погромче и улыбнуться. Пусть этот рабочий день пролетит легко на одном дыхании, как говорится, как веселая летняя песня.
1: Всем очень добра!

0: знаете, действительно, прекрасная пятница. И предпраздничное предвкушение иногда даже круче самого праздника. Итак, в Янову ночь нельзя спать до самого рассвета. Иначе что же может произойти? Много разных вариаций от вас. Классическим образом, это примет латышская. Примета праздника Лига Янова дня, она продолжается, звучит вот как. В Янову ночь нельзя спать. Давайте я озвучу еще парочку ваших версий, которые не оригинальное продолжение. В Янову ночь не спят до рассвета. Здесь утро не начало дня, а продолжение вечера. В Янову ночь нельзя спать до рассвета, потому что именно в эту ночь папоротник расцветает там, где судьба выбирает, кому родиться, появиться на свет дальше. Чтобы передать эстафетную трубочку дорожной полиции, тут так вот по-серьезному, но, кстати, это очень актуальная тема. В эти длинные выходные берегите себя, свое здоровье и подумайте и о себе, и о своих близких. Упустишь своих Яниса или Лигу? В Янову ночь не спят до рассвета. Так, доброе утречко, иначе не получишь бесплатный билет в оставшееся лето. Ну, кстати, вот про лето нам как раз в этот момент в 9 часов 12 минут необходима еще одна музыкальная композиция, которая напоминает, где мы с вами находимся.
1: СВХ плюс. Наконец.

0: оно прилето.
1: А вот у меня возникла мысль, возможно, эту эстафетную палочку про интерактив и Лига Мудрости передам также Полине Кузьминой. Будем подводить итоги скоро.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Купальник есть. Солнцезащитные очки есть. Отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
4: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalus. Ķekava. Vistu vai neko.
6: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
7: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: Игорь, я вам передаю очередной раз мой сердечный пламенный привет. Вариация на эту песню. Она прекрасна. Помнишь ли свой
1: уикенд? Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый. Значит, добрый.
0: Продолжаем обратный отчет до самой короткой и самой громкой ночи в году. Праздник Лига приближается. Итак, Лига Мудрость, наш праздничный интерактив. Правила проще простого. Намного проще, чем найти цветок папоротника. Итак, друзья, зачитывала вам латышское поверье примету. Ваша задача была угадать, придумать, логически вычислить или уже свой вариант, свою интерпретацию того, как эта примета могла бы завершиться. Либо точный, либо самый оригинальный ответ. И очень хочу отметить всех таких самых внимательных по поводу уточнения. А что же у нас? А как там дело с призом? Обстоит и даже очень прекрасно. Погода, которую нам с вами на Лиге обещают, там есть нюансы, что касается субботы-воскресенья, очень даже летняя. Поэтому я советую так, суббота-воскресенье, наслаждаемся теплой солнечной погодой, а там уже как дело пойдет, потому что, как мы с вами выяснили, Лига без дождя – это как-то не по-нашему. Это как-то не по-латвийски. Эпическая приключенческая драма «Робин Гуд», человек, который стал легендой, Хью Джекман исполняет в этом фильме главную роль. И знаете, хочу таким образом еще раз отметить новость, которую мы сегодня с вами обсуждали утром ранним, после 7. Она касается того, что даже самые могучие великаны когда-нибудь уходят в историю. Ведь недавно стало известно, что один из старейших, старейший дуб Великобритании, который сумел пережить сотни лет, не только сотни лет, королей, войны, легенды. Этот дуб, старейший дуб Великобритании, окончательно погиб. И тут так задумалась я, а ведь именно под такими древними дубами, наверное, мог скрываться сам Робин Гуд со своей веселой компанией. Поэтому сегодня у нас такой особенный приз, поощрительный для самого активного. Фильм «Робин Гуд» на большом экране появится в латвийских кинотеатрах уже 26 июня. Зрелищные сражения, сильные эмоции, грандиозное прощание с величайшим разбойником всех времен. «Робин Гуд» смотрим в «Аполло кино», да и не только там. Буду подводить итоги и через минутки 3, возможно, 5 минут озвучу имя победителя, кто у нас сегодня станет королем или королевой интерактива под названием «Лига Мудрость».

0: Так, а вторая примета. В Янову ночи нельзя спать до самого рассвета, иначе ваше продолжение я озвучу. Некоторые версии, потому что они достойны выйти в эфир. Итак, в Янову ночь нельзя спать до самого рассвета, иначе цветок папоротника найдет кто-нибудь другой, заберет всю вашу удачу на ближайший год. А и почему нельзя спать в Янову ночь до самого рассвета, иначе проснешься и узнаешь, что самый вкусные шашлыки уже закончились. Еще одна версия, почему не надо спать до самого рассвета в Янову ночи, иначе комары решат, что ты забронировал для них шведский стол. В Янову ночь нельзя спать до самого рассвета, иначе придется целый год слушать рассказы друзей о том, как же было весело. Согласитесь, так очень часто и происходит. В Янову ночь нельзя спать до самого рассвета, иначе утром тебя назначат главным экспертом по поиску пропавших венков. Еще одна версия, почему не надо спать в Янову ночь до самого рассвета, иначе солнце обидится и в следующем году будет вставать уже без тебя. И напоследок, иначе весь год будешь путать лига с понедельником. Сначала показывают лига, я здесь тут буду фигурировать, а нет, не фигурирует. Отлично!
1: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире!
0: Ну вот, версия и продолжение приметы. В Янову ночь нельзя спать до самого рассвета, иначе придется целый год слушать рассказы друзей о том, как же было весело без тебя. Это версия Евгении, и также Евгения успела поучаствовать в продолжении первой приметы, которая звучала следующим образом. Если на лига идет дождь, то версия Женечки была о том, что значит, синоптики снова угадали, и вы зря не взяли дождь. Евгения, вас поздравляю сегодня, желаю отличных праздников, замечательных выходных, ну а всем, кто участвовал, также благодарность и пожелания всего самого хорошего, наилучшего. Мы продолжаем настраиваться на нужное праздничное настроение. Ну и прямо сейчас, а это 9 часов и 29 минут, добавим в наш утренний эфир еще немного... Еще немного солнечного настроения, летнего настроения. Отличный такой трек, который давно не слушали все вместе. Подпевайте, двигайтесь в такт и помните, выходные уже здесь.

0: продолжение, музыкальная композиция, которая нам с вами напомнит те ощущения, те эмоции, которые посещают обычно уже в завершении этого прекрасного сезона. Да-да, и чтобы так не происходило, давайте слушать, вникать в слова или не вникать. Ну, это уж по желанию. Наталья прислала только что. Ну да, на лиг спать нельзя, потому что соседи все равно не дадут. Наталья, я вам желаю прекрасных выходных, независимо от того, буду там очень громко или в меру шуметь соседи. Самим праздновать тоже надо.
1: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Ежеутреннее обновление бодрых клеток.

0: обычно кричат на футболе? А как кричат на Лига? Футбол, чемпионат, главное спортивное событие этого лета. И в подробностях, что же происходило, что случилось, какие интересные моменты были зафиксированы, об этом в 11:30 в прямом эфире СВХ Плюс расскажет Анатолий Крейпанс в рубрике «Футбольная десятиминутка».
1: Твое утро.
2: Утро.
1: Твое настроение.
3: Люди бодрые. Вдохновляет улыбки. Волнует сердца. В эфире она. Диана Салле.
4: СВХ Плюс.

0: сопутствующие слова на эти праздничные дни, длинные выходные, по возможности отключить телефон. Ну, хотя бы на минут 30, если это возможно. Оказывается, сегодня самый счастливый день в году. Да, друзья, именно сегодня, 19 июня, по совместительству отмечают день прогулки. Именно об этом будем говорить, в том числе об этом. Код доступа нас с вами в этом часе. Готовимся!
1: Яньос!
2: Яньос, Яньос!
3: Лиго! Лиго! А где же звук? Не оставляй Лиго в тишине! В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре! Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками! Приготовься к мощному празднику Лиго! Ждем тебя в Риге на улице Чака, 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Нет энергии. Проверь здоровье. В центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на laboratoria.lv. Код центральной лаборатории 01006832.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

0: речи в Юрмале.
1: Коянюс!
2: Янюс, Янюс!
3: Топ-топ-топ! Сменил ты день, чтобы не быть с тобой.

0: конкурсе код доступа. Наш любимый, традиционный, мне кажется, это может быть очень редким случаем. Тот день, когда... То утро, когда код доступа не играется в рамках утреннего эфира. Так вот, друзья, что же нас с вами в ближайшее время ожидает? А если конкретнее, то это 23 августа. А 23 августа Вондерсала, главные морские романтики, которые не нуждаются в представлении, но я все-таки представлю. Знаете, вот муравей мне сейчас тут вот мимо пробегает как раз на студийном пульте. Это все в преддверии праздника Лига. Так, песни, которые мы с вами хорошо знаем, песни о любви, о мечте, уносят нас абсолютно в другую реальность. Одну из таких композиций мы с вами послушаем прямо сейчас, а может быть и чуть позже еще одну. Вот та точно про другую реальность, а это про лето. Долгожданный концерт в Риге 23 августа Вондерсала. «Мумий тролль 2». Билета, код доступа.
1: Пусть нашим будет лето полным любви.
2: СВХ плюс.

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Сегодня, 19 июня, отмечают Всемирный день прогулки. Мне считается, что этот день появился как призыв делать все не спеша и наслаждаться жизнью. В какой стране впервые предложили отмечать день прогулки? Единица – Франция, двойка – Соединенные Штаты Америки и тройка – Австралия.
1: Вторая цифра.
2: Продолжаем про Всемирный день прогулки. Что обычно рекомендуют во время прогулки для поддержания хорошего самочувствия? Единица – смотреть только в телефон. Двойка – больше двигаться и дышать свежим воздухом. И тройка – вариант следующий – идти как можно быстрее и не останавливаться.
1: Третья цифра.
2: Далее переходим к комиксу «Кот Гарфилда». 19 июня 1978 год. Именно тогда вышел первый комикс об этом герое. Какое блюдо больше всего любит этот знаменитый персонаж? Единица – это пицца, двойка – лазанья и тройка – бургеры.
1: Последняя цифра.
2: 1846 год, 19 июня, состоялся первый официальный бейсбольный матч. Очень простой вопрос. Чем отбивают мяч в бейсболе? Единица – ракеткой, двойка – битой, тройка – клюшкой.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: Давайте кажу сигнал. Самый счастливый день в году. Так обозначили дату 19 июня. Код доступа. Я себе сегодня именно... С мыслью о том, чтобы мне было легче, определить сразу так, посмотрев на WhatsApp. Ага, тут правильно, тут нет. И оказалось, что многие споткнулись на первом вопросе. Это про Всемирный день прогулки. В какой стране он впервые был, в какой стране впервые предложили отмечать. Но не только эту версию, какая же на самом деле является правильной, озвучу. Пройдемся по всем остальным вопросам и правильным ответом. Там и про что же советуют делать Всемирный день прогулки, про любимое блюдо знаменитого персонажа. Это кот Гарфилд. Первый комикс появился именно в эту дату, в 1978. И про официальный бейсбольный матч. Ну тут вообще, как так? Ну, наверное, потому что пятница. Друзья, приближается прогноз погоды, новости, новый музыкальный час с 10 до 11. Это время проведем вместе. Жду гостю. Будем на культурную тему общаться. Надеюсь, придет.
1: Стырил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь. Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Гармоника, сып моя частая, пей, уидра, пей. Мне бы лучше...
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами в восточных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, слабый, 3-4 метра в секунду. Днем по стране от 19 до 24 градусов. В Лепе и Венспилсе плюс 19, плюс 20. В Даугавпилсе Резекне до 21 градуса тепла. В Риге плюс 22-24.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сейм продлил до конца этого года применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо. Вчера в Латвии резко снизились цены на заправках. Сегодня они снова выросли. В длинные праздничные выходные по случаю Лига и Янова дня в Латвии будет в основном солнечно и тепло, но без осадков все-таки не обойдется в отдельные дни и местами.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийский парламент продлил до конца года применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо. Изначально эта мера должна была действовать только до 30 июня, однако теперь она сохранится еще на полгода. Власти объясняют это нестабильностью на энергетических рынках и желанием сдержать рост цен для жителей и бизнеса. При этом Министерство финансов предупредило, при нынешних ценах на горючее продление льготы по акцизу может стоить бюджету примерно в 2,5 миллиона евро ежемесячно. Вчера в Латвии резко снизились цены на заправках, прежде всего на дизельное топливо. Сегодня цены снова выросли. Так, на 10-12 центов цены на основные виды горючего повысили Вирша и Неста. Сегодня утром литр 95-го бензина у крупных сетей АЗС стоил в диапазоне €65-75. 98-й, соответственно, примерно на 7 центов дороже, а автогаз стоит от 83-84 до 90 центов за литр. Дизель продают по цене от 1 евро 61 цента до примерно 1 евро 72 центов за литр. Самая дешевая солярка сейчас, судя по всему, у Circle K, евро 61 с небольшим. У других сетей, Virsha, Neste, Viada, дизель стоит примерно евро 72 за литр. При этом надо учитывать, что постоянным клиентам заправки обычно дают скидку в несколько центов с литра. Накануне Ассоциация торгов топливом объясняла резкое снижение цен на латвийских АЗС не столько событиями на мировом рынке, сколько акциями, скидками на конкретных заправках, которые могут применяться, а могут и нет. В Латвии вводят механизм компенсации за ущерб от военных инцидентов. Сейм окончательно принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами. Теперь техногенные катастрофы будут включать и случаи, когда ущерб причиняет иностранная военная техника. Имеется в виду прежде всего дроны. Порядок, сроки и размер компенсации еще должно определить правительство. Деньги смогут получать как жители, так и предприятия, учреждения, организации за поврежденную инфраструктуру и имущество. До сих пор эффективного порядка таких выплат в Латвии не было. Поправки подготовлены после недавних случаев с залетом на территорию Латвии и падением или сбитием иностранных дронов. Командующий национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуденс получил звание генерал-лейтенанта. Это высшее воинское звание в латвийской армии. Соответствующий приказ накануне издал президент и верховный главнокомандующий Эдгар Ринкевич. До этого у Пуденса было звание генерал-майора, которое он получил полтора года назад, когда был назначен командующим национальными вооруженными силами. Пуденс служит в армии с 94 года. С февраля 23 до января 25 он командовал Земссардзе. По решению Сейма, принятому накануне, в Латвии снова будут публиковать список компаний, которые продолжают вести бизнес, торговать с Россией. Причем список должен расшириться, и в него включат экспортеров и импортеров. Сейчас по товарным категориям такие компании частично можно вычислить, однако их названия не раскрываются. Тем временем объемы торговли латвийских фирм с Россией измеряются сотнями миллионов евро. В прошлом году с учетом импорта и экспорта наторговали на миллиард евро. В экспорте большие объемы алкоголя, в том числе реэкспорт, а также одежда и фармацевтическая продукция. А в импорте по-прежнему чугун, химикаты, удобрения, корма. Министерство экономики Латвии раньше уже публиковало список предприятий, торгующих с Россией и Белоруссией, но затем прекратило это делать из-за юридических нюансов и неполноты данных. Такое было объяснение. В длинные праздничные выходные по случаю Лиго в Латвии в основном будет солнечно и тепло, но совсем без осадков не обойдется. В отдельные дни и местами ожидаются дожди. Завтра будет сухая и ясная погода, по стране будет от 24 до 28 градусов тепла, на побережье немного прохладнее. Кратковременные дожди и грозы в субботу, возможны местами только ночью, точнее в ночь на воскресенье. Это будет, кстати, самая короткая ночь года, она продлится чуть больше 6 часов. Днем в воскресенье во многих районах Латвии синоптики также прогнозируют грозу, местами ливни, град и порывистый ветер. Собственно, воскресенье может стать с учетом гроз и ливней самым дождливым днем на неделе. В понедельник снова будет без осадков и тепло. Днем от 20 до 25 градусов. Во вторник, в день Лиго, станет на пару градусов прохладнее. По текущему прогнозу, в ночь на среду, 24 июня, то есть в Янову ночь, дождя не будет. А вот днем снова вероятны ливни и грозы. Температура в Янов день не превысит плюс 18, плюс 23 градусов. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
1: СВК плюс.

0: эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе. Всем лучи добра! Диана Саула в эфире.
1: Татьяна уже интересовалась, а какая комбинация сегодня, как правильная. Итак, давайте возвратимся в код доступа. Было это совсем недавно. Первый вопрос, он был связан со Всемирным днем прогулки. Его отмечают сегодня, 19 июня. Считается, что этот день появился как призыв делать все не спеша, наслаждаться жизнью. Вот это я пожелаю и гостю, который скоро в эфире появится, активный такой человек. Итак, где же появился Всемирный день прогулки? Правильный ответ – это Соединенные Штаты Америки. Праздник придуман был в 70-х годах 20 века как альтернатива вечной спешке современного мира. Ну, посудите сами, уже тогда был придуман, спешка современного мира продолжает набирать обороты. И не говорите, что это не так. Второй вопрос. Всемирный день прогулки. Мы продолжали тему. И что же обычно рекомендуют во время прогулки для поддержания хорошего самочувствия? Да, друзья, тут тоже многие споткнулись. Но могут быть, вообще могут подходить все варианты и смотреть только в телефон, и идти как можно быстрее, не останавливаться. Но по факту все-таки больше двигаться и дышать свежим воздухом. Поскольку, ну вот, главная цель, миссия всего этого именно к этому нас с вами привлечь. Итак, это больше двигаться, дышать свежим воздухом, двойка. В первом вопросе тоже двоечка, Соединенные Штаты Америки. Третий вопрос, он был связан с первым выпуском комикса «Кот Гарфилд». Это тоже произошло в этот день, в 1978 году. И какое блюдо больше всего любит замечательный персонаж? Это лазанья. Прославился не только своей линию и сарказмом, но и безграничной любовью к лазанье. Это Гарфилд, знаменитый кот, один из самых известных рыжих котов в мире комиксов. И последний вопрос, четвертый, это про бейсбол, поскольку именно в этот день, в 1846 году, состоялся первый официальный бейсбольный матч. Чем отбивают мяч в бейсболе? Ну, друзья, это бита. Бейсболисты отбивают мяч специальной битой, стараясь отправить его как можно дальше. Итак, 2-2-2-2. Сколько двоек я назвала? Ну, надо 4. Именно поэтому до этого говорила о том, что пыталась себе упростить поиска ваших правильных сообщений с именно этой цифровой комбинацией 2-2-2-2. Определим победителя уже очень скоро. В 10 часов 12 минут вновь всем говорю доброе утро. Это пятница, и мы с вами без 5 минут. Праздник Лига стремится к нам.

0: не раз говорила, сегодня ведем такой обратный отчет, сколько до праздника Лига осталось. С конца сегодня выбираем победителя. Код доступа 2-2-2-2. Не забыла. И не больше, чем надо. Гость, с которой познакомимся через минуты 7-8, у нее я спросила, чтобы она назвала от 1 до 20 ту цифру, которая ей больше всего нравится. И это троечка. И оказывается, что вот исчисляя таким образом, Валентин у нас сегодня становится победителем. Валентин, поздравляю, виртуально жму руку. Отправитесь 23 августа на Wonders Салу, там будет выступать группа Мумий-тролли. Номер 249 именно этими цифрами заканчивается.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
3: Lidl стоит того.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
9: Мега-шоу. Люди бодрые.
10: Бодренькие, как я люблю.
11: Ее главная миссия – ваше настроение.

0: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире!
1: Время пообщаться. Гости в студии. Я рада приветствовать основательницу Балтийской семейной ассоциации. Это Ирина Самарина, которая у нас сегодня в гостях. Ирина, здравствуй.
2: Здравствуй, Дианочка.
1: Пятница, 19 июня. Та тема, про которую мы будем говорить, о которой напомним, поскольку это все уже какое-то время назад стартовало, и сейчас уже практически такая завершающая часть, и хотелось бы, чтобы на это еще все желающие смогли успеть. А речь идет про выставку, которая называется «Даугавпилс. Город открытий. От крепости к искусству». И это та выставка, которая сейчас открыта еще сегодня, завтра, послезавтра, то есть до 21 июня. И она находится в Юрмале. Расскажи, пожалуйста, про цель этой выставки.
2: Цель выставки наша – рассказать о Даугавпилсе, о том, какой это замечательный город и как много интересного в нем происходит, и посмотреть. Но поскольку я основала и свою галерею, занимаюсь продвижением художников и искусства, да, и идея проекта была именно через культуру, через показать и рассказать о городе, то, конечно, я выбрала направление – это художники. Художники города Даугавпилса, да. И через интересные их работы –
1: работы профессиональных художников и, насколько мне известно, не только художников, но и фотографов, которые своими работами представляют свое видение о городе прекрасном Даугавпилс.
2: Да, это правда. В выставке у нас выставлено 40 экспозиций и 19 участников. Это скульпторы, фотографы, живописцы, очень талантливые люди, заслуженные художники, главные художники Даугавпилса. Всемирно известные художники. Это очень интересная выставка на самом деле. И вообще искусство – это такая понятная во все времена форма, через которую живопись и можно понять, ну, то есть и прийти, и донести любую мысль и идею. Поэтому именно такое направление мы выбрали для того, чтобы рассказать о городе.
1: Это прекрасно. У нас тоже много радиослушателей, которые из Даугавпилса. Возможно, сейчас в летнее время также посещают Юрмалу. И это такой некий мостик между Юрмалой и Даугавпилсом. Mm-hmm. Два прекрасных латвийских города, которые таким образом соединяются. И про форму искусства ты правильно говоришь. Она ведь не требует каких-либо еще дополнительных пояснений.
2: Да, да. Кстати, гости, которые слушают также из Даугавпилса, это очень интересный момент, потому что когда у нас состоялся первый день открытия выставки, мы находимся на самой туристической улице в Юрмале, на улице Йомас, да, у нас большая проходимость, и нас посещает очень много туристов, местных жителей и приезжих, ну, то есть это самый центр. И первые наши посетители, это были гости из Даугавпилса, причем они были случайны. Они зашли, я начала рассказывать про выставку, про... Да, они говорят: мы потрясены. Мы только что приехали из Даугавпилса. Мы первый день, мы поселились в Юрмале, приехали отдыхать, вы нам рассказываете про наш город. Мы говорим: да, ваш город стоит внимания. Потому что на самом деле про Даугавпилс есть что рассказать, но самое главное, что есть что показать в плане искусства, работ художников, насколько они сильны, насколько они интересны. У нас даже есть работы художника, которые уже нет живых, но они всю жизнь работали на Даугавпилсе, связаны с творчеством, с искусством, большой плац, и положили, и сделали для Даугавпилса.
1: И помимо того, что открыта эта выставка «Даугавпилс. Город открытия. От крепости к искусству», также проходят, и на этом хочу сделать отдельный акцент, проходят бесплатные творческие мастер-классы, опять же, у очень легендарных художников. И освети, пожалуйста, сегодня, еще завтра и в воскресенье, да, также есть возможность, ведь это бесплатно.
2: Абсолютно бесплатно. Мы открылись, это активная у нас акция идет с 11 по 21 июня. Вот еще остались у нас несколько денечков. И у нас разные художники из Даугавпилса с 4 до 6 абсолютно бесплатно преподают мастер-классы, такие легкие пленэры, направляют, рассказывают о технику. Также тех, кто занимается живописью, они могут прийти со своими работами на консультацию, да, посоветоваться с живым художником. Те, кто ни разу не соприкасался никогда с искусством, с кистью в руках не держал, также эти люди приходят к нам. Сейчас у нас на самом деле очень активные дни получились. Я безумно этому рада, потому что людей очень много. У нас бесконечный поток, все рисуют, что-то обсуждают, знакомятся, дружат. Смотрят, это, то есть очень хорошее такое получилось у нас движение творческое.
1: И наслаждаются Даугавпилсом, который представлен в этой галерее до 21 июня, сегодня, завтра и еще воскресенье. А мы давайте немного в музыку окунемся, пока еще не придумал, либо я об этом не знаю. Ты знаешь, Ирина, может быть, есть какая-то песня, которая именно про Даугавпилс? Напишите, пожалуйста, будем слушать про Юрмалу. Там, где сейчас галерею можно зайти и посмотреть.
2: Я не знаю песни про Даугавпилс.
1: Я не знаю песни про Даугавпилс. Тогда слушаем про Юрмалу. Ловите, друзья.

0: Чики эфира. Диана Сауле. Каждому лучику эфира. Итак, напомню, в гостях у нас художник, иконописец, основательница Балтийской семейной ассоциации Ирина Самарина. Кстати, что касается ассоциации, это Балтийская семейная ассоциация, основана она была еще в 2013 году, и за все это время, Ирин, я так понимаю, что много разных культурных мероприятий ты организовывала, продолжаешь этим заниматься. Сейчас актуально это про выставку, которая в твоей арт-галерее. Она находится на улице Йомаса. И выставка посвящена прекрасному Даугавпилсу, город открытия от крепости к искусству. Ты молодец.
1: Спасибо.
0: Почему сама не даешь мастер-классы в рамках того, что сейчас у вас там происходит?
1: Потому что весь акцент хочется дать возможность рассказать про художников Даугавпилса. Потому что сама я нахожусь там 24/7, да, я всегда рада всех что-то подсказать даже. Но получить художника — это такая уникальная возможность и пообщаться с ним, получить от него какие-то наставнические, да, моменты, позаниматься. Поэтому я не могу, то есть, лишить такого удовольствия аудиторию, публику. И вообще для меня самой это большая честь и радость, когда у меня в галерее вот эти художники. Это очень интересное движение. К ним приходят гости другие художники. То есть они показывают интересные моменты. У каждого художника свое направление, своя техника, да. И это безумно интересно. Это настолько интересно, это настолько востребовано сейчас стало и благодарно от публики, что мы не смогли остаться равнодушны. И вот отдельное спасибо Рамуальду Гибловсуму, который возглавляет общество даугавпилских художников в Даугавпилсе. И он собрал эту коллекцию для выставки. И я разговаривала с ним. Он поддержал, и мы будем продлевать выставку.
0: Ух ты!
1: Да.
0: То есть не только сегодня, завтра и воскресенье, а да, потом еще...
1: На три недели,
0: На три недели. Так с этого надо было начинать.
1: Я посмела себе переложить следующую выставку, потому что это на самом деле уникальная возможность получить такую коллекцию таких замечательных художников, таких прекрасных. Я робею от вот одной мысли, с какими художниками мы работаем, и то, что сейчас у нас представлено в галерее.
0: А тем, кто даже в эти ближайшие, уже надо говорить, не три дня, а три недели по продлению успеет посетить по каким-то своим причинам, но очень-очень хотел бы, расскажи, как это все будет происходить потом, ведь выставка в глобальном масштабе, она не пропадет, ее можно будет посмотреть, увидеть где?
1: Дигитально, да, ее можно.
0: Дигитально.
1: Да, можно будет посмотреть ее в интернете. Это тоже большая такая наша, большой труд и отдельное направление. То, что мы всех художников приглашаем зарегистрироваться на площадке, где они могут рассказать о себе и показать свое творчество. Также каждую выставку мы демонстрируем в цифровой версии, которая не просто она прошла, ее все забыли или рассказали, да, в своем CV, а ее можно будет посмотреть. А Даугавпилс мы покажем не только в дигитальном виде, но саму выставку и сами работы. Но также мы много расскажем там о самом городе.
2: Всем лучи добра!

0: конечно, на этой выставке город Даугавпилс представлен как яркий центр искусства, истории, вдохновения. И, возможно, многие из нас, из вас недавно посещали Даугавпилс, который отмечал день рождения масштабными праздничными мероприятиями. Культурная программа, концерты, столько разных исполнителей, в том числе, да-да-да, а Европа тоже. Были на праздновании дня рождения Даугавпилс. Выставка, которая сейчас проходит в Юрмале. Даугавпилс – город открытия, от крепости к искусству. Именно на эту тему общаемся с гостем Ирина Самарина, основательница Балтийской семейной ассоциации у нас в гостях. И мы продолжаем.
1: Ну, поехали.
2: Люди бодрые.
0: Ирина интересуется, Юлечка интересуется, а сколько стоит, у нас в живом режиме все происходит, трамвай зачастили тут последнее время, не успела я окно закрыть. Итак, сколько стоит выставка в арт-галерее?
3: Выставка, вход абсолютно бесплатный, у нас все выставки проходят бесплатно. И мастер-классы именно эти в рамках до 20, этого проекта, до 21-го, тоже бесплатно. Так что добро пожаловать. Всех очень рады и будем ждать в гости. И по продлению выставки, когда мы продлеваем, мастер-классов уже не будет с даугавпилскими художниками.
0: Мастер-классы только еще сегодня, завтра и
3: воскресенье. До 21-го,
0: да.
3: Может быть, нам удастся кого-то уговорить, но это очень сложно, поэтому я не хочу обещать. И, возможно, если будет, то следите за информацией, и мы расскажем о том, что будут мастер-классы с даугавпилскими художниками. Но пока это будет только выставка и какие-то наши внутренние лекции, встречи, как обычно.
0: Скажи, пожалуйста, 21 июня, эта дата уже до этого была намечено как завершающий день выставки с 11 по 21.
3: Да.
0: Как-то символично выбран день солнцестояния с самого длинного дня и самой короткой ночи?
3: Нет, никакого символизма в этом нету, но, скорее всего, это все-таки космическое влияние, потому что не зря у нас философия Art Space и Orbit Art, и мы все находимся в этой энергии, и, наверное, как бы мы не сопротивлялись, и что бы мы ни выдумывали, а ведь оно само нас приводит к этому.
0: Татьяна уточняет, скажите адрес, где проходит выставка в Юрмале, и арт-галерея находится на главной Юрмальской улице.
3: Йомас 86. И для всех тех, кто едет на наши прекрасные и очень комфортные электрички в Юрмалу, я всем советую, выходите на станции Майори. Потому что многие думают, что с Дзинтари дойти ближе, но на самом деле путь абсолютно одинаковый. И выходя со станции Майори, вы проходите по шикарной, красивой нашей пешеходной улице Йомас. Вы созерцаете все наши кафе, магазины, поэтому не упустите этой возможности также.
0: А жила улица Йомас, когда я последний раз была, это было еще весной, ну, конечно, весенняя Йомас, она тоже прекрасна, сейчас уже в летнее время, пока не очень солнечно и жарко было до этого, но там все происходит?
3: Все происходит, все бурлит и все очень активно. Очень много жителей. Ну, на лето вообще есть такая культура, приезжают в Юрмалу на все лето жить, плюс приезжают туристы, которые, поэтому поток у нас не останавливается. У нас люди всегда на свои уже посетители, которые регулярно приходят на все лето, которые приходили в прошлом году, в этом, то есть улица кипит.
0: Ну и так, еще раз завершаю и обобщаю. Татьяна пишет, да будем в Юрмале в начале июля, а можно назвать дату, до какого выставка и адрес на Йомас? Приблизительно ты уже смотрела в календаре, какая дата получается по продлению?
3: Еще мы не акцептировали, но это плюс
0: июля,
3: 3 недели.
0: Плюс 3 недели.
3: Да,
0: ну, то есть, получается,
3: да.
0: Это даже, может быть, и до середины июля.
3: Да, да, да, точно. Конечно. Начало точно, это 100%.
0: А даугавпилский художник Марк Ротко будет?
3: Самого его уже, как вы знаете, не будет. Но причина я не могу назвать.

0: Мостик создан Ириной Самариной, которая возглавляет Балтийскую семейную ассоциацию и время от времени организует всем доступные мероприятия. Цель на будущее. Даугавпилс, а дальше, есть ли мысль, может быть, в честь всех латвийских городов устраивать выставки?
1: Да, я хочу сказать, что вот эта выставка Даугавпилс очень это дала такое направление на самом деле, что это настолько удивительная возможность рассказать о всех городах по отдельности, поэтому у нас уже есть такая цель и план. И у нас даже есть следующие города, которые бы мы хотели заявить и показать. Да. Мы оставим это в интрижке.
0: Понятно. Ирина, благодарность тебе за то, что ты делаешь. Спасибо за сегодняшнюю
1: Благодарность огромная, колоссальная вам и вашей команде. Я очень искренне благодарна за то, что вы меня пригласили. Я восхищена вашей работой. И я хочу сказать отдельный комплимент, конечно, вашему новому зданию. Оно потрясающее. Оно невероятно красивое. Вы сами как музей. Да. И восхищаюсь за кулисами вашей работы и будучи человеком творческим, я говорю, не могу остаться равнодушной, и мне прямо хотелось бы заявить и предложить вам сделать выставку за кулисами своих хаб плюс, да. Я бы назвала ее даже, да, я бы назвала ее «Жизнь по секундам».
0: «Жизнь по секундам». Да. Хорошая формулировка. И это действительно про нас. Ты же видишь, насколько интенсивно здесь все происходит.
1: Да, так что спасибо вам огромное. Я очень благодарна вам и вашей команде.
0: Хорошего дня.
1: Спасибо.
0: Отличных праздников. Я знаю, что у тебя в галерее будет суета, но это все на благо тех людей, кто придет насладиться тем, что будет представлено. Не забывайте мастер-классы сегодня, еще завтра и воскресенье, ну а там дальше и продление самой выставки.
1: Да, спасибо большое слушателям тоже. Спасибо тем, кто откликнулся, кто придет. Большое всем спасибо. Подходите лично, говорите, что вы слушали СВХ, я сделаю какой-нибудь вам комплимент. Это будет сюрприз.
0: До встречи.
1: Спасибо.
2: СВХ Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе.

0: 10 центов в Латвии Сбернуфонд, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсердибас, миссия. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
2: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Kto iz gora?

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Ценолом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.лв.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш. СВХ плюс.

0: вот тут уже и коллега объявилась. Светенца Ева. Еве я говорила комплимент в начале утреннего эфира, поскольку были радиослушатели, которые интересовались, что это за прекрасные цветы здесь в студии стоят. Я пеон и сяо мазлет бирсту на риск удренис скрайда по галду. Это все комплектом передам Полине. Она скоро появится. А что касается предложения Ирины Самариной, которая, видя всю эту обстановку, как радио выглядит изнутри, не только отдельная тема, это кабинет нашего Яниса Шипкевица, у которого, ну, действительно, там тоже целая галерея. Да и вообще мы все тут такие. Еще дополнительный вопрос про выставку таллинских художников. Возможно. Ирина пока еще здесь в студии. Вопрос слышит, ответ услышу я, потом вам передам. 10 часов 49 минут. Это пятница, 19 июня.
1: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
2: Kaukurcepes, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Кот и Полин Кузьмина появилась в студии. Полина, привет.
1: Привет, Дианочка. Ну, какое у тебя прекрасное платье
0: так,
1: вообще.
0: Ты всем сегодня комплименты делаешь?
1: Я делаю только комплименты тем, кто реально в красивых платьях. И вот и вы в красивых платьях. Что я могу?
0: Ирина Самарин, да, подтверждаю, тоже была в платье. Ну, ладно, это так себе...
1: Да,
0: вообще, что я тебе хочу сказать? Смотри, сегодня утром я проводила такой интерактив, назвала это все дело «Лига мудрости». Про приметы говорили, начало приметы, ну и потом все радиослушатели могли свою лепту внести, продолжение.
1: Так.
0: Не так, чтобы правильное, а какие-то тоже интересные. Да, интересные такие, необычные, смешанные, как мы все с вами любим, версии. Предлагаю тебе эту эстафету перенять.
1: Приличные?
0: Нет, неприличные.
1: Можно неприличные тоже.
0: Нужно неприличные.
1: На «Лига» же, вот особенно эти. Не частушки, а вот эти есть. Да,
0: Таутас Зесмос.
1: Там же там приличия никакого.
0: Это даже отдельный есть такой формат Нейта и раз. Нейта и раз, или как они там называются.
1: Даже в каких-то конфетах, по-моему, было что-то такое.
0: Да, это эти конфетки.
1: Ну, мы, да.
0: Коробка.
1: Ну, да.
0: Да?
1: Там открываешь.
0: Или они не коробка уже?
1: Ну, это мы не будем рекламировать эти конфеты. Главное было самое интересное, я помню, в одном из постов в одной из групп Facebook какая-то мамочка сказала, ни в коем случае не кормите детей этими конфетами, потому что, представляете? Да, вот, там так было жарко в этих Таутас. Ну так что, что надо делать? Продолжать эти народные дзесмы?
0: Да.
1: Так это я люблю.
0: Вот, так что это я отдаю в надежные руки. Ну и еще хотела у тебя также поинтересоваться в длинные выходные. СВХ Плюс отдыхает. Суббота, воскресенье, в понедельник Новак решил почему-то, захотел поработать.
1: Так ну, он до этого две недели отдыхал.
0: Точно.
1: Он поэтому решил.
0: Новака в понедельник встречайте, будет в эфире, все актуальное рассказывайте. Далее среда, вторник, 23-24, мы тоже отдыхаем. Какие у тебя планы на это?
1: У меня планы вначале выспаться. Хочу выспаться. А потом, наоборот, не спать. Вот. Потом хочу вот выспаться так, чтобы потом вот реально и попрыгать через костер и вот это самое. Я бы, наоборот, знаешь, всегда делала длинные выходные не до праздника, а вот после праздника бы давала возможность. А то мы напрыгаемся, получается, со вторника на среду. А в четверг уже на работу надо выходить. Ну, справимся. Вот. А ты что собираешься?
0: У меня тоже под номером один выспаться.
1: А шашлыки? Какие там всякие яновы сыры.
0: Кабачки будем жарить на костре и потом через костер прыгать. А, вот, он появился и напомнил, об этом тоже хотела тебе рассказать. Этот прекрасный букет, я чуть позже его заберу, полевые цветы, есть и последствия. У меня тут живность появилась, я тебе ее тоже оставляю.
1: По наследству. Букашек накапаешь мне в кружку.
0: Как я рассказывала в эфире, одного жука я спасла, вынесла на улицу, а вот муравей тут один остался.
1: Ну пусть он помогает мне эфир вести, он меня пусть вдохновляет этот мурашка.
0: Полин, хорошего тебе
1: спасибо
0: дневного эфира,
1: огромное,
0: отличных выходных, праздника Лига и пожелания. Полин, встречайте, уже сразу после 11 появится в эфире, а мне необходимо всем также напомнить про то, что о футболе будем говорить. Полину встретит Анатолий Крейпанс, придет в 11:30, футбольная 10-минутка, и к этому моменту уже все, прямая финишная, в том числе и у меня. Благодарность всем, кто сегодня был активным, веселым, радостным. Мы это утро сделали с вами вместе. И такой секретный раунд. Шутка, ну или просто попытка завершить утренний эфир. Такое старинное офисное поверье. Если 19 июня уйти с работы на 2 часа раньше, то точно успеете доехать до дачи без пробок. И начальник, скорее всего, вас поймет, потому что сам уехал еще в обед. Друзья, отличных выходных. Приециегус Лигос ваткус яню дену Лигос им лайр яутри лайр приециеги. До встречи на новой неделе. С 7 утра с вами вместе была Диана Саул. Всего доброго.
2: Коллекция хитов. Золотой запас радио.

0: СВХ плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами в восточных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, слабый, 3-4 метра в секунду. Днем по стране от 19 до 24 градусов тепла. В Лепе и Венспилсе плюс 19, плюс 20. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 21 градуса. В Риге плюс 22-24.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Латвии резко снизились цены на заправках, сегодня цены снова выросли. Мировые цены на нефть снова растут на фоне отмены переговоров США и Ирана в Швейцарии. Встреча должна была состояться сегодня. Командующий национальными вооруженными силами Латвии Пуденс получил звание генерал-лейтенанта, высшее воинское звание в латвийской армии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сейм продлил до конца этого года применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо. Изначально она должна была действовать только до 30 июня, но теперь сохранится еще на полгода. Власти объясняют это нестабильностью на энергетических рынках и желанием сдержать рост цен для жителей и бизнеса. При этом Министерство финансов предупредило, что при нынешних ценах на горючее продление льготы по акцизу может обойтись бюджету примерно в 2,5 миллиона евро ежемесячно. Вчера в Латвии резко снизились цены на заправках, сегодня они снова выросли. Так, на 10-12 центов цены на основные виды горючего повысили ведущие АЗС. Сегодня утром литр 95-го бензина у крупных сетей заправочных станций стоил в диапазоне евро 65, евро 72. 98-й бензин, соответственно, примерно на 7 центов дороже, как обычно. «Автогаз» стоит от 83-84 до 90 центов за литр. Дизельное топливо продают по цене от 1 евро 61 цента до примерно 1 евро 72. Самая дешевая солярка сейчас, похоже, в Circle K, евро 61 с небольшим. У других сетей «Virgin», «Neste», «Viada» дизель стоит примерно евро 72. При этом надо учитывать, что с постоянным клиентом заправки обычно дают скидку на несколько центов с литра. Накануне Ассоциация торговцев топливом объяснила резкое снижение цен на латвийских АЗС в четверг не столько событиями на мировом рынке, сколько акциями, скидками на самих заправочных станциях, а эти скидки могут применяться, а могут и нет. Тем временем мировые цены на нефть сегодня снова немного растут на фоне отмены переговоров США и Ирана в Швейцарии. Встреча должна была состояться сегодня, но, как сообщили СМИ, она не состоится. Это подтвердил и швейцарский МИД. Изначально предполагалось, что в Бюргенштоке пройдет церемония подписания американо-иранского соглашения, но документ позавчера уже дистанционно подписали президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. Затем шла речь о следующих переговорах американцев с иранцами. Вице-президент США Джей Ди Венс и представители Ирана должны были встретиться в Швейцарии, однако Венс отменил визит. Хотя американская делегация готова к переговорам, представители США находятся в Швейцарии. Причина отмены визита официально не называется, но накануне Израиль нанес новые удары по югу Ливана. А прекращение войны в Ливане Иран называет одним из принципиальных пунктов сделки с США. В Латвии вводят механизм компенсации за ущерб от военных инцидентов. Накануне Сейм окончательно принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами. Теперь техногенные катастрофы будут включать и случаи, когда ущерб причиняет иностранная военная техника. Прежде всего имеются в виду дроны. Порядок, сроки и размер компенсации еще должно определить правительство. Деньги смогут получать как жители, так и предприятия, учреждения и организации, то есть юридические лица. За поврежденную инфраструктуру, имущество, посевы, насаждения, леса, животных и так далее. До сих пор эффективного порядка таких выплат в Латвии не было. Командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуденс получил звание генерал-лейтенанта. Высшее воинское звание в латвийской армии. Соответствующий приказ накануне издал президент и верховный главнокомандующий Эдгар Ринкевич. До этого у Пуденса было звание генерал-майора. Он получил его полтора года назад, когда был назначен командующим вооруженными силами. Вообще Пуденс служит в армии с 1994 года. С февраля 23 до января 25 он командовал ополчением Земессардзе. В длинные праздничные выходные по случаю Лига в Латвии в основном будет солнечно и тепло, но совсем без осадков не обойдется. В отдельные дни местами ожидаются дожди. Завтра будет сухая и ясная погода. По стране в субботу ожидается от 24 до 28 градусов. На побережье немного прохладнее. Кратковременные дожди и грозы возможны местами в ночь на воскресенье. Это будет, кстати, самая короткая ночь года. Она продлится чуть больше 6 часов. Днем в воскресенье во многих районах Латвии синоптики также прогнозируют грозу, местами ливни, град и порывистый ветер. Собственно, воскресенье станет, видимо, самым дождливым днем на неделе. В понедельник снова будет без осадков и тепло. Днем от 20 до 25 градусов. Во вторник, в день Лиго, станет на пару градусов прохладнее. По текущему прогнозу в ночь на среду, 24 июня, дождя тоже не будет. А вот днем снова вероятны ливни и грозы. Температура в Яна в день, то есть в среду 24 июня, не превысит плюс 18, плюс 23 градусов. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Добрый день, приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире дневное шоу. Сегодня 19 июня. Спасибо Дианочке Сауле за то, что она нас разбудила рано с утра. Здесь вот ей подарили такой красивый букет пионы, вот этот запах лета. Красотища, ирисы здесь, а также другие полевые цветы. И вот в таком прекрасном настроении давайте мы с вами будем ожидать длинный уикенд. Один из самых любимых праздников в стране Лиго и, конечно, Янова ночь. Многие уже строят планы, кто-то уже отправляется за город. Лучше это сделать пораньше сегодня. Рекомендуют из-за большого потока машин. Встретимся с друзьями, проведем время с родными. Может быть, кто-то, наоборот, останется в городе. Благо, что здесь у нас в Риге тоже подготовлено немало интересных мероприятий. Самое главное, я вам желаю сегодня, знаете что, успеть завершить рабочие дела и настроиться на отдых. Из ближайшего, что в эфире будет происходить. В 11:30, учитывая, что сегодня пятница, это появление Анатолия Крейпенса и футбольная 10-минутка. Также в рамках эфира разыграю билеты на концерт Гио Пика с симфоническим оркестром. Сегодня финал. И на анимационный фильм «История игрушек 5. Той истории». В общем, оставайтесь с нами. Желаю вам легкой, замечательной пятницы.
3: Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы.
0: СВХ плюс.

0: Īt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms. Atlaida līdz 35%. Skābais krējums Rimi 20%. 400 grami. 1 eiro 29 centi. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Масленец в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: с субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
7: Lidl стоит того.
9: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
10: СВХ плюс.
11: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы.

0: 19 минут, 19 июня, сегодня пятница, впереди 5 выходных дней. Впрочем, не забываем о тех людях, кому придется и работать. Ну, значит, ваша работа, ваша деятельность профессиональная такова, что люди не могут просто обойтись без вас, когда отдыхают. Спасибо вам за это большое. Вот хочется поддержать Дмитрия, он такой: а мне все дни работать. Димочка, мы вас обнимаем виртуально, вы большой молодец, зато когда вы будете отдыхать, мы будем работать. Все же закономерно, правда? Татьяне большой привет. И здесь уже огоньки, костры мы жжем в преддверии праздника. И Оскар тоже желает всем хорошего дня. Спасибо. Кстати, сегодня среди прочих праздников, а их очень много, Всемирный день детского футбола. Да, действительно, 19 июня этот праздник появился 25 лет назад по инициативе FIFA и детского фонда ООН ЮНИСЕФ, чтобы, соответственно, привлечь как можно больше детей к спорту и активному образу жизни. К слову, футбол остается самым массовым видом спорта на планете. По данным FIFA, в мире регулярно играют более 240 миллионов человек, и значительную часть из них составляют именно дети и подростки. А если нас слушают юные футболисты, вам большой привет. Ну и, конечно, родителям привет, чьи детишки посещают футбольные клубы и секции. Интересно, что в разных странах любимые футболисты у детей могут отличаться, но все-таки есть сейчас сформировалась такая, можно сказать, тройка. Это Лионель Месси, это Криштиано Роналдо и Килиан Мбаппе. А вот если ребенка спросишь, кто твой любимый футболист, они, в принципе, какую-то из этих фамилий назовут. Но опросы проводятся регулярно среди детей от 7 до 14 лет. Безусловно, футбол – классный вид спорта. Мне кажется, что он очень удобен, потому что для игры необходим что? Мяч. Есть у тебя мяч, немного свободного места. И поэтому миллионы, как и детей, так и подростков, и, безусловно, взрослых людей обожают футбол. Анатолий Крейпанс уже совсем скоро появится в студии радиостанции СВХ+. Напомню, что у вас есть возможность задать свой вопрос Анатолию. 25-45-25-25. Некоторые уже у меня есть. Я их все распечатала и обязательно озвучу в эфире. Футбольная 10-минутка через 8 минут.
1: На волне

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

Другая музыка. За красивые слова, самые слова, и оно проще говоря. 100% хиты. Вечерами летним.

0: радио, которое рядом.
1: Свобода или сладкий плен.
0: СВХ+.

0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: Футбольная 10-минутка на радио СВХ Плюс в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: 11:30. Анатолий Крейпенс появился в студии радиостанции СВХ Плюс. Добрый день, Анатолий.
3: Добрый.
2: Рада вас видеть. Сегодня вы проснулись рано или как? Смотрели
3: как
2: ли вас?
3: Обычно.
2: Как обычно.
3: Рано.
2: Рано. Хорошо.
3: Так что там? Как там было? Охрана встает, охрана, да?
2: Да, рада встать. Ну, матчей все больше и больше уже сыграно на чемпионате мира по футболу. Давайте услышим от вас ваши впечатления.
3: Уже проведены первые игры второго туров. Уже известна одна команда, которая 100% сыграет на матчах плей-офф, причем с первого места в группе. Сборная Мексики вышла, у нее 6 очков из 6 возможных. Ну, могли и не выиграть у Кореи, конечно, там ошибся вратарь корейский, мексиканцы забили гол, использовали возможность. Я думаю, они вышли бы по-любому. Другое дело, что они вышли уже за тур до конца и вышли с первого места. Ну, мексиканцы играют лучше всего на чемпионатах мира у себя дома. Они дважды были в четвертьфинале, оба раза, когда чемпионат проходил в Мексике, в 70-м и 86-м году. Ну, посмотрим, как далеко они заберутся на этот раз. Команда у них, конечно, хорошая. Ну и я думаю, что Канада и Швейцария практически тоже в матчах плей-офф, потому что у них по 4 очка, швейцарцы 4-1 выиграли. И, ну, Канада, конечно, разгромила своих соперников. Тут 6-0, это одна из самых больших побед. Швейцарцы у Боснии и Герцеговины 4-1 выиграли. У Канады это, кстати, вообще первая победа в истории на чемпионатах мира. Они всего третий раз участвуют с 82 года по 2006, не помню, сейчас по 2022 они не играли, не попадали. Ну, но это абсолютно не сенсация. Ну, 6-0, может быть, и неожиданно. Катар не такая слабая команда. Но там два удаления повлияли, конечно. К сожалению, Коне, защитник сборной Канады, тяжелейшую травму получил, у него перелом ноги, у него для него турнир закончился. Канады очень резко развивается футбол, особенно с того момента, как две их команды, Торонто, Ванкувер, вошли в MLS-лигу, это Major League Soccer, это Северной Америки, футбольная лига. У них очень хорошая юношеская, детская система по регионам. Но это отдельный рассказ, как это все развивается. Ну и тот же хет-трик, автор хет-трика Дэвид, он за Туринский Ювентус, например, играет. Но этот сезон у него был, ну, мягко выражаясь, посредственный, но все-таки. Алонсо Дэвис, Байерн Мюнхен. Ну, да, из-за травмы много пропустил в прошлом сезоне, но один из лучших игроков, и что самое интересное, если в Мюнхене он защитник, то в сборной Канаде он нападающий.
2: Извините, вот как раз по поводу этой игры Канада-Катар, вот Александр спрашивает, это главная сенсация чемпионата мира, или Канада действительно созрела для того, чтобы пошуметь?
3: Если вы смотрели прошлый чемпионат мира, то там канадцы из группы не вышли, но они очень достойно все три игры провели. И посмотрите, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть состав сборной Канады и клубы, которые представляют канадские игроки. И вопрос будет ясен. Это не сенсация. То, что 6-0, это да, неожиданно. А то, что Канада практически вышла из группы, из той как раз, это никакая не сенсация. Так что тут пока что сенсацией такой большой, как говорится, не пахнет. Ну, посмотрим, потому что из фаворитов, из претендентов на медали, из так называемой «большой семерки», Бразилия не выиграла первую игру, но сегодня ночью они с Гаити играют, думаю, там они должны выиграть. Но кто? Испанцы сыграли неудачно первую игру, 0-0 с Кабо-Верде, благодаря бабушке, да?
2: Бабушке вратарю. Мы уже все на него подписались.
3: Да, уже 10 миллионов почти.
2: А уже 10?
3: Почти 10 уже.
2: В прошлый раз мы встречались, было 5 миллионов.
3: Почти 10 уже, да. И, ну, самая яркая игра, конечно, Англия, Хорватия, на мой взгляд, из тех, что я видел, 4-2 англичане выиграли. Ну, такой яркой игры, если честно, я даже не ждал от сборной Англии. Харри Кейн 2 мяча забил, догнал Гарри Линекера. У них по 10 мячей из английских игроков сейчас на чемпионатах мира. Ну, посмотрим, как будет дальше. Аргентинцы, ну, Франция, кстати, тоже уверенно выиграла у Сенегала. Второй тайм. И Франция 4-й чемпионат мира подряд начинает с победы. В предыдущий раз они проиграли как раз Сенегалу. 24 года назад, в 2002 году, будучи чемпионами мира, кстати, тогда. Вот. Ну, норвежцы уверенно 4-1 обыграли своих соперников, так что там тоже у сборной Ирака они выиграли. Ну, чемпионат разгоняется. А то, что кто-то из фаворитов первую игру не выиграл, да это ничего не значит. Аргентина на прошлом чемпионате мира первую игру проиграла Саудовской Аравии. Угу. Ну и что? Они стали чемпионами мира. Испания в 2010 году в очень такой блеклой игре сыграли со Швейцарией первый матч. Ну и что? Они стали чемпионами мира в том году. Так что не надо спешить с выводами ни насчет команд, ни насчет отдельных игроков.
2: Вот, кстати, насчет игроков. Вячеслав пишет: у меня вопрос о игре Роналдо, если это можно назвать игрой. Такое чувство, то, что он только мешает играть. Ваше мнение, Анатолий, об этом? Может, я глубоко ошибаюсь? Спрашивает Вячеслав.
3: Ну, тренер Мартинес, я думаю, знает, что он делает. Это во-первых. Во-вторых, он Роналду не мешает играть. Да, вся игра была неудачная для всей сборной Португалии. Сборная Португалии — это не только Роналду. Конечно, если команда играет плохо, а португальцы плохо сыграли с Демократической Республикой Конго, конечно, в первую очередь все камни летят в сторону Роналду. Как так? Ну, Роналду сыграл никак, команда не выиграла. Ну, извините, посмотрите, кто там еще играет. Бернардо Силва, Невиш и так далее. Там Феликс, там можно назвать такую команду, что хо-хо. То, что, конечно, Роналдо моложе не становится.
2: Но возраст это уже понятно.
3: Это понятно. 6-й чемпионат у него, у Месси 6-й и у мексиканского вратаря Очоа, который, может быть, и не сыграет ни разу, но все-таки. Так что подождем. Конечно, Криштиану Роналду это логично. И это ни в коем случае не какой-то упрек ему. Не тот, что он был 5-6 лет назад. Но это закономерно. Природу не обманешь. Хотя у Модрича получается. У Модрича получается. Посмотрите, у него в прошлом сезоне, я вот ради интереса посмотрел за Интер, он в среднем проводил, ему 40 лет, он проводил 83 из 90 минут в среднем за игру. И, кстати, у Модрича следующий матч с Панамой будет 200-я игра за сборную Хорватии.
2: А Роналду 41 год или сколько?
3: Да, ну да, он немножко старше. Он немножко старше и немножко старше Месси. Месси, кстати, догнал Мирослава Клозе. Хэт-трик у Месси первый у него на чемпионатах мира. По 16 голов. Сейчас приближается Мбаппе. У него 14, так что тут будет интересное продолжение.
2: А Роналдо пока не забил?
3: Нет, Роналдо не забил уже в 10-й игре подряд на чемпионатах мира и Европы.
2: Ничего
3: себе. В 2022 году он последний раз забивал, не помню, против Ганы, по-моему. Вот, так что, но команда это не один игрок, насколько он там великий или звездный не был бы. Первая игра неудачная была и для него, и для команды. Это тут вообще не о чем спорить даже. А как будет дальше, посмотрим.
2: Из предстоящих встреч на какие бы вы лично обратили внимание?
3: Ой, я сейчас все не вспомню, но я думаю, что очень интересная игра будет Германия-Кот-д'Ивуар завтра вечером. Так называемая ранняя игра в 11 вечера.
2: Да, это
3: вы еще можете. Немцы 7-1 начали победу над Кюрасао. Кот-д'Ивуар тоже выиграл первую игру 1-0, правда, но все-таки Кот-д'Ивуар очень сильный состав у них со времен Дидье Дрогба. Ну, мне кажется, у них такой сильной команды не было. Ну, тут вообще так интересно этот африканские команды, Марокко, Сенегал, Кот-д'Ивуар, у них как бы такая борьба, кто из них будет выше из африканских команд, кто дальше проберется. Напомню, что на прошлом чемпионате мира Марокко стала первой африканской командой,

0: главная из самых больших спортивных газет Европы, вышла с заголовком «Франция 1, Франция 2, 0-1». Но тогда в сборной Сенегала, наверное, три игрока только были, которые или не играют во Франции, или не родились во Франции. Так что самая интересная часть впереди, наверняка. Там еще и до вторника будет как минимум 5-6-7 таких очень важных ключевых матчей. Но те команды, которые выиграют первых две игры в группе, 100% гарантируют. 4 очка, я думаю, тоже гарантируют. Потому что 8 из 12 третьих мест лучших тоже выходят. Там отдельная таблица будет составляться. И коллеги посчитали, что 4 очка – это гарантия. 3 при положительном соотношении забитых пропущенных мячей. Ну, тоже можно пройти. Вот у сборных... Сборных Чехии большие проблемы, и у ЮАР у них всего по одному очку, и чехам нужно играть с Мексикой в последнем матче. Ну, что-то мне не верится. Симпатичная команда, но... Ну, во вторник будет намного...
1: Кстати, насчет вторника хотела у вас поинтересоваться. Вы будете?
0: Конечно, буду.
1: Даже в праздничный день?
0: Ну, у футбола нет праздничных дней.
1: И у радиостанции СВХ плюс тоже и есть, ну и нет в том числе, поэтому...
0: У меня 24-го в 2 часа ночи игра. Если не ошибаюсь, Панама, Хорватия. 200-я игра Луки Модрича.
1: Хорошо, тогда мы будем ожидать вас во вторник в 11:30. Спасибо большое. Анатолий Крейпанс.
2: Это была футбольная 10-минутка на радио СВХ+. В сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Летом на фиесте, потанцую вместе. В каждом твоем жесте видится любовь.
5: СВХ+. В этот летний

0: подарках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнс Аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
1: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
2: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
3: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
5: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
4: Lidl. Стоит того.
6: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная... Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: 25-45-25-25, номер телефона для обратной связи. С вами, дорогие радиослушатели, он нам сегодня еще понадобится. И не раз в рамках моего эфира, эфира Дима Харова, который появится здесь после 15. Вот, кстати, продолжают поступать вопросы спортивному обозревателю и комментатору Анатолию Крейпунсу. Но он уже на сегодня нас покинул, ушел из студии. Но еще раз хочу обратить ваше внимание, что футбольная 10-минутка выйдет в эфир и в выходной день, 23 июня, во вторник. Поэтому, если вы хотели задать свой вопрос эксперту, вы можете это сделать 23 июня, повторюсь, в 11:30, 25-45-25-25. Кстати, у Анатолия в предстоящие дни еще и день рождения, если ничего не путаю, 21 июня. Поэтому заранее поздравляем нашего любимого коллегу. Безусловно, один из самых главных вопросов всех, какая погода ожидает нас в ближайшие дни на Лиге Яновы дни. В Латвии ожидается по-настоящему летняя, но переменчивая погода. Суббота порадует солнышком практически по всей стране, осадков не прогнозируется. Ветер слабый, воздух плюс 24-28, ночью будет свежо, около плюс 8, плюс 14. В ночь на воскресенье начнет меняться атмосферная картина. С запада придут облака, местами возможно кратковременные дожди и грозы. Ночь останется теплой, до плюс 19. В воскресенье, кстати, самый длинный день года, погода станет нестабильной. Увы, местами могут пройти ливни, возможны и грозы, град и даже порывистый ветер. Температура днем плюс 23-28, у побережья прохладнее, плюс 20. В понедельник снова вернется солнышко и сухая погода, а к Лиге во вторник прогнозы снова более спокойные. В основном без осадков, около плюс 20-25. Супер! Янова ночь, когда мы с вами пойдем папоротник искать по текущим расчетам, может пройти без дождя. Но вот в сам Янов день вероятность ливней снова возрастает. Вообще, конец июня обещает быть теплым, но с периодическими дождями.
1: Речка или море?
2: Море.
1: Дача или пляж?
2: Пляж.
1: Загорать или купаться?
2: Купаться.
1: Под СВХ плюс или...
2: Никаких или. СВХ плюс.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. Местами в восточных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, слабый, 3-4 метра в секунду. Днем по стране от 19 до 24 градусов. В Лепе и Венспилсе плюс 19, плюс 20. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 21. В Риге 22-24.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Накануне Сейм продлил до конца этого года применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо. Вчера цены на латвийских заправках резко снизились, сегодня снова выросли. Мировые цены на нефть сегодня снова немного растут на фоне отмены переговоров США и Ирана в Швейцарии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийский парламент накануне продлил до конца этого года применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо. Изначально она должна была действовать до 30 июня, но теперь сохранится еще на полгода. Власти объясняют это нестабильностью на энергетических рынках и желанием сдержать рост цен для жителей и бизнеса. Минфин при этом предупредил, что при нынешних ценах на горючее продление льготы по акцизу может обходиться госбюджету почти в 2,5 миллиона евро в месяц. Вчера, в четверг, цены на латвийских заправках резко снизились. На дизельное топливо, на некоторых АЗС даже на 20 центов. Сегодня цены снова выросли примерно на 9-12 центов за литр. Сегодня 95-й бензин у крупных сетей АЗС стоит в диапазоне от евро 65 до евро 76 центов. 98-й, как обычно, примерно на 7 центов дороже. Автогаз продают по цене от 83-84 центов до 97 центов за литр. Дизельное топливо стоит от 1 евро 68 центов до примерно 1 евро 73 центов. Самая дешевая солярка сегодня, судя по всему, у Несте. Без малого евро 69. У других сетей Вирши, Неста, Виада за литр дистоплива просят примерно евро 72, евро 73. При этом надо учитывать, что постоянным клиентам все заправки обычно дают скидку в несколько центов с литра. Накануне Ассоциация торговцев топливом объяснила резкое снижение цен на АЗС не столько событиями на мировом рынке, включая вероятное окончание войны на Ближнем Востоке и открытие Армузского пролива, сколько акциями, скидками на заправках. А эти скидки могут применяться, а могут и нет. Между тем, мировые цены на нефть сегодня снова растут на фоне отмены переговоров США и Ирана в Швейцарии. Встреча должна была состояться сегодня, но, как сообщили СМИ, она не состоится. Это подтвердил и швейцарский МИД. Изначально предполагалось, что в Бюргенштоке в пятницу сегодня пройдет церемония подписания американо-иранского соглашения. Однако документ на два дня раньше, в среду, дистанционно подписали президента США и Ирана. Затем шла речь о следующих переговорах, очных, вице-президента США Джей Ди Венса и представителей Ирана в Швейцарии. Но Венс отменил этот визит, хотя американская делегация находится в Швейцарии и готова к переговорам при первой возможности. Причина отмены официально не названа, но известно, что накануне Израиль нанес новые удары по Хезболле на юге Ливана. А прекращение войны именно на ливанском направлении Иран называет одним из принципиальных пунктов соглашения. Евросоюз сразу на год продлил антироссийские санкции, введенные после начала полномасштабного вторжения. До этого санкции продлевали каждые полгода, на чем, в частности, настаивали Венгрия и Словакия. Но власть в этих странах сменилась, и теперь возражений от них не поступило. Еще в начале июня Евросоюз также анонсировал новый 21-й пакет санкций против России. В него планируют включить 90 банков, а также запретить въезд в Евросоюз гражданам России, которые участвовали в войне против Украины или служили в российской армии после 24 февраля 2022 года. Командующий национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуденс получил звание генерал-лейтенанта, высшее воинское звание в латвийской армии. Соответствующий приказ накануне издал президент и верховный главнокомандующий Эдгар Ринкевич. До этого у Каспара Пуденса было звание генерал-майора, которое он получил полтора года назад, когда был назначен командующим НВС. Каспарс Пуденс служит в латвийской армии с 1994 года. С февраля 23 года до января 25 он командовал ополчением Земес Сардзе. В длинные праздничные выходные по случаю Лига в Латвии в основном будет солнечно и тепло, но совсем без осадков не обойдется. В отдельные дни и местами ожидаются дожди. Завтра в субботу будет сухая и ясная погода. По Латвии ожидается от 24 до 28 градусов выше нуля. На побережье будет немного прохладнее. Кратковременные дожди и грозы возможны местами в ночь на воскресенье. И это будет, кстати, самая короткая ночь года. Она продлится всего чуть больше 6 часов. Днем в воскресенье во многих районах Латвии синоптики прогнозируют грозу. Местами ливни, град и порывистый ветер. В воскресенье ожидается душная погода, отсюда и грозы. В понедельник снова будет без осадков и тепло. Днем от 20 до 25 градусов. Во вторник, то есть в день Лиго, станет на пару градусов прохладнее. По текущему прогнозу, в ночь на среду, 24 июня, дождя тоже не будет, а вот днем снова вероятны ливни и грозы. Температура в среду, то есть в Яна в день, не превысит плюс 18, плюс 23 градусов. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Я заберу тебя по частям, и мои глаза опять замлится.
1: СВХ плюс.
4: В темном коридоре вещи, планета сидит где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Привет, дорогие радиослушатели, 12:12. До главного праздника лета остались считанные дни, и пора проверить, насколько вы и мы, вообще мы с вами знаем латышские традиции. Как вам такая идея? С утра уже Диана Саула запустила этот интерактивный конкурс, а я с большим удовольствием продолжу. Лига ведь это не только шашлык и сыр, это время настоящей магии, когда каждая травинка имеет значение, а приметы работают со 100% гарантией. Итак, у нас прямо сейчас праздничный интерактив «Лигуа Мудрость» продолжается. Напомню номер 25452525. Правила вот какие. Я скоро зачитаю вам начало старинного латышского поверья или приметы, а ваша задача угадать, придумать или, ну, как-то логически вычислить, чем же все заканчивается. И у нас есть как абсолютно реальные старинные приметы, так и, безусловно, капля нашего фирменного СВХ плюсовского радиоюмора. Тот, кто даст самый точный или самый оригинальный, самый смешной ответ, получит от нас крутой праздничный приз, подарок от Стендерс. Как вам? Я думаю, круто. Итак, вначале у нас тема такая: венки, магия и любовь. 25-45-25-25. Задание. Внимание, первая часть. Если девушка хочет узнать, выйдет ли она в этом году замуж, она должна бросить свой венок на яблоню. Сколько раз венок упадет на землю? Вот продолжите, пожалуйста, это. И еще вот вам вторая тема. Защита дома и костер. Задание. В преддверии Лигуа латыши обязательно украшают двери дома ветками рябины или чертополоха. Это делается для того, чтобы... И тут вот тоже ваши версии. Для чего это делается? 25, 45, 25, 25. Пишите, и скоро уже озвучу ваши варианты в эфире.
3: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
4: СВХ Плюс.
5: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Я сильно пьяна.

0: латышские традиции, и по правилам зачитываю вам начало старинного латышского поверья или приметы. Ваша задача угадать, придумать, логически вычислить, чем же все это заканчивается. И сегодня у нас две темы: венки, магия, любовь и защита дома и костер. Задание 1. Если девушка хочет узнать, выйдет ли она в этом году замуж, она должна бросить свой венок на яблоню, сколько раз венок упадет на землю, и дальше продолжите. И второе. В преддверии Лигуа латыши обязательно украшают двери дома ветками рябины и чертополоха. И делается это для того, чтобы... И вот продолжите. Можете одну выбрать, можете две выбрать, можете вторую. Главное, чтобы это было либо точно, либо весело. Ну, потом каким-нибудь образом определим победителя. И я вручу подарок от Стендерс. Комплектик такой очень хороший. Напомню, что Стендерс — это бренд средства для ванны и ухода за телом, который с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы и ценить ее богатство. Природа подает пример, когда стоит двигаться вперед, а когда позволить себе покой. Продукты Стендерс созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения с высоким мастерством, уважением к природе и осознанным подходом к устойчивому развитию. Каждый ритуал Стендерс – это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Ну, у нас уже очень много разных ваших версий пришло. Я думаю, что вот сделаем небольшую музыкальную паузу, и после этого я начну зачитывать в эфире.
1: СВХ+.

ночнують в тому числі в эту янову ночь. Парочки отправляются искать цветок папоротника и говорят, что многие его даже если не находят, то все у них там получается неплохо. Особенно, когда ты молод. 12 часов и 26 минут. Итак, у нас Лига Мудрость. Лига Мудрость, такой праздничный интерактив, предложила вам продолжить вот поверье латышское или примету. Итак, давайте зачитаем те варианты, которые уже есть. Первая тема у нас была «Венки, магия, любовь». Если девушка хочет узнать, выйдет ли она в этом году замуж, она должна бросить свой венок на яблоню. Сколько раз венок упадет на землю, столько раз будет наклоняться, пишет Игорь. Ну, спасибо большое. А 25-45-25-25. Так, кто-то пишет, самое главное, найти папоротник с деньгами. Папоротник? Понятно, да. Хорошо. И на красивой машине, да? В этом разве счастье? В деньгах разве, да? Ладно, хорошо. Дальше была еще такая тема. В преддверии Лига латыши обязательно украшают двери ветками рябины или чертополоха. Это делается для того, чтобы... Ну, давайте вот я пройдусь по версиям. Тата пишет, на первое, столько лет пройдет, пока замуж пойдет. Вариант вот два, второе поверье, от нечистой силы дом оберегает. Спасибо. Юрий, вешают, оказывается, по мнению Юрия, в преддверии Лига латыши на дверь дома ветки рябины для того, чтобы больше народу с пивом заходило. Но тут лучше еще и шашлыком. Мадра пишет, на первое, через столько лет выйдет замуж. Второе, чтобы отгонять всю нечисть, в том числе свекровь, которая вырастила сыночку-корзиночку. Но здесь хотелось бы, чтобы были хорошие отношения со свекровью, и было счастье, наоборот, когда она приходит в гости. И спасибо ей за сыночку-корзиночку. Игорян пишет, вот сколько раз венок упадет на землю, когда девушка там подбрасывает, столько оленей не заарканит. А Лига пишет, что столько любовников у нее будет в ближайший год. А если сразу зацепится венок, что ни одного тогда не светит парня? Сергей пишет, во-первых, столько лайков поставят ухажеры. Это про девушку, которая венок кидает. И второе, насчет того, что украшают двери чертополохом, чтобы перебить запах костра. Спасибо, Сережа. И здесь тоже вот Геннадий пишет насчет того, что разные ветки рябины украшают дверь ими и чертополохом, чтобы дверь тоже почувствовала праздник. Ну да, что дверь-то обижать? И чтобы все хорошее липло к дому, как репейник. О, суперверсия. Юрий пишет, защита, тут большое такое сообщение, немножко позже, Юрий, обязательно его зачитаю, просто хочу тоже предварительно с ним ознакомиться. 12 часов и 29 минут, на протяжении этого часа я еще буду принимать ваши концовки данных примет, есть у вас возможность поучаствовать и претендовать на классный подарок от Stenders. Пишите, не стесняйтесь, давайте развлекаться уже, что там осталось до конца рабочего дня этой недели. 25, 45, 25, 25.

0: 36 минут. До Лигуяного дня осталось не так много времени. И если говорить о погоде, то в этом году эти праздники пройдут под знаком достаточно теплой и переменчивой погоды. Суббота по всей Латвии завтра обещает быть по-настоящему летней. Много солнышка, слабый ветер и без существенных осадков. Ночью плюс 8-14, завтра днем до плюс 28 даже где-то. В ночь на воскресенье облачности станет больше, местами возможно, кратковременные дожди и грозы. Температура плюс 15-19, это ночью, да. Вот в воскресенье уже в отдельных районах обещают дожди и грозы. Местами, возможно, сильные ливни. Ветер порывистый, днем плюс 23-28. На побережье там плюс 20, прохладнее всегда. В понедельник установится более спокойная погода, будет сухо, ночью плюс 9-15, днем 20-25. Во вторник, в день Лигу, по текущим прогнозам, сохранится в основном сухая, тоже солнечная погода, при этом станет немного прохладнее, плюс 18-23. Янова ночь, по предварительным данным, может пройти без осадков, с легким ветерком и комфортной температурой, плюс 8, плюс 14, благоприятные условия для праздничных традиций и костров. А в Янов день вероятность дождя вновь увеличится, местами возможны грозы. 12 часов и 37 минут, ну а прямо сейчас давайте мы вернемся к Лиге Мудрости, праздничный интерактив 25-45-25-25. Подарок от Стендерс у нас здесь пока, но может оказаться в ваших руках. Сегодня мы попросили вас продолжить латышскую примету или поговорку. Была тема «Венки, магии, любовь». Если девушка хочет узнать, выйдет ли она в этом году замуж, она должна бросить свой венок на яблоню. Сколько раз венок упадет на землю? И вот продолжите, пожалуйста. И вторая тема – защита дома и костер. Задание в преддверии Лига. Латыши обязательно украшают двери дома ветками рябины или чертополоха. Это делается для того, чтобы. Присылайте ваши версии. И скоро я зачитаю следующую порцию ваших примет.
1: СВХ+.

0: Iekūpina uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
5: Lidl стоит того.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».

0: 26 минут. Лига Мудрость у нас сейчас в эфире. 25-45-25-25. Праздничный интерактив. Мы вас призываем закончить латышское поверье или примету. То есть мы зачитываем первую часть. Ваша задача либо придумать, либо догадаться, либо что-то с юморком написать вот вторую часть. Итак, если девушка хочет узнать, выйдет ли она в этом году замуж, она должна бросить свой венок на яблоню, сколько раз венок упадет на землю, и дальше вы продолжаете. И еще в преддверии Лига латыши обязательно украшают двери дома ветками рябины или чертополоха. Это делается для того, чтобы... Ну вот давайте почитаем. Столько месяцев до свадьбы, это первое. А второе, чтобы воры не проникали, написали нам. Так, дальше. Здесь цикрейзы свайна дзиншнокриты из ты галус нетикси певира я палая куаката дверь с гарантец. Я саласа яню залас, он я покар вирс дурвим, он я турвису гаду. Арей палый дзитс, я... Арей пила дзитис якар, во, вирс дурвим, лаба кар отзиням, путнынем копаест. Это нам Илга написала, лелс юмс палдес. Та, талак, коэс шейт зачитаю, я зачитаю, так вот. Оскар пишет: сколько раз венок упадет на землю, столько законов Ньютона вспомнит девушка. Юрий, защита от зла. С древних времен считалось, что колючки надежно отпугивают от дома нечистую силу ведьм, упырей и злых духов, не давая им проникнуть внутрь. Суть этого поверья, ритуала, заключается в следующем. Счет до замужества. Девушка загадывает желание выйти замуж и кидает свой сплетенный из луговых трав венок на ветви яблони. Количество попыток, которые ей понадобятся, чтобы венок зацепился за ветку и остался на дереве, означает число лет, оставшихся до свадьбы. Если венок повис с первого раза, замужество случится уже в текущем году. Но здесь не только, чтобы с венком такое не случалось. Так, Илона пишет: я узнала о Стендерс благодаря вашему радио. Весной выиграла приз, влюбилась в их продукцию. Всем рекомендую, хочу еще. Пишет Илона: да, мы с вами согласны, подарок у нас очень хороший. Юля пишет: сколько раз венок упадет на землю, столько раз девушка выйдет замуж. А версия 2, вешая венок и чертополох на двери на весь год, мы привлекаем удачу, при этом изгоняем горе из дома. Марина пишет: украшают, чтобы привлечь удачу, здоровье, отпугивают нечисть. Инара: венок повесили, чтобы дом был крепкий, как дуб. А девушка кидает венок не ради гадания, а чтобы через игру с традицией услышать собственный внутренний ответ, который в обычной суете она не замечает. Вячеслав: данное сообщение удалено. Хорошо. Дальше у нас также пишут: чертополох от злых духов. И Максим: сколько попыток, настолько... Бал по спорту. По спорту падает. Здесь также он сравнил, Максим, вы сравниваете это все со спортом. Вот сколько попыток, баллов в спорте, например, падает, а это ухудшает показатель найти хорошего мужа. Ну что, подарочек от Стендерс у меня пока здесь, в студии радиостанции СВХ+, и совсем скоро мне придется его разыграть. А кому он достанется, узнаем чуть позже.
1: Вечные хиты. Золотой запас. Радио.

0: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: с четверга нектарина 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
0: Lidl стоит того.
2: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИФС.
4: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
5: Пусть лето зазвучит ярко.
3: Подробнее Dimensrifs.lv.

0: центре. Билеты в кассах Билеты сервис. Лучшая музыка.
1: Помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: радио, которое рядом.
1: Ведь у меня большой каблук. 12.55, итак, в рамках этого часа у нас проходил праздничный интерактив «Лигу о мудрость». Если девушка хочет узнать, выйдет ли она в этом году замуж, она должна бросить свой венок на яблоню. Сколько раз венок упадет на землю, столько лет еще ждать замужества. Если зацепился с первого раза, играем свадьбу. И второе, в преддверии Лига латыши обязательно украшают двери веточками рябины или чертополоха. Это делается для того, чтобы отпугнуть ведьм, злых духов и завистников. Напомню, перед тем, как зачитать условия, мы говорили, что может выиграть версия не обязательно верная или правильная, а может быть, которая написана с юмором и нас рассмешила. И мне всегда очень сложно выбирать победителей самостоятельно, как груз ответственности, чтобы никого не обидеть. Поэтому в момент, когда я думала, кому же отдать приз, зашла в студию моя замечательная коллега Диана Саула, и мы с ней посовещались. Как, во-первых, хотим поблагодарить, сыграть аплодисменты абсолютно всем. Всем лигующим уже практически, кто вместе с нами. Но отдельно нам очень понравилось, как написал Сергей. Первая версия была: столько лайков поставят ухажеры, а второе, чтобы перебить запах костра. Было смешно. Сереж, мы вас поздравляем. Напишу вам, каким образом вы получите свой подарок. А подарок, напомню, у нас фирменный комплект от Stenders. Stenders – это бренд средств для ванны и ухода за телом, который с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы и ценить ее богатство. А в столице и вообще в Латвии 12.57. Впереди у нас новости. После них встречаемся.
0: В эфире СВХ+. Полина Кузьмина.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами в восточных и центральных районах небольшие дожди. Ветер западный слабый, температура воздуха от 19 до 24. В Лепе и Венспилсе 19-20, в Даугавпилсе и Резекне до 21, в Риге плюс 22-23 градуса.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Радио СВХ Плюс.

0: будет упрощен порядок работы микропредприятий. По одной из версий, гибели мужчины под колесами поезда в Марупе – это самоубийство. Раймонд Паулс нашел новую музу и готовит концертную программу. В Риге час дня, новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Сниженную ставку акцизного налога на дизельное топливо сохранят до конца этого года. Ранее предполагалось, что сниженная ставка будет действовать до конца июня. Принимая поправки к закону о мерах по борьбе с ростом цен на топливо, депутаты указали, что цены на топливо по-прежнему остаются значительно выше уровня, который был до начала конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому действие пониженной ставки следует продлить до конца года. С предложением сохранить сниженную ставку акциза на дизельное топливо до конца года выступили депутаты от правящей коалиции. Сейм в первом чтении утвердил упрощенный порядок работы для микропредприятий физических лиц, чей оборот в год не превышает 25 тысяч евро и которые оказывают услуги другим физическим лицам. Это парикмахеры, сантехники, персональные тренеры и так далее. Теперь для них не нужно регистрироваться в качестве субъекта хозяйственной деятельности. Достаточно открыть в банке счет для доходов от деятельности и далее банк автоматически будет рассчитываться по налогам со службой государственных доходов. Квартальные отчеты сдавать не нужно, а сам налог на такие микропредприятия составит 10%. Стали известны подробности гибели мужчины под колесами поезда вчера утром в районе Марупе. 29-летний мужчина пересекал железнодорожные пути в неположенном месте, но недалеко от официального перехода и, возможно, сознательно подверг себя смертельной опасности, сообщила программа ДЭК-пункта. Мужчина провел на путях продолжительное время, что позволяет предположить, что он стоял и ждал поезда. Обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы, в том числе с использованием записей с камер видеонаблюдения, установленных на поезде. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич подписал указ о присвоении командиру национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пудансу звание генерал-лейтенанта. До этого Пуданс служил в звании генерал-майора, получив его 1.5 года назад, заняв должность командира вооруженных сил Латвии. В латвийской армии нет звания выше генерал-лейтенанта. Этим летом маэстро Раймонд Паулс работает над новой концертной программой «Tonats to A», сообщает ТВ3. Концертная программа прозвучит в начале августа в музыкальном доме Дайла. Вдохновением для композитора стала молодая джазовая певица Герда Тимрота. Услышав записи исполнительницы, маэстро сказал: «Такой голос у нас встречается редко. Я хочу с ней поработать». Сегодня во второй половине дня при выезде из Риги следует рассчитывать на интенсивное движение в окрестностях столицы и традиционные пробки перед Лига, отмечает предприятие «Латвия Свалсцели». Водителям рекомендуется планировать дополнительное время на дорогу и выбирать поездки вне часов самого плотного графика, призывают дорожники. В течение сегодняшнего дня на Бауском шоссе у въезда в Ригу для движения без ограничений откроют обе проезжие части. Строительные работы там будут продолжаться до начала июля, поэтому кратковременные ограничения движения еще возможны. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Привет! Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну как вы? Я думаю, замечательно. Впереди у нас длинный уикенд. Наверняка строите планы. Я желаю, чтобы все непременно у вас сбылось или сбылось. 19 июня на календаре. Сегодня много разных праздников. И в том числе, представляете, пишут, что 19 июня якобы сегодня самый счастливый день в году. Да, вот в интернете эту дату часто называют именно самым счастливым днем года. Ну, конечно, официального статуса у такого праздника нет, но идея появилась благодаря исследованиям настроения людей. Считается, что именно в середине июня многие чувствуют себя счастливее, на улице тепло. Световой день длинный, впереди отпускной сезон, а до зимних холодов еще очень далеко. Психологи отмечают, что солнечная погода и возможность больше времени проводить на свежем воздухе действительно положительно влияют на настроение. Для жителей Латвии, для нас, безусловно, есть еще один повод для радости. Ого-го, какой большущий повод! Впереди у нас Лига и Янова ночь, а вместе с этим и длинные праздничные выходные. Самое время продолжать строить планы, безусловно, встречаться с близкими, выбраться на природу, благо погода у нас очень даже неплохая для Лига. Я давно не помню, чтобы вот такая была. И просто наслаждаться летом. О планах на этот час много классной музыки, интересных новостей и, конечно, уже достаточно скоро состоится розыгрыш билетов на концерт Гио Пика с симфоническим оркестром. Вы сможете их выиграть. Все, для этого надо будет выбрать финалиста. И вот уже кто-то из вас получит эти два билета. И это я тоже жду с нетерпением. Поэтому давайте продолжим этот эфир вместе.

0: Спортланд. Эйси Пирмайс.
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинте».

0: 31 ноября это будет Xiaomi Arena. Особенное выступление Гео Пика. Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Это будет не просто какой-то концерт. В привычном формате знакомые треки прозвучат иначе. Живые струнные, духовая секция. Тут вам и новое масштабное звучание. Все это добавит глубины, безусловно, драматургии каждой композиции. При этом сохранится главное – интонация и атмосфера, за которой слушатели ценят Гео Пику. У вас есть возможность сейчас попасть в список финалистов. Осталось припасено одно местечко. В понедельник у нас финал прошел Павел. Во вторник Алекс. В среду Лейла. В четверг Алексей. И вот мне нужен пятый финалист за 19.06. И потом я хочу напомнить, что вот каждый день на этой неделе в рамках конкурса GeoBio мы задаем вам вопрос, связанный с артистом Гео Пика. Ваша задача – ответить, выбрать правильный ответ из четырех вариантов и прислать на номер 2545-2525. И те, кто ответит верно, становятся кандидатами на финал. В общем, каждый правильный ответ сегодня – это шаг ближе к финалу. Итак, сегодня вопрос такой. Вот какой. Что помимо творчества интересует Гео Пика и что вообще он планирует открыть? Вариант первый. Сеть автосервисов и тюнинг-ателье. Вариант два. Запустить собственный бренд спортивной одежды. Вариант три. Открыть школу актерского мастерства для детей и подростков. И вариант четыре. Открыть ресторан грузинской кухни. Итак, пожалуйста, выбирайте на ваш взгляд правильный ответ. Первый, второй, третий или четвертый. И присылайте к нам на номер 2545-2525. И, возможно, правильно ответив, именно вы присоединитесь к нашим финалистам недели. И уже совсем скоро, именно сегодня, я разыграю два билета на концерт Гео Пика. Желаю вам успехов!
1: Плюс.
2: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца.

0: Ram.
1: Музыка для всех. Только хиты.
2: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди...
1: Только твоя музыка.
2: Плачу на тех,

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 13:34. Итак, давайте прямо сейчас подведем для начала итог сегодняшнего дня. Выберем 5-го финалиста. И потом я здесь уже, вот кто видит прямую трансляцию, приготовила кубок там внутри. О, звук, слышите звуки? Кручу, верчу шарики. От 1 до 5 вытяну. И вот чей номер выпадет, тот и получит у нас 2 билета на Геопико Сыктывкар Андерграунда. Так, что сегодня вопрос был такой, что помимо творчества интересует Гио Пика и что он планирует открыть. Выберите правильный вариант. Вариант 1. Открыть сеть автосервисов и тюнинг-ателье. 2. Запустить бренд спортивной одежды. 3. Открыть школу актерского мастерства для детей. И правильный ответ. Открыть ресторан грузинской кухни. Вот аплодисменты всем, кто правильно ответил. Кстати, где-то неподалеку он будет. Но я сейчас не рекламой заниматься не хочу. Это, может быть, мы потом пригласим в гости Гио Пика, он нам сам расскажет, может, даст что-то продегустировать. Ну, а пока хочу признать, что больше было неверных ответов. Многие считали, что Гио хочет запустить бренд спортивной одежды, и так был очень популярный также, в том числе, вариант открыть школу актерского мастерства для детей, но верно сегодня номер 4. И из всех правильно ответивших я совершенно рандомным образом выбрала человека, которого зовут Влад. Влад Владислав, ваш номер телефона заканчивается на 327. Итак, вы присоединяетесь. Номер 1 Павел, номер 2 Алекс, номер 3 Лейла, номер 4 Алексей, номер 5 Влад. Так, все, я встану. Ой! Слушайте, возраст так чувствуется. Что бы ни говорили, вот, Полин, ты так выглядишь молодо. Неправда. Может, и выгляжу молодо, но стоять и лежать, и сидеть уже сложно. Но я встала ради вас. Ради вас я встала. Вот, все происходит по-честному. По-честному я кручу и сейчас выберу номер. И это номер 3. Это номер 3. Кто же у нас под номером 3? А под номером 3 у нас, получается, Лейла. Лейла, аплодисменты вам. Так, я сейчас попробую дозвониться до Лейлы. У нее код страны Великобритания. Я не знаю, получится ли у меня, но попытка не пытка. В любом случае, Лейлу мы поздравляем. Но давайте попробую. Попробую все-таки набрать. Может быть, получится связаться. А в любом случае, Лейла должна приехать сюда к нам тогда, получается, в Ригу. Лейла, это вы? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это радиостанция СВХ Плюс, и вы выиграли 2 билета на концерт Гио Пика.
2: Ура!
1: Аплодисменты вам. У вас британский номер, вы реально в Британии живете?
2: Да, реально в Британии живу.
1: А откуда вы, скажите, где вы слушаете радио СВХ Плюс? Очень приятно это осознавать. В каком городе?
2: Город Лидс недалеко. Я живу в Уэйкфилде, но большой город Лидс.
1: И как там у вас, расскажите?
2: Очень все хорошо. Вот радио СВХ мы постоянно слушаем.
1: Это очень приятно. Ну так а в ноябре сможете прилететь сюда, в Латвию?
2: Обязательно, да? Обязательно, да. То есть... будем рекламировать радио СВХ.
1: Радио СВХ, радио СВХ Плюс. Можете также еще рекламировать радио СВХ Спин, радио СВХ ЛВ. А так, что еще? Радио СВХ Голд. И радио СВХ Рок, вот.
2: Сильвер.
1: Нет, Сильвер пока мы не открыли, но может быть в планах это все.
2: Да.
1: Хорошо. Будьте, пожалуйста, на линии. Я расскажу за эфиром. А, нет, я вам просто пришлю билеты. Просто пришлю билеты вам, Лейла. Так что вы можете передать еще раз привет. Можно на английском вас попросить что-нибудь? На British English пожелать слушателям.
2: British English. Thank you for the tickets and have an amazing Friday.
1: Thank you very much, Leila. Goodbye. See you on the concert of Gio Pika. Thank you. Thank you. Goodbye.

0: 7 минут. Огненное у нас уже такое настроение, жаркое. Впереди праздники. И вот прямо сейчас дорожная информация. Если сегодня после работы вы собираетесь уже вот сегодня вечером выехать за город или за город, запаситесь, пожалуйста, терпением. В преддверии Лига Яновой ночи на дорогах вокруг Риги ожидается особенно интенсивное движение. Многие жители уже отправляются на дачи к родственникам или на места празднования, поэтому во второй половине дня на основных выездах из столицы возможны серьезные заторы. Есть и хорошая новость для тех, кто ездит по Баускому шоссе. На въезде в Ригу сегодня для движения откроют обе полосы. Правда, ремонтные работы там продолжатся до начала июля, поэтому временные ограничения все еще возможны. Или полосы. Всего же по стране сейчас ремонтируют дороги на 69 участках. Водителей просят внимательно следить за временными знаками и сигналами светофоров. Специалисты напоминают, попытка проскочить на красный в зоне ремонта не только опасна, но и может привести к еще большим пробкам. Самые серьезные задержки сейчас возможны на Даугавпилском шоссе, где прохождение отдельных ремонтных участков может занять до 40 минут. Почти час дополнительно стоит заложить тем, кто направляется по дороге Гулбан и Балви. Около получаса могут потерять в пути водители на направлениях Тукумск, Эстерцем, Стинуже, Кокнесе, а также Цесис, Веспия, Балга и Мадуана. Поэтому главный совет на сегодня: выезжайте заранее, не торопитесь и, конечно, соблюдайте ограничения скорости. Праздники только начинаются, ну и лучше потратить несколько лишних минут в дороге, чем испортить себе длинную выходные, правда? Хорошего пути и безопасного Лиго!
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина. СВХ Плюс.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 9 до 14. Завтра днем тепло и солнечно от 23 до 28 градусов. В Лепое до 25, в Венспилсе до 27, в Резекне и Даугавпилсе без осадков и до 25, в Риге плюс 26-28 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: будет упрощен порядок работы микропредприятий. Болгария заблокирует очередной пакет санкций ЕС против России. Сегодня откроют все полосы движения на Балском шоссе. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Все торговые и продовольственные предприятия Латвии подтвердили готовность к снижению ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания с 1 июля, сообщили в Министерстве экономики. Будет вестись мониторинг цен. Руководитель управления статистики Раймонд Лапинч заявил, что влияние снижения НДС на цены будет объективно и нейтрально отражено в официальной статистике. Цифры просто покажут, дошла ли эта поддержка до покупателя или нет, отметил Лапинч. Пониженная ставка НДС в размере 12% в рамках пилотного проекта с 1 июля этого года по 30 июня следующего года будет применяться на хлеб, свежее молоко, свежее птичье мясо и яйца. Сейм в первом чтении утвердил упрощенный порядок работы для микропредприятий физических лиц, которые оказывают услуги физическим лицам – парикмахеры, сантехники, персональные тренеры и чей оборот в год не превышает 25 тысяч евро. Теперь для них не нужно регистрироваться в качестве субъекта хозяйственной деятельности. Достаточно открыть в банке счет для доходов от деятельности, и далее банк автоматически будет рассчитываться по налогам со службой государственных доходов. Квартальные отчеты сдавать не нужно, а сам налог на такие микропредприятия составит 10%. Стали известны подробности гибели мужчины под колесами поезда вчера утром в районе Марупе. 29-летний мужчина пересекал железнодорожные пути в запрещенном месте, но недалеко от официального перехода и, возможно, сознательно подверг себя смертельной опасности, сообщила программа Д-пункта. Мужчина провел на путях продолжительное время, что позволяет предположить, что он стоял и ждал поезда. Обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы, в том числе с использованием записей с камер видеонаблюдения, установленных на поезде. София заблокирует новый пакет санкций ЕС против России, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Он пояснил, что опасается за экономику своей страны и не согласен с ограничениями для патриарха Кирилла. Существует значительный риск для деятельности компании «Лукойл». Мы хотим, чтобы ее исключили из санкционного списка, сказал Радев перед заседанием Европейского союза в Брюсселе. «Лукойл» – один из крупнейших розничных продавцов топлива в Болгарии и владеет единственным в этой стране нефтеперерабатывающим заводом. Вчера в перинатальном центре больницы Страдыня родились третьи в этом году в Латвии тройняшки. Три мальчика. Вес мальчиков 1 килограмм 600, 1 килограмм 390 и 1 килограмм 800 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдыня поздравила семью рижан с большим пополнением и пожелала малышам крепкого здоровья. Сегодня во второй половине дня при выезде из Риги следует рассчитывать на интенсивное движение в окрестностях столицы и традиционные пробки Яного дня, отмечает предприятие «Латвия Свалсцели». Водителям рекомендуется планировать дополнительное время на дорогу и выбирать поездки вне часов самого плотного трафика, призывают дорожники. В течение сегодняшнего дня на Бауском шоссе у въезда в Ригу откроют обе проезжие части. Строительные работы там будут продолжаться до начала июля, поэтому кратковременные ограничения движения еще возможны. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: 9 минут, еще час у нас есть для общения. Далее здесь в студии радиостанции «Суха плюс» появится Дим Харов. Напомню, начнется программа «Хорошие новости». Там звучат не только хорошие новости, там еще и ваши поздравления, и ваши музыкальные заявки. Присылайте на номер 25452525. Ну вот одно послание я прочитаю прямо сейчас, потому что мама Марина, ну, очень просит, так как едут в данный момент с именинницей в машине, и уже после 15 Лизонька, которая отмечает 12 лет, уже отправится как раз-таки отмечать. «Желаю тебе побед», пишет мама, «верных друзей, ярких впечатлений, всегда оставайся такой же доброй, красивой и счастливой. Я тебя очень люблю, мама Марина». Лиза, мы тоже присоединяемся к посланиям. Вот вам аплодисменты. Слушайте маму, слушайте всех родных и близких. Ну а сегодня суперски вам, безусловно, отпраздновать ваш личный праздник. На календаре 19 июня, и мы вот тут уже прям подбираемся к выходным затяжным. И знаете, и вот у меня еще есть желание с вами как бы вступить в контакт, прочувствовать ваше присутствие у радиоприемников 25452525. Что я хочу вас попросить? У меня есть билеты на анимационный фильм «История игрушек 5». И вот конкурс, он простой, абсолютно простой такой конкурс, просьба написать, что ты возьмешь на Лига. Лига уже совсем близко, сейчас проверю, как вы к нему готовитесь. Я ничего не подсказываю, ясное дело. Просто пишите в сообщениях, что вы берете с собой на Лига. Это может быть что-то съедобное, что-то одушевленное, что-то практичное, что-то для костра, для настроения, для компании. Вообще может быть неожиданное. Пишите свои варианты. Мне интересно узнать, что вы берете на Лига. 25452525. Самые интересные, смешные, неожиданные ответы я зачитаю в эфире. Ну а кто-то из авторов сможет выиграть билеты в кино на анимационный фильм «История игрушек 5» в Аполло Кино.
1: Это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. СВХ плюс.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: с субботы ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
5: Lidl стоит того.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».

0: часов 20 минут. Мне кажется, уже хочется выйти и Вите, и Саше, и Дане, и Армансу, и всем-всем. Кстати, Арманду огромное спасибо за дорожную информацию. Вестера проспекта, Радарс, Преца, Игус, Янюс, Палдес, Юмс, Арманс. Так, ну у нас проходит сейчас конкурс. Что ты возьмешь на Лига? Пишите свои варианты без правил, без каких-то ограничений. На номер 25452525. Самые интересные, смешные, неожиданные ответы я зачитаю в эфире. Кто-то и завтра сможет выиграть билеты в кино на анимационный фильм «История игрушек 5», то «Story 5», в кино «Аполло», Вуди, Джейси и Баз Лайтер сталкиваются с новой угрозой — планшетом «Лилипад», который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и все больше занимает ее внимание. Фильм дублирован на латышском и русском языках, так что желаю вам успехов и удачи. Итак, давайте посмотрим, что же с собой наши слушатели или кого же возьмут на Лигу. Юрий пишет «шампу». И я думаю, что это шампу явно не шампунь, а другое с газиками и пузырьками. Я вас поддерживаю. Ольга пишет «себя». Дальше у нас Натулечка. «Беру с собой на Лигу детей и мужа». Андрей пишет: «Я беру на Лига билет в Латвию». Это Андрей из Баварии. Шутка, к сожалению. Андрюш, ну, надеемся, что скоро мы с вами встретимся. Если не у нас, то к вам, ведь мы, да, договорились. Поедем за колбасками этими белыми, светлыми. Мне очень не нравятся баварские сосиски. А, так, большой Шурик, жену и детей. А что еще нужно? Правильно, Шурик, жму вам руку. Лена пишет: «Возьму на Лига шашлыки из арбуза». Как это? Это шашлыки и арбуз или шашлыки из арбуза? Любопытно, если это какой-то новый рецепт, напишите, пожалуйста. «Я беру на Лига газовый баллончик». Это кто берет? Это Татьяна. Ну, иногда нужная вещь. Вдруг там кто прыгнет сзади, когда вы пойдете цветок искать, папоротника. А Инара пишет: «термос с чаем на утро». А может, лучше вот на утро это шампу, раз, ну, по идее, там 5 выходных подряд. Че этот чай? Ну, ладно, я ни к чему не призываю, абсолютно. Я за здоровый образ жизни, но только не на Лигу. Вячеслав пишет: «возьму любимую жену, пускай тоже повеселится». Большой привет вашей супруге. Сделайте так, вот именно так, чтобы жена веселилась, потому что иногда длинные выходные, это же еще есть обратная у них сторона, это испытание для любой семейной пары, потому что мы привыкли на работу уходить, там друг друга мало видим, а тут 5 дней подряд вот этот человек перед тобой постоянно. Это ж нужно то, смотря сколько ты с ним живешь. Первые годы весело, естественно, а там когда 5, 10, 15 лет, поди вытерпи 5 дней. Ладно, но это отступление большое, так что, пожалуйста, без ругани, чтобы все было хорошо. А, так, Алена, обязательно возьму своего верного друга. Ой, какой у вас милый пес. Я тоже без животных не вижу праздников. Рэм пишет: на Лигу я возьму венок из луговых цветов, кусочек яного сыра, хорошее настроение и искорки летнего счастья. А главное, друзей, чтобы вместе встретить рассвет у костра и наполнить эту ночь смехом и песнями. Спасибо большое, кто присылает нам сообщения на номер 25452525. Давайте немножко мы с вами освежимся музыкальной композицией, а потом я продолжу их зачитывать с большим удовольствием в эфире.
1: Тайга, кавалерия, ты мое преступление. Сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
2: СВХ плюс.
3: Ничего личного.

0: осадков. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем тепло и солнечно от плюс 23 до плюс 28. В Лепе до плюс 25. В Венспилсе до плюс 27. В Резекне, Даугавпилсе без осадков и до плюс 25. А в Риге завтра плюс 26, плюс 28 градусов. Жаркая погода. Пожалуйста, не забывайте мазать себя кремами солнцезащитными, пить воды побольше и, конечно же, головной убор. Так, у нас проходит в рамках этого часа конкурс «Что ты возьмешь на Лига?». Вы пишете свои варианты на номер 2545-2525, а я зачитываю практически все. Пишет Ира: «Привет, Полина, себя возьму и настроение, потому что все приедут ко мне». Ух, вы молодец, Ирочка большая. Желаю вам, чтобы кто-то все-таки был, кто помог бы потом, да, а то это удобно. Кому-то в гости отправился, взял, там же обычно звонишь и говоришь, ну, что там привезти, когда куда едешь. Ну, все там горят, что там еда, питье какое-то. Приезжаешь, все удобно, те уж там ждут, ну, как будто у кого-то день рождения, да, и потом люди также собираются и уезжают. Нет, здесь коллективный общий праздник, поэтому не только скидываемся на стол, как говорится, но и потом у хозяйки, наверное, надо помочь все прибрать. Это было бы по-честному. Надеюсь, Ира, вас окружают именно такие люди. Александр, цитата сына: «Я возьму шапку, папку и себя в охапку». А дочь добавила: «Потеряли папку». Мы пойдем тусить на эстраду всей семьей. Так, папу, пожалуйста, не терять. Кстати, вот сейчас абсолютно серьезно устанавливаем все, у кого еще нет на телефоны, приложение 112 Латвия. Это очень важно, действительно, здесь уже без хихи-хаха и шуточек, потому что разное может, не дай бог, произойти. А благодаря этому приложению можно не только быстро связаться со службами, если это нужно, но и всегда понятно, где вы находитесь. Это действительно серьезно. Это не то, что спящему мужу нужно это приложение установить. Вот. А действительно, чтобы все знали. Так, дальше. Что еще у нас берут наши замечательные слушатели? Мне очень понравилось вот это. Владислав пишет: «Привет, беру с собой разную ненужную одежду, чтобы традиционно сделать чучело и сжечь его в полночь». Рэм пишет: «На Лига я возьму венок из луговых цветов, кусочек яного сыра, хорошее настроение и искорки летнего счастья». А, я это уже читал. Лиза: «Добрый день, я беру на Лига шашлык, кепку с вентилятором, гамак и лед». Супер! Зефирка берет запасные носки. «Здравствуйте, я возьму на Лига хорошее настроение и много еды», пишет Дмитрий. Что тут неприлично еще мне в качестве эмоджи прислал. Или это что такое? Дмитрий, что это такое большое? Так, Марина пишет: «Я возьму самокат, чтобы быть ответственным человеком. На самом деле я работать буду 23-го, 24-го, 25-го, поэтому привезу своему котику вкусняшку, чем, конечно, никому не наврежу». Добрый день! На Лига беру с собой запасные шортики для долгих прыжков через костер, пишет Федя, 13 лет. Так и подписано. «Я беру на Лига настроение», пишет Мишка. Ух ты, это Серый Волк уже прислал фотографию, что он берет на Лига. Ну, конечно, это Янов сыр и пиво. Дальше у нас фотографии. А, шашлыки из арбуза. Лена делится рецептами. Спасибо огромное. Алексей: «Будем брать все, что сможем увезти. Палатку, одежду, еду. Выезжаем в воскресенье и до среды. Средства от комаров главное не забыть. Спасибо вам огромное за ваши интересные версии».
1: СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: 7 минут. Скоро мы подведем итоги конкурса. Что вы берете с собой на Алика? И вот, кстати, для меня открытие, благодаря нашей слушательнице Елене, шашлык из арбуза она берет. И это действительно не шутка. Я тут загуглила. Это трендовая летняя подача десерта. Как вот сделать? Арбуз нарезают крупными кубиками, нанизывают на шампуры или шпажки. Иногда добавляют мяту, лайм или ягоды. Можно слегка обжарить на гриле буквально 1-2 минуты для карамелизации. И вкус должен получиться необычным. Снаружи чуть теплый и карамельный, внутри холодный и сочный. Часто подают как легкий десерт на пикниках, поэтому на Лига это будет выглядеть эффектно и сможет вас освежить в жаркую погоду. Поэтому вот благодаря Елене, может быть, кто-то из нас тоже попробует новый рецепт. Напомню, что в рамках этого часа я просила вас написать, ну, такой как бы конкурс-опрос, что вы возьмете на Алига. Много поступило разных любопытных вариантов ваших историй. Я желаю, чтобы у вас все обязательно сложилось так, как вы запланировали. А даже если вот плана немножко отойдет, главное, чтобы все по-доброму, да? Главное, чтобы все было по-доброму, хорошо, без скандалов, без эмоций, с улыбками и с прекрасным настроением. Выпившими мы за руль не садимся, мы это помним. Рейды нам обещает полиция, это правильно. Ну и, конечно, заботимся о своем здоровье и о здоровье своих родных и близких, и окружающих. Но я сейчас озабочена и озадачена, кому же отдать-то 2 билета на анимационный фильм «История игрушек 5», потому что, ну, сложно выбрать какое-то лучшее сообщение. Так что я все сосчитала, зачитала в эфире 43 сообщения, и вот генератор случайных чисел у нас здесь от 1 до 43, нажимаю «Сгенерировать», 13, и 13, получается, у нас отсчитываем. 13. Так, я сегодня немножечко такая сонно-медленная, но 13 у нас получается. Я играю аплодисменты. Лизе, да, Лизе, добрый день. Я беру на Алига шашлык, кепку с вентилятором, гамак и лед. Лиза, я вас поздравляю. Вы посмотрите на Вуди, на Джесси и на Баз Лайтера, которые столкнутся на экране с новой угрозой, планшетом Лили Пэт, который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни, все больше занимает ее внимание. Напишите, расскажите потом, как вам этот анимационный фильм в Аполло кино. Ну а всех наших радиослушателей еще раз с наступающими праздниками. С ума мы сошли, в голове иллюстрации,
1: как мы полетим, мне нужно... СВХ+. Мы снова танцуем.

0: минут буду уже потихоньку собирать свои вещи и уходить из студии радиостанции СВХ Плюс для того, чтобы немножко отдохнуть и, безусловно, вернуться опять на новой неделе. Погоду, вот я еще раз перепроверила, вроде обещают очень даже нормальную, комфортную один день. Вот воскресенье, да, ливни обещают, так и солнышко и в субботу, и в понедельник, и во вторник, и даже в саму Янову ночь. Ну и, безусловно, хочется не только там позагорать и провести время около мангалов, но и искупнуться. Температура воды в реках, озерах и море, вот, например, в пятницу сегодня с утра была плюс 14, от плюс 14 до плюс 19 градусов, где самая теплая вода, самая теплая, наверное, в реках, там до плюс 19. Если говорить о морских пляжах, то в Лепе, Венспилсе, Юрмале, Риге и Саулкрасте всего 15 градусов пока что. В озерах и водохранилищах температура воды в среднем достигает 17-18 градусов. Но все равно для кого-то это нормальная температура воды. В конце эфира, конечно, хочу пожелать всем вам, дорогие, отличного, теплого, спокойного лета. Пусть праздник пройдет у вас красиво, по-настоящему, по-летнему. И небольшое напоминание от дорог наших рижских, латвийских на сегодня. Уже сейчас начинаются пробки. Вот наша дорогая, любимая Диана, не только радиослушательница, сообщает, что движение на Вантовом мосту сильно уже замедлено. Машины движутся очень медленно. В целом ситуация, наверное, такая традиционная для этого времени, когда продолжительные выходные, на выездах из города сегодня ожидается много транспорта, плотный поток и, конечно, задержки. Поэтому, возможно, лучшие настроены сегодня просто принять эту ситуацию спокойно, никуда не спешить, не нервничать, дать дороге тоже время, потому что все равно впереди у нас праздник, отдых и хорошие выходные. Ну а сопровождайте в дороге, вас будет мой коллега Дим Харов, который совсем скоро появится здесь. А я, Полина Кузьмина, прощаюсь с вами до... Так, когда же мы встретимся? До четверга, получается, да? Пока, до встречи и классных праздников!
1: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
2: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Gymnasriffs.lv.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

онлайн фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем тепло и солнечно от 23 до 28 градусов. В Лепое до 25, в Венспилсе до 27, в Резекне и Даугавпилсе без осадков до 25, в Риге плюс 26-28 градусов.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Салику с папира вису, ку эс грибету павейкт маяс, дарза ун гаража. Санак льоти даудз дарама. Инструменты, пьередзе ун тьериенс манир. Атвек издомат ар ко сакт. Пирмайс, кас янак прата, Депо. Йо вейкалла ноликтава Депо ир вис, лай дариту. Ун займус ценас катру диену.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Будет упрощен порядок работы микропредприятий. Болгария заблокирует очередной пакет санкций ЕС против России. Сегодня открываются все полосы движения на Баусском шоссе. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Все торговые и продовольственные предприятия Латвии подтвердили готовность к снижению ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания с 1 июля, сообщили в Министерстве экономики. Будет вестись мониторинг цен. Руководитель управления статистики Раймонд Лапинш заявил, что влияние снижения НДС на цены будет объективно и нейтрально отражено в официальной статистике. Цифры просто пока дошла ли эта поддержка до покупателя или нет, отметил Лапинш. Пониженная ставка НДС в размере 12% в рамках пилотного проекта с 1 июля этого года по 30 июня следующего года будет применяться на хлеб, свежее молоко, свежее птичье мясо и яйца. Сейм в первом чтении утвердил упрощенный порядок работы для микропредприятий физических лиц, которые оказывают услуги физическим лицам. Парикмахеры, сантехники, персональные тренеры и так далее, и чей оборот в год не превышает 25 тысяч евро. Теперь для них не нужно регистрироваться в качестве субъекта хозяйственной деятельности, достаточно открыть в банке счет для доходов от деятельности, и далее банк автоматически будет рассчитываться по налогам со службой государственных доходов. Квартальные отчеты сдавать не нужно, а сам налог на такие микропредприятия составит 10%. София заблокирует новый пакет санкций ЕС против России, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Он пояснил, что опасается за экономику своей страны и не согласен с ограничениями для патриарха Кирилла. Существует значительный риск для деятельности Лукойла. Мы хотим, чтобы эту компанию исключили из санкционного списка, сказал Радев перед заседанием Европейского Союза в Брюсселе. Лукойл – один из крупнейших розничных продавцов топлива в Болгарии и владеет единственным в этой стране нефтеперерабатывающим заводом. Вчера в перинатальном центре больницы Страдания родились третьи в этом году в Латвии тройняшки. Три мальчика. Вес мальчиков 1 килограмм 600, 1 килограмм 390 и 1 килограмм 800 граммов. Мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдания поздравила семью рижан с большим пополнением и пожелала малышам крепкого здоровья. Этим летом Раймонд Паулс работает над новой концертной программой «To Nuts, To A», сообщает ТВ3. Концертная программа прозвучит в начале августа в музыкальном доме Дайла. Вдохновением для композитора стала молодая джазовая певица Герда Тимрота. Услышав записи исполнительницы, маэстро сказал: «Такой голос у нас встречается редко. Я хочу с ней работать». Сегодня во второй половине дня при выезде из Риги следует рассчитывать на интенсивное движение в окрестностях столицы и традиционные пробки перед Яновой ночью, отмечает предприятие «Латвия Свалс». Цели. Водителям рекомендуется планировать дополнительное время на дорогу и выбирать поездки вне часов пик, призывают дорожники. В течение сегодняшнего дня на Баусском шоссе у въезда в Ригу откроют обе проезжие части. Строительные работы там будут продолжаться до начала июля, поэтому кратковременное ограничение движения еще возможно. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час. We'll be right back.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: 15:09. Здравствуйте, подруги и друзья мои. Меня зовут Дим Харов. Давайте начинать программу «Хорошие новости». И когда я добирался на работу сегодня, ну вот где-то, наверное, час назад, полтора часа назад, я обратил внимание, что день-то не очень похож на рабочий уже. Такое впечатление, что половина предприятий уже закончили свою работу, и все уже едут куда-то отдыхать, что-то покупать, готовиться к лиге, праздновать и так далее. Очень, очень много машин в городе. Ну, очень просто много машин в городе. Причем везде как-то так. Пробки уже прямо сейчас. Я же ведь не ошибаюсь, у вас точно такие впечатления. Обращаю ко всем тем, кто сейчас за рулем. Что будет вечером? А что будет вечером? Увидим, посмотрим. Вечером у нас будет программа «Drive Time». А сейчас программа «Хорошая новость». Еще раз всем здравствуйте. Пятница, 19 июня. Давайте вместе делать этот мир лучше. Поздравлять тех, у кого сегодня праздник. В частности, Георгия, Софью и Ростислава. У них сегодня по православным именинам, по православным традициям именины. Нилс и Виктор сегодня отмечают свои именины по латышским традициям. Также поздравляю. Если вы родились в этот день, если кто-то из ваших родных, близких, знакомых родился в этот день, поздравляем, поздравляем. И принимаем, кстати, ваши поздравления. И ваши музыкальные подарки можем вручить тем, у кого сегодня праздник. Присылайте, присылайте свои сообщения. 25-45-25-25. Наш многофункциональный номер, который работает и как СМС, и как WhatsApp, и как Telegram-портал. Плюс собачка радио СВХ, наш адрес электронный. Ну и еще несколько слов о сегодняшнем дне. Сегодня, между прочим, самый счастливый день в году. Пусть так оно на самом деле будет. Хотя, с другой стороны, ведь, да, будет несколько обидно, если сегодняшний день пройдет. И что? Все остальные дни будут, что, не самыми счастливыми, да? Как-то так вот философски, если к этому подойти, то вот пусть этих самых счастливых дней в году будет как можно больше. Так, Всемирный день неспешной прогулки сегодня, день наблюдения за облаками. Посмотрите на небо, если есть возможность. День бабочек сегодня. Привет. День русалок сегодня. Всем русалкам привет. Всемирный день детского футбола, Международный день коробки. Не очень понятно, что имели в виду, когда придумали этот праздник. Всемирный день альбатроса. Вот сколько сегодня праздников. Так, есть у нас сообщение, даже несколько. Начнем вот с этого. Татьяна прислала: «Мой сын сегодня сдал последний экзамен на повара. Пожалуйста, поставьте песню студента». Танечка, вы только забыли написать, как вашего прекрасного, замечательного сына зовут. Но, тем не менее, поздравляем вас, сына вашего поздравляем. Дарим песню.

стопроцентные хиты.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: так вот.
1: Продолжаем с вами заниматься позитивом в рамках программы «Хорошие новости». И новость, которая связала два континента при помощи футбола в том числе. Гол в матче чемпионата мира по футболу вызвал землетрясение на другом континенте. Как это произошло, сейчас расскажу. Незначительная правда, но землетрясение произошло во время матча по футболу. Матч был в Бостоне, а землетрясение случилось в Норвегии. Играли сборные Ирака и Норвегии. Именно в это время, 17 июня, сейсмическая станция в Бергене, что в Норвегии, зафиксировала подземные толчки. Норвежцы, понятное дело, массово смотрели футбольный матч и болели за свою национальную сборную в фан-зонах в разных городах, а также в Бергене. Чувствительные сейсмометры зафиксировали толчки, вызванные скоплением людей. Пик сейсмической активности пришелся на первый гол норвежца Эрлинга Холланда, одного из самых дорогих футболистов в мире на данный момент. 200 миллионов, между прочим, стоит Эрлинг Холланд. Норвежец, красавчик. Кроме того, толчки были зафиксированы после начала матча, после всех голов, понятное дело, Норвегии, после гола Ирака также был зафиксирован толчок, после желтой карточки за игроку сборной Ирака и после финального свистка. Если не ошибаюсь, 4-1, что-то такое. В общем, солидно выиграли норвежцы у сборной Ирак. Молодцы, молодцы. Вот такая новость пришла и из Бостона, и, соответственно, из Бергена. А у нас хорошая новость пришла от Марины. Добрый день, Дим. Поздравьте с днем рождения Антонину Кузнецову. Желаем здоровья и благополучия. Мы тоже, дорогая Антонина, желаем здоровья, благополучия, позитива, любви, счастья, исполнения ваших желаний. Песенку про день рождения для вас поет группа «Чай вдвоем».

0: эту песенку мы сыграли для нашего радиослушателя Максима, юного радиослушателя Максима, который нам написал, что его зовут Максим, мне 11 лет, я занимаюсь футболом в Академии РФС. Можете ли мне подарить песню? Ну что ж, сегодня Всемирный день детского футбола, вот по этому поводу. Максим, позвольте вас поздравить как представителя детского футбола и пожелать вам всяческих успехов. А самое главное, получать от вашего занятия удовольствие. От этой замечательной, чудесной игры удовольствие получать. Ну и, конечно, спортивных вам успехов. Продолжим программу «Хорошие новости». У нас на очереди очередное чудесное поздравление. Вот оно. Добрый день, Суперрадио, за Суперрадио. Спасибо отдельное в этот солнечный день, да еще и в пятницу, когда многих из нас, увы, не всех, но мы держим за них кулачки, ждут долгожданные длинные выходные. Самое время сделать радио СВХ Плюс погромче, чтобы услышать поздравления всем Викторам, настоящим победителям по имени и по жизни. Но сегодня мы хотим выделить одного – особенного Виктора, нашего любимого Виктора Козловского, чтобы поздравить его сразу и с именинами, и с наступившим днем рождения, и с 36-летием свадьбы. Тройной праздник, тройная порция радости. Виктор, твое имя уже само по себе как тост за победу. Ты человек, который идет вперед, даже если дорога внезапно превращается в полосу препятствий. Поэтому желаем тебе, чтобы таких препятствий встречалось как можно меньше. А если уж появится, ты их, как всегда, обойдешь, перепрыгнешь или просто победишь с фирменной улыбкой. Что можно пожелать человеку, который уже многого добился? Наверное, самого ценного – времени. Времени для встреч с близкими, времени для друзей, времени, чтобы воспитывать внуков, рассказывать им истории, от которых глаза становятся круглыми, а вопросы – бесконечными. И времени, чтобы понянчиться с будущими правнуками, которые появятся быстрее, чем ты успеешь сказать «выпускной». Они ведь такие только родились, а уже бегут, смеются, растут. И вот ты стоишь на линейке, поправляешь им галстук и думаешь, когда же все это успело случиться? В твоей жизни обязательно найдется место для путешествий. Мир огромный, удивительный, и дедушке Виктору в нем еще столько всего нужно увидеть. Где-то попробовать самый вкусный чай, а где-то самый смешной местный обычай, а где-то просто посидеть у океана и подумать, хорошо-то как, а? Здоровье крепким, как твой характер. А характер у тебя, Виктор, мы знаем, что из титана. Мечты, чтобы сбывались даже те, что родились в детстве и терпеливо ждали своего часа. И пусть этот час наступит красиво, внезапно и обязательно приятно. А рядом всегда будут самые родные люди. Те, кто по крови, те, кто по душе и те, кто по взглядам на жизнь. Пусть они окружают тебя теплом, смехом, поддержкой и тем самым ощущением дома, которое ничем не заменить. С любовью, близкие, родственники и друзья. И, конечно же, радио СВХ+. И, конечно же, программа «Хорошие новости» присоединяется к этому замечательнейшему поздравлению. Виктор, жмем вам в руку. Поздравляем вас с тройным праздником. И дарим вам эту замечательную песню от группы «Машина времени». Обнимаем.
1: Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300.

0: Хорошие, но...
1: Хорошие новости продолжаются.
0: Хорошие новости.
2: Исследователи из Техасского университета направили на Международную космическую станцию туда и в космос сотни семян винограда. Зачем, спросите вы? Сейчас расскажу. После шестимесячного пребывания там, на орбите, семена вернут на Землю и высадят их для изучения влияния космической радиации на развитие растений. В перспективе ученые рассчитывают получить первое вино из винограда, чьи семена побывали в космосе. Исследователи оценят скорость роста растений, характеристики ягод и изменения в геноме винограда. К работе уже подключили специалисты по селекции и генетике. Ученые отмечают, что случайные мутации не раз приводили к появлению новых сортов винограда. Одним из известных примеров считается Пино Гри. Сорт, который возник как результат естественных генетических изменений, сорта Пино Нуар. Авторы проекта рассказывают, что воздействие космической среды может привести к появлению новых полезных свойств. Первый урожай экспериментальных лоз ожидают через 4-5 лет. Вот сколько может стоить такое вино? Не указывается. Вообще употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ежели что. Жизнь винограда, который побывал в космосе. Вот так вот. Александр наш, радиослушатель, попросил сыграть песню «Сансара» от Басты. Выполняем, Саша, ваше пожелание.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti saņem 10%

0: Это программа «Хорошие новости».
1: Хорошие новости.
2: Интересная новость пришла из Австралии, где разыскивают счастливого победителя.

0: лотерея, который выиграл 60 миллионов евро. 12 июня 2025 года, то есть больше года назад, один игрок правильно угадал все номера в лотерее, выиграл джекпот в размере 100 миллионов австралийских долларов. Это около 61 миллиона евро. Лишь 7 раз за всю историю лотереи джекпот достигал такой суммы. Но до сих пор обладателя билета не удалось почему-то найти. Событие произошло в небольшом газетном киоске в пригороде Сиднея. Проходили дни, затем недели, месяцы, наконец год, но до сих пор никто не появился почему-то. С тех пор в Австралии ходят многочисленные слухи. Кто уже это счастливый победитель? Почему он или она не забирает свой приз? Существует версия, что игрок не осознавал, что выиграл. Или, возможно, был билет утерян. Или, возможно, это был иностранец, который приехал в Австралию 12 июня 2025 года. И, возможно, кто-то из Латвии приехал, вот, когда мне эта новость на глаза попала. А? Может быть, вы были в Австралии в июне прошлого года? Купили билет лотерейный и забыли? А сейчас слушаете радио СВХ Плюс. Так. Ну-ка. 61 миллион евро. А почему бы мне и вновь не съесть в Австралию, подумайте вы? Искать потом спасибо радио СВХ Плюс и программе «Хорошие новости». А? Посмотрите. О, было бы классно, если бы это так было. О, было бы фантастически, а? Кстати, вот по этой причине, да, оператор сохраняет конфиденциальность данных выигрышного билета, чтобы потенциальные победители могли обратиться к нему. Известно, что срок действия джекпота истекает через 7 лет, времени еще предостаточно. Кстати, выигрыши в лотерею полностью освобождены от налога в Австралии, как и в Германии, кстати. Вот такая вот новость, как мне кажется, совершенно замечательно. Так, наша радиослушательница Нелли по поводу праздника солнцестояния, по поводу наступающего Лига попросила сыграть песню «Звезда по имени Солнце». Давайте, дорогая Нелли, мы эту песню услышим сразу после рекламы.
1: СВК Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. На плюсе.
2: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Яны!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti Sieres prezidenta Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
8: Ваш ребенок увлекается музыкой?
9: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
8: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
9: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
8: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
9: Запишите ребенка сейчас. Dimenes Riffs LV.
10: Пусть лето зазвучит ярко.
8: Подробнее Dimenes Riffs LV.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Спасибо большое всем тем, кто помогал делать этот мир лучше на протяжении программы «Хорошие новости», которая подходит к своему завершению. Пусть сами «Хорошие новости» не заканчиваются. Впереди у нас сколько выходных? Пусть будет как можно больше «Хороших новостей». Впереди у нас, кстати, программа «Drive Time», в рамках которой сегодня мы разыграем летний приз фирменный «Гамак» от радиостанции «СВХ+». Ну а пока вот эта чудесная песня, которая называется «Танец».

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Это ночью по Латвии без осадков. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем тепло и солнечно от 23 до 28. В Лепое до 25, в Венспилсе до 27. В Резекне и Даугавпилсе без осадков и до 25. В Риге 26-28 градусов.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Пониженный налог на дизельное топливо сохранен до конца года. Сегодня откроют все полосы движения на Баусском шоссе. Янова ночь пройдет без осадков. Дождь придет поутру. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Все торговые и продовольственные предприятия Латвии подтвердили готовность к снижению ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания с 1 июля, сообщили в Министерстве экономики. Будет вестись мониторинг цен. Руководитель управления статистики Раймонд Лапинч заявил, что влияние снижения НДС на цены будет объективно и нейтрально отражено в официальной статистике. Цифры просто покажут, дошла ли эта поддержка до покупателя или нет, отметил Лапинч. Пониженная ставка НДС в размере 12% в рамках пилотного проекта с 1 июля этого года по 30 июня следующего года будет применяться на хлеб, свежее молоко, свежее птичье мясо и яйца. Сниженную ставку акцизного налога на дизельное топливо сохранят до конца этого года. Это предусматривает принятые Сеймом поправки к закону об ограничении роста цен на топливо. Ранее предполагалось, что сниженная ставка будет действовать только до конца июня. Депутаты указали, что цены на топливо по-прежнему остаются значительно выше уровня, который был до начала конфликта на Ближнем Востоке, поэтому действие пониженной ставки следует продлить до конца года. С предложением сохранить сниженную ставку акциза на дизельное топливо выступили депутаты от правящей коалиции. София заблокирует новый пакет санкций ЕС против России, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Он пояснил, что опасается за экономику своей страны и не согласен с ограничениями для патриарха Кирилла. Существует значительный риск для деятельности Лукойла. Мы хотим, чтобы эту компанию исключили из санкционного списка, сказал Радев перед заседанием Европейского Союза в Брюсселе. Лукойл – один из крупнейших розничных продавцов топлива в Болгарии и владеет единственным в этой стране нефтеперерабатывающим заводом. Вчера в перинатальном центре больницы Страдыня родились третьи в этом году в Латвии тройняшки, три мальчика. Вес мальчиков 1 килограмм 600, 1 килограмм 390 и 1 килограмм 800 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получает необходимую медицинскую помощь. Больница Страдыня поздравила семью рижан с большим пополнением и пожелала малышам крепкого здоровья. Сегодня во второй половине дня при выезде из Риги следует рассчитывать на интенсивное движение в окрестностях столицы и традиционные праздничные пробки, отмечает предприятие «Латвия Свалсцели». Водителям рекомендуется планировать дополнительное время на дорогу и выбирать поездки вне часов пик. В течение сегодняшнего дня на Баусском шоссе у въезда в Ригу откроют обе проезжие части. Строительные работы там будут продолжаться до начала июля, поэтому кратковременное ограничение движения еще возможны. На долгих выходных и праздники Лига и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в среду, 24 июня, ожидаются дожди и грозы. Суббота по всей стране будет солнечной и жаркой, до 28. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди, а местами ливни и град, но по-прежнему будет тепло, от 23 до 28. Янова ночь по всей Латвии ожидается без осадков, от плюс 8 до плюс 14. А на следующий день погода испортится. Возможны дожди и грозы, температура воздуха не превысит плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура воздуха и то дождь, то солнце. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16:09. Я приветствую всех, кто в данный момент слушает радиостанцию СВХ+. Я, Дим Харов, готов делиться с вами своим настроением. Настроение у меня прекрасное, замечательное. Впереди огромное количество выходных. И по этому поводу мы, кстати, с вами тоже сегодня поговорим. Мы устроим конкурс «Детектор правды», где я буду что-то вам рассказывать про Лиго, про лиговские традиции. А вы, в свою очередь, получите возможность определить, где рассказываю правду, а где что-то там присочиняю. А потом мы еще и летний приз разыграем. Фирменный гамак от радио СВХ+. Кстати, как там у нас ситуация на дорогах? Если вы видите что-то особенное, вот, нестандартное для этого времени передвижения, смело рассказывайте, чтобы дорогие участники и участницы движения знали, где и как дела обстоят. Предполагаю, что сегодня ситуация на дорогах будет несколько нестандартная, и машин будет гораздо больше, и, наверное, надо будет затратить чуть побольше времени, чтобы добраться до пункта назначения. Вот всем тем, кто сейчас, возможно, стоит в пробке, я пожелаю не переживать-то особенно. Вот, как-то не то чтобы расслабиться, нет, надо быть внимательным, надо быть сконцентрированным, но не переживать. Вы все равно доберетесь с переживанием или без, а лучше без переживаний. Я всячески буду вас развлекать. Вот конкурс у нас будет еще чем-нибудь интересненькое, вкусненькое, кстати, еще что-нибудь расскажу. Да-да-да-да-да. Вот, и на песенке вам поиграем. В общем, буду делиться своим настроением. Поехали? Поехали!
0: Drive Time. С нами веселее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» не вступает в переговоры.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Лиго! Лиго! А где же звук? Не оставляй Лиго в тишине! В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре! Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками! Приготовься к мощному празднику Лиго! Ждем тебя в Риге на улице Чака 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
7: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
8: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
10: Где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
11: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: А вот и обещанный конкурс, о котором мы поговорим, о традициях лиговских, вообще об этом празднике поговорим, по результатам этого разговора с 18 до 19 еще разыграем фирменный гамак от радиостанции СВХ+. Я напомню вам правила, я сейчас прочитаю вам три утверждения про лигу, а вам надо будет разобраться, где я говорю правду, где говорю неправду. Если я говорю правду, записывайте единичку. Если я говорю неправду, записывайте нолик. После трех утверждений, соответственно, вот комбинацию из трех нолей и единиц отправляйте сюда к нам на радио СВХ+. На 25-45-25-25, смс или ватсап. Первое утверждение. Праздник Лига отмечается в ночь с 24 на 25 июня. Если это правда, то единичка. Если неправда, то нолик. Пока никуда ничего не отправляйте. После третьего утверждения отправляем, да? Второе утверждение. Травы, собранные до Лиго, имеют особую силу. Ну и, наконец, третье утверждение. Праздник Лиго связан с культом Луны.
0: Детектор правды. СВХ+. От тебя

0: Детектор правды.
1: Праздник Лига отмечается в ночь с 24 на 25 июня. Только одного человека удалось мне обмануть в этом утверждении. Нет, конечно же, праздник Лига отмечается в ночь с 23 на 24 июня. Ноль правды было в моем утверждении. И подавляющее большинство, практически все ответили на этот вопрос правильно. Травы, собранные до Лига, имеют особую силу. Это правда, поэтому их особенно много собирают именно перед Лигой. Традиция сильная в наше время, так как очень сегодня популярна, в том числе, лечение травами и именно травяными чаями, да? Так что правда, правда, травы, собранные до Лига, имеют особую силу. Ну и, наконец, третье утверждение. Праздник Лига связан с культом Луны. Это неправда, неправда. А праздник Лига связан с культом Солнца и плодородия и является праздником летнего солнцестояния. 0-1-0. Вот такова правильная комбинация цифр была в первом туре конкурса «Детектор правды». Очень много было правильных ответов. Молодцы, молодцы, молодцы. Но первым у нас был Иван, между прочим. Да, Иван С. Номер телефона заканчивается на 839. Дорогой Иван, вы в финале. В финале разыграем гамак. Фирменный гамак от радиостанции СВХ+.
0: «Детектор правды». СВХ+.

0: Новости современных технологий.
1: Жители Латвии с сегодняшнего дня, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Медработники Кипра при оказании медицинской помощи жителям Латвии при необходимости смогут получать доступ к основным данным пациента, доступным в государственной системе электронного здравоохранения. Обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях, поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза: Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией и Испанией. Компания Luiten из Мельбурна представила первый в своем роде строительный 3D-принтер Ascent, специально спроектированный для использования на башенных кранах. Это крупногабаритная насадка, которая подвешивается вместо крюка и позволяет подавать строительный материал непосредственно вместо укладки. Она работает по аналогии с уже существующими строительными 3D-принтерами, но отличается масштабом и производительностью. Ascent может печатать конструкции высотой до 100 метров при рабочем радиусе до 45 метров. Ключевая особенность проекта – практически полная автоматизация процесса строительства. Башенный кран, по сути, превращается в роботизированную строительную систему. Он может печатать элементы здания по цифровым моделям с минимальным участием человека. Это накладывает определенные ограничения на архитектуру, плюс люди все еще нужны для обслуживания 3D-принтера и сопутствующих работ. Но общая скорость строительства значительно возрастает, а затраты снижаются. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними бдительны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда.

0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: Знаете, какую я одну ерунду заметил? Вот, частенько, ну ладно, не частенько, иногда бывает так, но чаще бывает так, что прогноз, который я засчитываю в пятницу, почему-то в субботу может не сбыться. Вот я не знаю, если прогноз засчитываю во вторник, в среду он там, допустим, сбывается с большей вероятностью, или в среду на четверг. А вот уже несколько раз так было, что вроде как засчитал, вот завтра погода будет, мама дорогая, выходные прекрасные, замечательные, дождя не будет вообще, с утра просыпаешься, небо серое, дождь идет. Это я к чему? Это я к чему? Вот. Ну, во-первых, несложно догадаться, что прогнозы я сам не составляю. Вот. И как бы оправдываться меня особенно не за что. Но, чтобы не сглазить, на завтра прогнозец замечательный. Замечательный. Вот. Пусть сбудется. Пожалуйста. Пожалуйста. Завтра суббота, 20 июня. Ночью без осадков, ветер слабый. Красиво? Замечательно. Температура воздуха плюс 9, плюс 14 ночью. Шикарно. Завтра днем тепло и солнечно. Очень хорошо. Плюс 23, плюс 28. Наконец-таки лето. Завтра. Обещано нам синоптиками. В Лепое до 25, в Венспилсе до 27. В Резекне, Даугавпилсе без осадков 25. В Риге 26, 28 градусов. Выше 0.
0: Драйв-тайм с нами уютнее. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Левая полоса не для медитации.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
1: Lidl стоит того.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Каздара.

0: Веста. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Драйв-тайм совместно с Лидо.
2: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Лидо приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Drive Time. Здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
2: Давайте посмотрим на статистику от МВД за вчерашний день, как мы ездили по дорогам нашей страны. И сразу начну, пожалуй, с самой яркой графы. Очень много пострадавших вчера. Очень много пострадавших. 20 человек вчера пострадало в авариях. 13 из них в Риге, 5 в Земгале и 2 человека в Ладоге. Пожалуйста, режайте. И пешеходы, кстати, и велосипедисты, и водители самоката, и водители транспортных средств. Пожалуйста, давайте будем внимательны. 20 – это очень много. 15, кстати, больше, чем позавчера. Всего в стране случилось 122 аварии. Больше всего, как всегда, в Риге 75. И меньше всего в Видземе. Нет, в Ладоге. Видземе 11, Ладоге 10. Слава богу, обошлось без погибших вчера. Это позитивное сообщение. Нарушений на 60 меньше, 456. Больше всего нарушений правил дорожного движения вчера было зафиксировано в Ладоге 115. За агрессивное вождение был задержан один человек, он же в Риге. Нарушений скоростного режима 184, больше всего в Видземе 59. За вождение в нетрезвом состоянии тоже очень много вчера было задержано человек. 10 человек вчера было задержано, 4 в Риге, 3 в Земгале, 2 в Видземе, 1 в Курземе. Все в состоянии алкогольного опьянения. Один автомобиль будет конфискован, а 6 заплатят штраф равной стоимости автомобиля, а 3 заплатят штраф, который в данном случае им и полагается. В графе угонов стоит 0, и это позитивное. Вот на этом мы закончим.
0: Drive Time.

0: Помни писаные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
1: Lidl стоит того.
3: Čiu-čiu, te mūši mājina Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vienzim. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV Svedbank.
5: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Новости о погоде на радио СВХ+. При поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем тепло и солнечно от 23 до 28. В Лепое до 25, в Вентспилсе 27. В Резекне и Даугавпилсе без осадков и до 25, в Риге 26-28 градусов солнечно.
3: Новости о погоде на радио СВХ+, при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
5: Брīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
6: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
5: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
6: Depo ir arī pārtika?
5: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Радио СВХ+.

0: пониженный налог на дизельное топливо сохранен до конца года. В больнице Страдыня на свет появились тройняшки. Янова ночь пройдет без осадков, но дождь придет поутру. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Все торговые и продовольственные предприятия Латвии подтвердили готовность к снижению ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания с 1 июля. Сообщили в Министерстве экономики. Будет вестись мониторинг цен. Цифры просто покажут, дошла ли эта поддержка до покупателя или нет, отметил руководитель управления статистики Раймонд Лапинш. Пониженная ставка НДС в размере 12% на хлеб, свежее молоко, свежее птичье мясо и яйца вводится с 1 июля этого года по 30 июня следующего года. Сниженная ставка акцизного налога на дизельное топливо будет действовать до конца этого года. За это проголосовали накануне депутаты Сейма, которые указали, что цены на топливо по-прежнему остаются значительно выше уровня, который был до начала конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому действие пониженной ставки следует продлить до конца года. Третьи в этом году в Латвии тройняшки вчера появились на свет в больнице Страдыня. Три мальчика. Вес мальчиков 1 килограмм 600, 1 килограмм 390 и 1 килограмм 800 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимый медицинский уход. София заблокирует новый пакет санкций ЕС против России, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Он пояснил, что опасается за экономику своей страны и не согласен с ограничениями для патриарха Кирилла. Существует значительный риск для деятельности Лукойла. «Мы хотим, чтобы эту компанию исключили из санкционного списка», сказал Радев перед заседанием Европейского союза в Брюсселе. «Лукойл» – один из крупнейших розничных продавцов топлива в Болгарии и владеет единственным в этой стране нефтеперерабатывающим заводом. Сегодня во второй половине дня при выезде из Риги следует рассчитывать на интенсивное движение в окрестностях столицы и традиционные пробки накануне праздников, отмечает предприятие «Латвия Свалсцели». Водителям рекомендуется планировать дополнительное время на дорогу и выбирать поездки вне часов пик. На Бауском шоссе у въезда в Ригу сегодня будут открыты обе проезжие части. Строительные работы будут продолжаться здесь до начала июля, поэтому кратковременное ограничение движения транспорта еще возможны. На долгих выходных и праздники в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в среду 24 июня ожидаются дожди и грозы. Суббота по всей стране будет солнечной, жаркой до плюс 28. В воскресенье в самый длинный день в году местами пройдут кратковременные дожди, а местами ливни и град. Но по-прежнему будет тепло от 23 до 28. Янова ночь по всей Латвии ожидается без осадков от плюс 8 до плюс 14 градусов. А на следующий день погода испортится. Возможны дожди и грозы, температура воздуха от 18 до 23. В конце июня прогнозируется умеренная температура воздуха и то дождь, то солнце. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17 часов и 8 минут всем тем, кто закончил трудовую неделю. Я по-хорошему, по-доброму, ну, не то чтобы завидую, а вот я вас поздравляю вот с окончанием трудовых будней и с наступающими, а для многих уже наступившими длинными выходными. Сегодня у нас пятница, 19 июня, 17.08. Это радио СВХ+. Меня зовут Дим Харов. Это программа Drive Time. В этом часу мы с вами продолжим конкурсный разговор о лиговских традициях. У нас будет парочка вкусных остановок. В середине этого часа автомобильные новости. В общем, продолжаем наше с вами совместное путешествие.
3: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: Sirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6830-2, 0100-6412-0100-5414.
2: Масленица в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam nesam, izņemot sveramajam, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: Море, гудбай. СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Вообще-то очень хочется, наверное, сказать многим из нас, да, море-море, hello, сначала, а потом уже goodbye. Ну вот, будем надеяться, что лето все-таки придет и к нам. Ну, сейчас мы давайте поговорим о лигу, которая точно придет к нам. Вот, кому придет наш гамак, фирменный гамак от радиостанции СВХ+, мы узнаем уже в следующем часу, когда у нас будет финал. А сейчас мы узнаем имя второго финалиста или финалиста. Смотрите, я очередные три утверждения про лигу вам прочитаю. Где правда, где неправда, вам надо разобраться. Если я говорю правду, пишите единичку. Если я говорю неправду, соответственно, пишите нолик. И после третьего утверждения отсылайте комбинацию на 25-45-25-25 смс-кой или ватсапкой. Поехали. Первое утверждение. На лига тем, кого зовут Янис, принято дарить венок из кленовых листьев. Второе утверждение. По традиции лиговской, Яниса должны сжечь этот венок в лиговском костре на счастье. Ну и, наконец, третье утверждение. Цветок папоротника, который ищут на лига, как правило, белого цвета.

0: Детектор правды.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, как вы знаете, лиговские традиции. На Лига тем, кого зовут Янис, принято дарить венок из кленовых листьев, сказал я. И кое-кого удалось обмануть, конечно же. Но венок понятно, Янисом понятно, но, конечно же, из дубовых листьев, из дубовых веток. Из дуба дарят венок Янису. Второе утверждение было. По традиции Янисы должны сжечь этот венок в лиговском костре на счастье. Тоже абсолютно неправда. Абсолютнейшая неправда. Янис должен всю ночь ходить в дубовом венке, после чего повесить его дома на стену, где он будет висеть до следующего лига. Вот. Вот такова традиция. В наши дни венки дарят просто мужчинам, не только Янисам. Но Янисам уж точно надо дарить дубовые венки, которые должны до следующего лига жить. Вот. Ну и, наконец, кстати, очень многие ответили на этот вопрос утвердительно, что цветок папоротника, который ищут на лигу, как правило, белого цвета. Друзья мои, с точки зрения ботаники, папоротники вообще никогда не цветут. Вот, легенда поэтому и существует, что этот цветок надо искать в ночь на лига. И, как правило, вот это легенда с эротическим подтекстом, что юноши и девушки ищут его в ночь на лига. Вот. А если вдруг не находят, чем-нибудь другим могут заниматься. Вот. А если уж находят, то вообще хорошо. Вот. Тогда они в какой-то сказке вот находятся. И по легендам говорят, что он огненно-красный или ярко-золотой, сияющий настолько сильно, что на него невозможно смотреть. Но это тоже сказка. Кстати, в Латвии, в Эстонии, кое-где в Финляндии само понятие цветок папоротника имеет ярко выраженный эротический контекст. А процедура поиска цветка папоротника такова, что нужно пойти в лес, вырезать рябиновую дубину и идти в поисках цветка папоротника, не оборачиваясь. Не оборачиваясь ни разу, чтобы не было слышно за спиной, не оборачиваться, ибо темные силы пытаются вас отвлечь от такого занятия. В общем, я попытался, у меня получилось кое-кого обмануть во всех трех позициях нули. Ничего, правда, правды не было сказано, но не все поддались. Молодцы, молодцы все те, кто 3-0 прислали. Первым у нас был Артем, который попадает в финал и будет претендовать на фирменный гамак от радиостанции СВХ+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
4: Надо сказать, что очень симпатичный прогноз у нас на завтра. Дай бог, чтобы он сбылся. Ночью без осадка, ветер слабый, от 9 до 14 градусов температура ночью. Завтра днем тепло и солнечно, плюс 23, плюс 28. Лепая до 25, Венспилс до 27, Резекне до Даугавпилс без осадков 25, в Риге 26, 28 градусов. Лучше, наверное.
2: Это Drive Time с Димом Харовым.

0: Автоновости.
1: Отпраздновал, выспись. Под таким девизом проходит кампания Дирекции безопасности дорожного движения, которая напоминает: безопасность после праздника начинается не с ключей от машины, а с трезвого решения. Несмотря на ежегодные предупреждения и печальную статистику, проблема вождения в нетрезвом состоянии в Латвии по-прежнему остается острой. Каждое пятое тяжелое ДТП в Латвии связано с алкоголем. Во время праздников люди нередко теряют чувство меры и зачастую выпивают больше обычного. Человек теряет способность адекватно оценивать риски и перестает осознавать, насколько опасно садиться за руль в таком состоянии, рассказал председатель правления ЦСДД Айвар Аксенекс. Трезвыми должны быть не только водители автомобилей, но и других транспортных средств. За первые 5 месяцев этого года были задержаны более 300 велосипедистов и более 50 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения. Про безопасность должны помнить не только водители, но и пассажиры. Не садитесь в машину к водителю, который употреблял алкоголь. А еще лучше постарайтесь остановить его, отговорить от поездки. Bolt Drive ограничит доступ к автомобилям в ночь лига. В ночь с 23 на 24 июня с 22 и до 6 утра автомобили Bolt Drive будут недоступны. Поездки, начатые до 10 вечера, можно будет продолжить. Bolt Drive напоминает, если пользователь, управляя автомобилем агрессивно, в состоянии алкогольного опьянения или превышая скорость, станет виновником дорожно-транспортного происшествия, он обязан возместить все связанные с аварией расходы. Кроме того, будет назначен штраф в размере до 2000 евро, а его профиль будет заблокирован без возможности восстановления. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Вот у нас вкусная остановка. Вот, сразу же предупрежу впечатлительных наших радиослушателей, что сейчас расскажу о том, что повара выращивают плесень на тунце, чтобы рыба стала деликатесной. Сделал небольшую паузу. Сыром с плесенью никого не удивишь, да? И многие очень любят сыр с плесенью. А вот тунец с плесенью – это куда более поразительный деликатес. Подобную рыбу готовят повара из Японии, которые хранят куски тунца в строго определенных условиях. Температура должна быть от 1 до 6 градусов по Цельсию, а влажность 70-85%. Рыбу выдерживают несколько недель, не менее 4, в результате чего на ней, внимание, вырастает плесень, делающая куски тунца похожими на пушистых зверушек, покрытых мехом. Очень неубедительно. Простите. Утверждает, что вкус такого тунца делается более насыщенным, с ореховыми и мясными нотками. Кроме того, рыба просто тает во рту. Специалисты утверждают, что не нужно бояться употреблять подобный деликатес. Не нужно. Ведь перед приготовлением суши или сашими пушистый плесневый слой полностью срезается, оставляя гурманам лишь нежнейшего и вкуснейшего тунца. Такая вот деликатесная новость пришла из Японии. Скажите честно, вы бы отважились попробовать? Вам бы сначала показали вот этого пушистого зверушку, а потом сказали, вот здесь вот очень вкусно, тает во рту. Отважились бы, не? Я бы задумался сказать по правде. Вот. А через несколько минут расскажу о советах кинологов, которые рассказали, какими сезонными ягодами и фруктами можно, а какими нельзя категорически кормить собак. Через несколько минут.
3: Drive Time с нами вкуснее.

0: Артем пишет, что он отважился бы попробовать такого тунца, а стейки такие пробовал, говорит, очень вкусно.
1: Ой, мы отдохнем.
0: Приятного аппетита, Артем. Верю, верю. Да и как-то после ваших слов и я посмелел. Может, где-то у нас таких тунцов или... А где вы, кстати, стейки пробовали? С плесенью, с этими. Зверушек пушистых. Артем, напишите, пожалуйста.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель думает заранее, плохой – громко.
1: Янюс!
2: Янюс!

0: налиц.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvarējumu saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
6: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
7: Эй, Брауэн, мне опорваться. Сел шуден.
8: Билеты стави, без лифта. Каста чури 40 сейчас кастес.
9: Паника? Не.

0: Татьянас.
1: Винни из Даравису. Команда Дилдас Мечетри.
2: Команда Дилчетри. Мускулю Петрикс.
3: Ко Яньос?
4: Яньос.

0: Time с Димом Харовым.
1: Итак, кинологи рассказывают, какими сезонными ягодами и фруктами можно, какими ни в коем случае нельзя кормить собак. Ну, вдруг вы поедете на природу, и там вот будут бегать животные, будете отмечать лига, вот, чтобы были вооружены. Наверняка вы и так об этом знаете, но небольшое напоминание. Не все ягоды и фрукты, безопасные для человека, подходят животным, а некоторые из них могут даже вызвать проблемы со здоровьем. В список безопасных сезонных лакомств вошли яблоки и груши без косточек, клубника, земляника, малина, черника, голубика, смородина и арбуз без семечек и без корки. При этом любые новые продукты кинологи рекомендуют вводить постепенно, начиная с небольших порций. Да? Что касается собак, да? Особую осторожность нужно соблюдать с косточками. Да, с косточками. Вишня, черешня, слива, абрикос и персик могут быть опасны из-за содержащегося в косточках цианида. Кроме того, сама мякоть нередко вызывает у собак расстройство пищеварения. Еще одна опасная ягода – виноград. Даже небольшое количество винограда или изюма, обратите внимание, способно спровоцировать острую почечную недостаточность. Ни в коем случае. Не давайте виноград собакам. Не рекомендуется питомцам и цитрусовые, которые раздражают желудок, а также хурма, которая способна вызвать диарею. Ну, хурма сейчас, наверное, не самое популярное блюдо. Да? Сейчас не время хурмы, но тем не менее. Вы знали, да, об этом? Обращаюсь я к владельцам и владельцам собак. Точно вот все это знали, да? Очень хорошо, молодцы.
0: Это «Драйв-тайм».

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
6: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
5: Lidl. Стоит того.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
8: Держу, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
9: СВХ+. Я смотрю на...

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью в Латвии будет без осадков и ветер. Слабый, температура воздуха от 9 до 14 градусов. Завтра днем тепло и солнечно от 23 до 28 градусов. В Лепой до 25, в Венспилсе 27, в Резекне, Даугавпилсе до 25, в Риге 26-28 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Президент вернул на повторное рассмотрение закон об иммиграции. В больнице Страдания на свет появились тройняшки. Янова ночь пройдет без осадков, дождь придет поутру. В Риге 6 вечера, новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич направил в Сейм на повторное рассмотрение закон об иммиграции. 11 июня Сейм принял закон об иммиграции, а 18 июня парламент принял поправки к закону, чтобы лишить граждан России и Беларуси возможности получать временный вид на жительство через инвестиционную программу. Партия прогрессивных обратилась к президенту с призывом не провозглашать закон, так как принцип торговли видами на жительство вообще неприемлем. Новый законопроект допускал возможность получить вид на жительство за 150 евро инвестиций плюс 10 тысяч евро в государственный бюджет. Все торговые и продовольственные предприятия Латвии подтвердили готовность к снижению ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания. С 1 июля сообщили в Министерстве экономики, будет вестись мониторинг цен. Цифры просто покажут, дошла ли эта поддержка до покупателя или нет, отметил руководитель управления статистики Раймонд Лапинш. Пониженная ставка НДС в размере 12% на хлеб, свежее молоко, свежее птичье мясо и яйца вводится с 1 июля этого года по 30 июня следующего года. Сниженная ставка акцизного налога на дизельное топливо будет действовать до конца этого года. За это проголосовали депутаты Сейма накануне. И они указали, что цены на топливо по-прежнему остаются значительно выше уровня, который был до начала конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому действие пониженной ставки следует продлить до конца года. Третьи в этом году в Латвии тройняшки вчера появились на свет в больнице Страдания. Три мальчика. Вес мальчиков 1 килограмм 600, 1 килограмм 390 и 1 килограмм 800 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимый медицинский уход. На Бауском шоссе у въезда в Ригу сегодня будут открыты обе проезжие части. Строительные работы будут продолжаться до начала июля, поэтому кратковременное ограничение движения транспорта еще возможны. На долгих выходных и праздники в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и среду 24 июня ожидаются дожди и грозы. Суббота по всей стране будет солнечной и жаркой до 28. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди, а местами ливни и град. Но по-прежнему будет тепло от 23 до 28 градусов. Янова ночь по всей Латвии ожидается без осадков от 8 до 14 градусов. А на следующий день погода испортится. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха от плюс 18 до 23. В конце июня прогнозируется умеренная температура воздуха. И то дождь, то солнце. Это были новости на СВХ+. Хороших вам выходных и веселых праздников!
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Поймал вайб. Это Drive Time.
0: Drive Time. Drive Time. Прямо сейчас.
3: В студии Тим Харов.
4: А признайтесь-то, вайб-то уже праздничный, предпраздничный, а? Правда ведь? И планы уже какие-то строятся. И вкусняшки уже все закуплены. Правда ведь? И уже кое-кто, наверное, до дома добрался, минуя все пробки. Правда ведь? Я, Дим Харов, постараюсь всячески поддерживать вот это праздничное настроение. Мы с вами поиграем в конкурс под названием «Детектор правды». Продолжим, кстати, говорить о лиговских традициях. И заодно на гамак разыграем от радиостанции СВК+. Посмотрим, что нам звезды на завтра обещают. Вот. Прогноз погоды вам прочитаю, забегая вперед. Он прекрасен на завтра. Самое главное, чтобы сбылся. В общем, всячески буду делиться с вами своим настроением, интересностями, ну и, конечно же, музыкальностями. Поехали.
0: Драйв-тайм. С нами. Прикольнее. С нами.

0: Детектор правды.
1: Ну, давайте поговорим об очередных лиговских традициях в детекторе правды. И смотрите, если я говорю правду, вы пишете единичку. Говорю неправду, пишите нолик. После трех утверждений отправляйте комбинацию из нолей и единиц. СМС-кой или ватсап-кой. Опережайте всех остальных с правильной комбинацией, попадайте в финал под номером 3. И претендуйте на гамак, фирменный гамак от радиостанции СВХ+. Готовы? Поехали. Первое утверждение. Тем, кто хочет создать семью, на лига рекомендуется не шариться, где попало, а спать дома. Приснится будущий муж или будущая жена. Если это правда, то единичка, неправда, нолик. Второе утверждение. По одной из лиговских традиций для девушек существует традиция умываться утренней росой с полей. Правда, единичка, неправда, нолик. Еще одна традиция. Еще одно утверждение. Вот после этого отправляйте смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. На лига распространена традиция идти утром после гуляний в гости к соседям.
0: Детектор правды. СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Я утверждал, что тем, кто хочет создать семью на Лига, рекомендуется спать ночью дома, приснится будущий муж или жена. Абсолютная неправда. Нет, в латышских дайнах даже говорится о том, что спать на Лига категорически не рекомендуется. Кто спал на Янову ночь, тот никогда не женится. Кто не спит в Янову ночь, женится уже этой осенью. Вот так вот. Ноль правды было в первом утверждении. Для девушек существует традиция умываться утренней росой с полей. Это правда. Да, есть такая традиция, тогда лицо будет всегда белым и красивым. Ну, еще об одной традиции, придуманной мною, я рассказал, что традиция идти утром после гуляния в гости к соседям. Ерунда. Нет, вот в баню, да, есть такая распространенная традиция, идти в баню после того, как встречаешь рассвет лиговской ночью, идти в баню. Смотрите, значит, 0-1-0. Правильная комбинация цифр в третьем туре детекторы правды. И первой у нас была наша радиослушательница Наталья. Номер телефона 372 заканчивается. Соответственно, Наталья у нас будет третий шариком номер 3. Артем, у вас будет шарик номер 2. И Иван, который победил в первом туре конкурса, шарик номер 1. Обойдемся сегодня без счастливого случая. Пусть кому-то вот из этих финалистов и достанется гамак. Фирменный, замечательный гамак от радиостанции СВХ+. Вот три шарика. Да, все три лежат вот в этом замечательном золотом кубке. Не будем время тянуть, достаю один из шариков. Это шарик номер 3. Ха-ха-ха. Наталья, дорогая, я вас поздравляю. Сейчас с вами будем переписываться. Приз ваш.

0: Летние прогулки под СВХ плюс. Лето. На плюсе.
1: Судя по всему, не видать нам, как с неба летят теплые капли дождя, как только что в песенке пелось. Ну и хорошо, но во всяком случае завтра не видать. Итак, завтра суббота, 20 июня, вот вам прогноз. Этой ночью без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 9 до 14 градусов. Завтра днем тепло и солнечно, ни слова про осадки. Ни слова в прогнозе про осадки. 23-28 градусов температура, Лепая 25, Венспилс 27, Резекне, Даугавпилс, вот здесь написано без осадков, плюс 25, в Риге 26-28.
0: Drive time. Едем дальше.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Не самая актуальная песенка, да, прозвучала? Все вечеринки еще только впереди. Хотя у кого как, у кого как. Ну, у нас сейчас с вами астрологический прогноз на завтра. Ловите первую серию. Овны, уделите завтра максимальное внимание вопросам собственной личной жизни. Ваши труды будут вознаграждены сладчайшим из плодов. Оно как, овны. Тельцы, завтрашний день будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно, вам удастся заставить себя что-нибудь сделать. А вот это как раз и может оказаться непросто. Близнецы, на завтра вполне достаточным вкладом в развитие событий будут благие намерения, вами вынашиваемые. Вот. Активные действия завтра противопоказаны. Сериальчик. Фруктики и сериальчик. Раки, вы способны заметить куда больше, чем думают некоторые. Завтра что-то может вызвать у вас некоторые вопросы. Задайте их и посмотрите, как будет выкручиваться отвечающий. Возможно, вас попытается завтра обвести вокруг пальца. Мы вас предупредили. Львы, не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Не давайте. Присмотритесь повнимательнее. Эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какие могут казаться. Ха! Дева. Завтра в цене будут уши. Так и написано. Завтра в цене будут уши. Готовы выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Представляю, как уши кивают. Берегитесь, они уши наверняка окажутся вашими, дева.
0: Гороскоп. Продолжение следует. Это не любовь, это выживали ди. Хотел бы уйти, да не могу. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Весы, завтрашний день для вас хорош и для того, чтобы творить чудеса, весы. Представляете, неважно, что вы умеете или не умеете это делать, попробуйте, вдруг да получится. В общем, всяческих успехов только можно пожелать вам, дорогие весы. Скорпионы, не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайте. У них бы получилось еще хуже. Стрельцы, свежесть вашего подхода к набившим оскомину проблемам завтра будет поражать самое смелое воображение. Единственным ограничением могут стать ваши силы. Их будет немного. Но вы справитесь, стрельцы? Конечно. Козероги, завтра вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем желание с ним разговаривать. Не спешите избавиться от него. В самом ближайшем будущем он очень и очень может вам, козероги, пригодиться. Водолей, работа в последнее время стала для вас каким-то наваждением. Она никуда от вас не денется. Успокойтесь. Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей. Желательно поспать. Тем более такие длинные выходные. Водолей, впереди. Рыбы, завтра вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Что может быть лучше? Довольно странный почему-то гибрид, считает астролог, но, безусловно, симпатичный. Конечно, симпатичный. Оптимист это с реалистом. Всем знаком зодиака. Удачи.
2: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: Nosešpat metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: Плюс. Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: И я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Мы слушаем радио СВХ Плюс.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Кстати, а что послушать-то на радио СВХ Плюс, давайте я вам расскажу. Ну, сегодня вот после 19.00 слушайте актуальный топ-20, 20 лучших песен на нашей радиостанции, ведущий Эдгар Сторм. Завтра в субботу радиостанция СВХ Плюс отдыхает вместе с вами. В воскресенье с 11 до 12, если ничего не путаю, будет повтор программы «Магнитики», которая была во вторник вечером. А потом будет повтор актуального топа-20, который сегодня после 19.00 выходит. В понедельник, кстати, о новостях с 9 до 12 вам расскажет Алексей Новак. Если будут какие-то новости, пусть они будут только хорошими. Пожелаем Алексею Новаку. 23 числа, 23 июня в 11.30 слушайте футбольную 10-минутку в эфире радиостанции СВХ Плюс с Анатолием Крайпансом, друзья мои, подруги. 24-го мы с вами вместе будем отдыхать, ну а 25-го будем работать. Будем работать. Опять-таки вместе с вами нужно после праздника.
7: Драйв-тайм!
5: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Bagāti vkus, dostupnē cenā. Stričājti Ivanov dien vmēsti s Lidl.
3: Lidl с четверга. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
2: Lidl стоит того.
4: Ваш ребенок увлекается музыкой?
5: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
4: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
5: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
4: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
5: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
6: Пусть лето зазвучит ярко.
4: Подробнее Dimensrifs.lv.
7: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
9: Проехали. Драйв-тайм с Димом Харовым.
10: Ну, собственно говоря, вот и я через несколько мгновений стану отдыхающим. Вот вам, мои друзья, мои и подруги, перед пожеланием. Но перед этим поблагодарю за то, что помогали сделать радио СВХ+. Огромное спасибо. Смотрите, у нас впереди длинные выходные. Пусть они будут вкусными, пусть они будут веселыми, при этом обязательно безопасными. Берегите себя, берегите своих близких, берегите окружающих. Пусть они будут интересными и только по-хорошему запоминающимися. Договорились? И прекрасно. Тогда до встречи. Обнимаю. Всего доброго желаю. Пока, это был Дим Харов. Честь имею.
11: Все мое счастье — это ты. С тобой лечу я окрыленный.
12: Радио СВХ+.
13: Не думал.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Ближайшие 60 минут мы вам не расскажем заклинания, чтобы, например, отогнать продавца-консультанта, но зато расскажем все о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+ на этой неделе. Меня зовут Эдгар Сторм, рад вас приветствовать в уже больших начинающихся предпраздничных выходных, ну и всех с наступающими праздниками. Ну что, от предстоящих праздников к нашим музыкальным праздникам. Итак, на прошлой неделе на третьей строчке у нас красовался Holy Flame, Tanum.

0: Индия Звука Плюс. На прошлой неделе были по Индии, Акчо и Мод и Шаде. Горячее музыкальное сражение предстоит в ближайший час. Начинаем с 20-й строчки. И на ней находится на этой неделе Немига «Довольно».
1: 20. Место номер 20.
2: Я сотру номера, и пускай будет больно. Лишь бы тебе была довольна.
1: СВХ Плюс 20.

если можно было спеть грустненько о дне рождения в стиле Немига, то они это недавно сделали, выпустив свой новый сингл под названием «День рождения». Давайте маленький кусочек прямо сейчас

0: день рождения, но по-другому, в стиле не мигом, ротация радиостанции СОХА Плюс со следующей недели, ну а прямо сейчас по-прежнему не мигом, самым горячим своим хитом на данный момент довольна, стартовала в горячей двадцатке, место номер 20, не мига, довольна. Продолжаем.
1: 19, место номер 19. СВХ плюс 19.

0: радиостанция СХ Плюс. Прямо сейчас находимся на 19-й строчке, и на ней находится лирик и его кассеты. Продолжает лирика поджимать другой его сингл «Don't Go Mad». Кто знает, возможно, на следующей неделе нас ждет ротация этих композиций. Пока же у нас происходит ротация с 19-й строчки на 18-ю, и тут у нас прям-таки дуэт, который поет о котиках. Кравца, Вайба, Кошка, место номер 18.
1: 18. Место номер 18.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonādes šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimi.
1: Лиго! Лиго! А где же звук? Не оставляй Лиго в тишине! В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре! Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками! Приготовься к мощному празднику Лиго! Ждем тебя в Риге на улице Чака 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Rundāles mērces.
2: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
4: Субботы. Ранняя белокочанная капуста 1 килограмм 99 центов. Колбаски Кабаноси XXL 480 грамм 3,59. И филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99.
3: Lidl стоит того.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари».

0: Кадавров. Джакалев. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеш и Сервис.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17.
2: Я держу парень, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ Плюс. 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: эти ребята соберутся вместе, плохо точно не получится. 16-я строчка и вливание новое в горячую двадцатку радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Федук, Джонни, Лето. Перед этим на 17-й дружили в губы вместе с Клавой Кока. Дальше давай не ждать. Давай не ждать, Мари Краймбери, место номер 15.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: 14. Место номер 14.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ плюс 14.
2: Все мы изначально. Чайник.

0: когда все получило и продолжает нас радовать новыми и новыми дуэтами, и не только. На этот раз сольно Зиверт и Йогас, несмотря на то, что минусует 4 строчки, 7 недель находится в нашем хит-чарте, и на этой неделе это место номер 14.
1: 13. Место номер 13.
2: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ плюс.

0: говорил один мой хороший знакомый, жизнь – это река, а наши действия подобны тому самому брошенному камню в воду, последствия которых непременно вернутся к нам в виде волн. Ну что, наша музыкальная волна прямо сейчас остановилась на 13-й строчке, на ней находится Егор Крид, Артик Асти и их совместная работа под названием «Карма», которая отплюсовала 4 строчки и 4 недели находится вместе с нами.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 12. Место номер 12. СВХ плюс.

0: Я, конечно, не эксперт в погоде, но вроде как будет очень тепленько. И если это тепленько, совсем будет тепленько, то сможем скоро наслаждаться морем и все, что связано с ним. И, наконец-то, пропейте самые заветные слова «Море, привет!». Что примерно прямо сейчас делает группа «Добро» на 11-й строчке в горячей двадцатке? «Море, привет!». Плюсует две строчки эти ребята, но не дотягивает до горячей десятки. Кто ж дотянул, совсем скоро узнаем, но пока давайте вспомним, с чего мы сегодня стартанули.
1: 20.
0: Стартанули с 20-й строчки, по традиции, но на ней находится не по традиции группа Немига, довольно.
1: 19.
0: 19-й достается Лирик, кассеты.
1: 18.
0: Отминусовали 7 строчек на этой неделе на 18-й. Крафт Савайва, кошка.
1: 17.
0: Дружить губы от Клавы Коки на 17-й.
1: 16.
0: Место номер 16. Новое вливание на этой неделе. Федук, Джонни, лето.
1: 15.
0: 15-я строчка. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: 14.
0: Зиверт Газ.
1: 13.
0: Егор Крид, Артик и Асти, Карма.
2: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем. Карма.
1: 12.
0: Отминусовал на этой неделе 6 строчек. На 12-й находится группа «Винтаж», «Малахит».
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке «Приветствие морю». Группа «Добро», «Море, привет».
1: Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20. СВХ плюс. 10.
3: Зажечь огни земли. Зажечь.

0: iekūpina uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Купальник есть. Солнцезащитные очки есть. Отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
2: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
3: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
4: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
5: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. MN Mebeles LV.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7 место номер 7.
12: Может проще, надо проще не читать мир между строчек.
11: СВХ Плюс.

0: настоящий музыкальный мастер-класс. Это певица Ёлка и ее сингл «Проще». На этой неделе в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс красуется на 7-й строчке. Минус 3 позиции и 7 недель уже вместе с нами находится эта композиция. Перед этим нашумевший Вон Амур и его «Широка река». Если вдруг вы задумаете Вон Амура пригласить к себе на день рождения, то знайте, что вам придется расстаться примерно с суммой в 60 тысяч евро. Ну а сейчас мы расстаемся с 7-й строчкой и переходим на 6-ю. На ней Артур Пирожков, самый красивый.
1: 6. Место номер 6.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ Плюс.

Майя Мишель на этой неделе решила повспоминать далекий 2023 год. Именно тогда у нее вместе с Ваней Дмитриенко вышел сингл под названием «Рыбка». Ну и

0: Геймс вместе с Эдгар Сторм.
1: Нет энергии. Проверь здоровье. В Центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Радио СВХ+.
0: Топ-20 СВХ+, составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ+, вместе с Эдгар Сторм.
5: Ну что, продолжаем дальше двигаться туда, где светит яркая звезда победителя. Совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй, первой строчке, но прежде давайте еще раз послушаем коротенечко, что творилось с 10 по 4.
0: 10.
5: А творилось у нас такое, что 10 строчку открыла Бервул Феникс.
0: 9.
5: На 9 Филатов и Кэра среди счастливых людей.
0: 8.
5: Бон Амур, Широка река.

20 с выхлопью. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер три. Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад. СВТ плюс.

Есть те, кто ее обожают, есть те, кто ее, ну, мягко говоря, не очень обожают. Но Мия Бойко на этой неделе выпустила еще один музыкальный ряд под названием «Prime». Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: Бойко «Goodbye» вместе с синглом «Экспонат». Она на этой неделе находится на третьей строчке. Ну а прямо сейчас мы прослушаем маленький кусочек от Мия Бойко и ее нового сингла «Prime». Ну а прямо сейчас мы узнаем, кто же у нас на этой неделе становится вице-лидером.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.

0: на первую строчку. Но, увы и ах, на этой неделе у него это немножко не получилось. Ведь у него очень серьезный конкурент. Точнее, конкуренты. Но об этом мы узнаем немного позднее. Ну, а прямо сейчас констатируем то, что на второй строчке на этой неделе находится Holy Flame Tanu, плюсует одну позицию, и 18 недель этот суперхит уже вместе с нами. Настало время узнать, кто же номер один.
1: Песня номер один этой недели.
0: Итак, песня номер один радиостанции СВХ Плюс на этой праздничной Лига недели. Это By India, Чомот и их совместная работа Шаде. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Ну а пока, By India, Чомот, Шаде.
1: Номер один.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пью.

0: savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральной лаборатории до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИФС.
3: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИФС ЛВ.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Гименес РИФС ЛВ.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
10: Прежнего.
9: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: которая вокруг на радио. Про которое рядом.
1: Это твой самолет.
2: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
0: СВК+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Отличные предложения для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.

0: для всех.
1: Я натяну два крыла и вижу ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: подарки.
1: Ценолом уже в магазинах «Юск». Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Čiu, te mūsu maina Lotte Zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vienzim. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotte Zeme LV. Čiu!
3: Подготовься к лету! Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова, 72. Эмман Мебелес, ЛВ.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: Поперил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Замедляется время.
0: СВК плюс.

0: ВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи, не звони, не пиши, так мало выведи.
1: СВХ+.
3: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
4: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Weekend для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. ВХ плюс.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето, которое можно слушать.

0: Музыка для всех. Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

0: Weekend Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Ночью напролет нас бежала луна, нежно напоет, она стала.
0: СВХ+.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: уважать себя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

радио, которое слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, есть ли новости?
1: Самый высокий костер устроила некая Надя из Даугавпилса. Из вещей бывшего мужа, уехавшего праздновать с друзьями без нее. Молодец, Надя, поддерживаю.
0: Лига! Лига чемпионов. При поддержке? Нет, при участии. Радио СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летними, поздними, где растет черешня пышно.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Быстрее!
1: Забежать на рынок и купить все необходимое.
0: Выше!
1: Прыгнуть через костер.
0: Сильнее!
1: Обнять друзей, празднующих с тобой.
0: Лигу чемпионов! При поддержке... Нет, при участии радио СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу несет на руках.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу тебя домой, и город тихо растворит.
0: Музыка для всех.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
2: Я надену два крыла и ближе ты. Ближе.
0: СВХ+.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь.
0: Июнь на плюсе.

0: Лига! Отмечаем до победного! На пьедестале вся страна!
1: Лигу
0: чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВ.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: слушаете выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие у вас новости?
1: Больше всех папоротников в надежде, что попадется и цветущий, съел некий Андрис из Вараклян.
0: Приятного аппетита, Андрис! Лигу чемпионов! При поддержке? Нет, при участии радио СВХ.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

Kedlevski. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: продолжаем выпуск праздничных новостей. На связи наш лига-корреспондент Диана. Диана, какие новости?
1: Ники Мартинч из Скрунды голыми руками наломал больше всех дров, чем заслужил у товарищей кличку Брюс Лиго.
0: Прекрасно.
2: Лиго!
0: Лигу чемпионов. При поддержке? Нет, при участии радио СВХ+.